0: бизнес-партнера считают Остапа Бендера, между прочим.
1: Почему?
0: Ну, не знаю. В общем, на втором месте Воланд, а на третьем профессор Преображенский. Mm-hmm. Россияне сказали, что, ну, вот, допустим, что касается, да, профессора Преображенского, он из повести Михаила Булгакова «Собачье сердце». Ну, потому что вроде как вызывает доверие.
1: Да, ладно, вызывает доверие, но я думаю, что есть персонаж, который более доверительный.
0: Какой?
1: И более богатый, например, с которым можно замутить. Дональд Дак.
0: Да? Нет, он, знаешь, он такой, он сильно понтовитый. Мне кажется, с ним опасно немножко, потому что он такой сначала может, я готов с тобой только 50 на 50, я тебя жестко проинвестирую, а потом проинвестирует так, что заберет все себе.
1: Ну, может, даже да, хотя бы в монетках покупаться.
0: Ну, не знаю. Короче, если вам хочется немножечко почувствовать себя богачами, то, наверное, стоит выбирать таких. Россияне также сказали, с кем точно бы не открывали бизнес. Ну, как вот мы уже поняли, возможно, с Дональдаком. Антирейтинг возглавил Плюшкин, это один из помещиков, да, в романе «Мертвые души», и также Обломов. Ну, тут из фамилии все ясно, что с ним однозначно не надо ничего строить.
1: Блин, ну что могу сказать? Наверное, лучше мутить бизнес, в первую очередь, самим собой.
0: Да, а с друзьями, ну, просто дружить в дружбу.
1: Да, дружба дружбой, деньги врозь.

0: реклама.
1: Как обеспечить безопасность и комфорт в пути? Компрессоры, насосы, домкраты и более 50 тысяч автотоваров в автомаркете «Навигатор». Автомаркет «Навигатор» на Вилинского 3.
2: Очень частая проблема – аденоиды у деток. Для родителей дилемма – как лечить, куда идти?
3: Клиника новых технологий поможет сохранить здоровье малыша. Добрые доктора, игровая форма приема, инновационные методики лечения. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19. Записывайтесь. 205-3-205.
4: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
5: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
6: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
7: Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик ищите в 2GIS.
8: Акция действует до 31 августа 2020.

0: 2026 года. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-800-7590. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Планируете отопление в своем новом доме? Сибирская газовая компания предлагает комплексное решение. Автономное газовое отопление и водоснабжение. Все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgk-24.rf или по телефону 276-70-77. Сибирская газовая компания. Инженерные решения для вашего будущего.

0: работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
1: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
2: Про здоровье.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Забота о здоровье ваших зубов начинается еще задолго до похода к стоматологу. Но иногда совершенно неожиданно появляются они – кариес, воспалительные процессы, поврежденная эмаль. В этих случаях действовать нужно незамедлительно. В стоматологической клинике «Практика» при борьбе с кариесом вместо обычной пломбы можно поставить керамическую вкладку, а реминерализирующая терапия, фторирование и герметизация предотвратят размножение бактерий, закрепят результат и сохранят природную белизну эмали. Доверьте здоровье своих зубов докторам в стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-дефистом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
0: Радио «Красноярск ФМ».

0: Юля.
1: Оу.
2: Ну что, я думаю, что тебе, как спорт девушки, это будет точно полезно.
1: Ага.
2: Новый тренд от людей, которые качаются. Белковый перекус его так называют. В нем более 30 грамм белка.
1: Я люблю качаться именно перекусами.
2: Вот, больше, чем в протеиновом коктейле или батончике. Ну, в общем-то, там состоит он из греческого йогурта, шпрот и скумбрии.
1: О, боже мой. Нет, понятное дело, что это конкретный белковый перекус, но как только я просто представляю греческий йогурт, а в нем скумбрия.
2: И шпроты.
1: Мне хочется встать и выйти. Немножко со напоминает поездную романтику.
2: Поездную романтику. Ну, в общем-то, самое забавное то, что действительно там сейчас вот заполняется интернет вот этими вот перекусами. Но мы-то понимаем, что заполнится он ненадолго, интернет, потому что белок пройдет транзитом.
1: Сказать, что это средство для очищения, как будто бы будет немножечко лучше. Ребята, вот что касается всего вот этого правильного питания, мне, знаете, так иногда смешит, когда, ну, я сама так делала. Ты думаешь, так, ну все, вот даже не с понедельника, я со среды начинаю правильное питание. Заходишь в кофейню, говоришь, мне, пожалуйста, на кокосовом, оно же самое там не калорийное, да. А как бы кокосовое молоко, ну это капец, сколько калорий в нем, честно признаться. Вот, короче, давайте так, у меня своя система, то есть у меня 5 через 2. Ну, то есть 5 мы плюс-минус питаемся нормально, 2 мы вообще забываем, в какой реальности мы живем.
2: Ну,
1: в плане питания, только в плане питания. И вроде как ты держишься на плаву, организм в шоке, но он уже привык от того, что ты такая шальная девчонка. Ну, все хорошо, в принципе. Поэтому, ребят, шпроты, наверное, все-таки макать туда не надо. По традиции, вот этот бутербродик чесночком намазали, да? Соленый огурчик, шпроты, греческий йогурт. Выбрасывайте быстро. Выбрасывайте.

0: Реклама.
1: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
2: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
3: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
4: «Водолей» – радиаторы на любой вкус. Алюминиевые и биметаллические, стальные и чугунные. Дизайнерские разных цветов, форм и размеров. С теплоотдачей до 210 Вт. Выгодно. «Водолей». Больше, чем сантехника.
5: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте в дилерском центре Чанган Центр Медведь Север. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций. Подробные условия уточняйте в ООО «Медведь Север». Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
6: Любите шить или создавать уют в доме? С 26 по 30 августа посетите Сибирский салон текстиля в МВДЦ «Сибирь». Широкий выбор тканей, фурнитуры и готовой одежды по отличным ценам. Вход свободный. 0+.
7: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено десятилетним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
8: У «Оптики» ваше зрение день рождения, и мы приглашаем вас на праздник. Только 21, 22 и 23 августа скидка 40% на все. Для юных гостей бесплатная диагностика зрения, а для посетителей фуршет и приятные подарки. Ждем вас. Переулок Светлогорский, 12. Телефон 214-14. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Вашему автомобилю тоже нужен комфорт. Поэтому при покупке трехкомнатной квартиры в районе Юдинский вы получаете подземную парковку в подарок. Разумно, комфортно, практично. Подберите свою квартиру вместе со специалистами нашего отдела продаж. Телефон 274-97-97.
10: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
11: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
12: «Красноярск ФМ»

0: Спонсор автомобильной рубрики «Встречка» на Красноярск ФМ ИП «Ивченко». Магазины оригинальных запчастей «Автокорея» детально. На Шумяцкого 8, Красраби 113 и Авиаторов 54.
1: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. «Встречка» на Красноярск ФМ.
0: У нас есть сообщение. Александр хотел спросить про Kia Spectra. Как вам машина вообще и надежный ли мотор и коробка?
3: «Spectra», я правильно расслышал?
0: Да.
3: Ну, мы тут как-то обсуждали уже этот автомобиль. Давайте вот положа руку на сердце. Крайне дешевый транспорт, да, согласен. Себя он оправдал в свое время, когда еще выходил. Да, но сказать, что это прям надежно, да нет, ни в коем случае. Это слишком дешево, но против, допустим, Chevrolet Latte, это не тот игрок. Лачуга оказалась надежнее, выносливее, дешевле в некоторых вопросах и так далее. Что же касается остаточной цены на вторичном рынке, это вот если мы сейчас обсуждаем автомобили 15-летней давности, 15, то там, ну, первый вопрос, насколько жив кузов. Если он живой, еще можно о чем-то говорить. Если он не живой, наверное, я бы тогда не смотрел. Хорошие варианты будут стоить в районе 300 тысяч рублей с пробегом под 350. Вот и думайте, надо вам оно или нет. Я бы, честно говоря, лучше взял какого-нибудь Акцента. Ну или на крайняк уж Нексию. Примерно тоже пальто получается. Давай дальше.
0: Да, есть у нас еще один вопрос. Александр, доброе утро. Молодая мама, бюджет на автомобиль 1 200 000. Что можете посоветовать в этом бюджете?
3: Если это основная машина, наверное, все-таки что-то с четырьмя дверьми. Во-первых, скорее всего, это будет что-то из разряда городского хэтчбека. За эти деньги можно себе позволить вполне адекватный вариант по пробегу и состоянию. Просто надо же еще хотелки понимать. Я вам сейчас скажу какой-нибудь GSI, там вы мне такие: фу, Саня, ты че? Какой? Скажу какой-нибудь Kia Soul, или вы мне то: фу, опять своих корейцев тут пихаешь, на, мы хотим BMW. Ну, вот как в том мультике, из одной шкуры нашить кучу шапок невозможно хорошего качества, поэтому здесь я бы относился так: взять пробежный европейский автомобиль в этом бюджете, это значит, что вы будете на него, молодая мама, тратить деньги, поэтому, скорее всего, надо брать что-то посвежее, и это, скорее всего, будет более-менее адекватно только в классе хэтчбеков, ну или седанов. С пробегами, скорее всего, в районе 120-150 тысяч край. И если мы будем смотреть кроссоверы, ну, наверное, я бы смотрел, что, опять же, небольшое, корейское, это, или же на базе Ренохи, Каптюр тот же самый, или же, если хватает смелости, на тот же самый Кашкай бы загляделся, потому что в семействе он будет более полезный и практичный. Давай еще какой-нибудь вопрос накидывай.
4: Да, есть такой вопрос, но про мотоцикл. Здравствуйте, Александр. Хочу приобрести себе кроссовый мотоцикл. Идет по документам как спортивный инвентарь 250 кубов. Могу ли я передвигаться на нем по дорогам?
3: Ну, давайте так. Во-первых, передвигаться по дорогам на, там, допустим, каких-нибудь питбайках там или еще чем-нибудь не стоит, и вообще нельзя. Это спортивный снаряд, он живет исключительно на спортивной трассе. Если вы имеете документы, права по определенной категории, передвигаться можно, то есть как бы на тех же самых квадриках можно передвигаться, имея права. Но смысл какой? У любого серьезного кроссового мотоцикла высокий дорожный просвет, и на нем ездить в городе, особенно каждый день, ну, люто неудобно. И если это действительно конь-огонь, то там ноги у вас просто до асфальта доставать толком не будут. И вот смысл тогда покупать эту технику для того, чтобы передвигаться на каждый день, не вижу никакого. Она вымотает всю душу. А вот иметь ее где-нибудь на специально отведенной трассе для загородных прогулок, там, я не знаю, есть ребята, которые держат эти мотоциклы у себя там на заимках, совершают различные туры по югам, вдоль рек и гор. Это прикольный транспорт для путешествий. Для того, чтобы заниматься мотоспортом, кроссовыми дисциплинами, дисциплинами, да пожалуйста, вперед из песни. Кататься по дорогам, наверное, я бы посоветовал на более гражданской технике. Это, во-первых, просто удобно и нормально. Но, во-вторых, появляться на спортивном снаряде, особенно не имея документов, как это делают подростки, я бы запретил полностью, отлавливал бы пачками и отнимал бы технику, как это, собственно, происходит во многих городах.
0: Звоните нам завтра по номеру 320-600 или пишите их в нашу группу ВК «Радио Красноярск ФМ».
5: Все, кто за рулем, не забывайте смотреть на дорогу.
6: Завтрак чемпионов. Утреннее шоу на 96,2 FM.
7: Информация на правах рекламы.
8: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красрабе 113, Шумяцкого 8 и Авиатора 54. Звоните 295-36-97.

0: Реклама.
1: Весь день в дороге, а привычный маршрут снова изменился? Сделайте вкусную паузу. Чикен карри ролл с хрустящей курицей и пикантным соусом. Или сырные палочки с горячей тягучей моцареллой. Быстро перекусили и снова в путь. Автораздача «Вкусная точка». Удобно для тех, кто всегда в движении. 6+.
2: Распродажа пуховиков в Вахара.

0: 7 магазинов в городе Красноярске. Адреса на сайте ahara.ru. ИП Раз Роман Александрович. Ограды по 304-240-223-214. Срок акции с 1 июля по 31 августа 2026 года. Подробности у консультантов магазина.
1: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
2: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
3: Знали бы вы, как порой нелегко приходится владельцам Джили. Эти постоянные вопросы друзей и знакомых.
4: О, а это что за кнопка?
5: А сколько он ест?
4: А он точно самый безопасный?
5: Он и это может?
6: Да ну, не верю.
3: Так и хочется иногда сказать. Да пойдите уже и возьмите свой Джили в автоцентре ВСК.
7: Новые автомобили Джили. Проверено дорогами и автовладельцами.
3: И да, там точно ответят на все ваши вопросы.
7: Потому что автоцентр ВСК ближе к людям. На Котельниково 11.
8: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
4: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
9: Ну что, что? Шторы, конечно же!
10: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
11: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.

0: Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: Юль, фанаты самой красивой киллерши из Южной Кореи сначала потребовали для нее освобождения. А потом, когда увидели настоящие фотографии, сказали: а, нет, ладно, пускай все-таки ее оставят в тюрьме.
1: А что такое?
0: Ну, в общем, 20-летняя Ким Со Йон знакомилась с мужчинами, приглашала их на свидание в кафе ради финансовой какой-то выгоды. В общем, говорила там: айфон купи, в ресторан плати. Без повода
1: не
0: мне подари.
1: Я тебе.
0: Да, ну, в общем-то, если не отказывали, то она их отравляла. Да, да, да. Вот, в общем-то, пострадало 6 человек. Двое из них вот прям сильно-сильно пострадало вот до конца.
1: Это ужасно.
0: Да, прокуратура потребовала для Ким, в общем-то, максимальную степень наказания. Да, в Южной Корее она там очень серьезная. Но после появления ее фотографий в интернете у нее появились прям поклонники. Они увидели: какая красотка. Они сказали: я слишком красивая для такого наказания. Давайте ее освободим.
1: Вот вы посмотрите, это же такая нередкая ситуация, когда из-за внешних данных человеку много что прощают.
0: Вот, ну на фоне этой популярности ее там соцсети выросли там в 40 раз. Но позже прокуратура показала реальные снимки Ким без обработки. После этого фанаты говорят: ну ладно, пускай остается в тюрьме.
1: Это, знаешь, сюда подходит песня: за твои зеленые глаза называла ты меня колдунья.
0: Ну да, не сильная разница, да?
1: Да, разница действительно сильная. Кстати, что касается вот использования искусственного интеллекта, в Красноярске вообще сейчас возникла... Ну, сейчас, мы же знаем, что совсем скоро будут выборы. И возникла такая резонансная ситуация, когда на плакате агитационном была изображена там депутат, ну, вроде как ее фотография, а потом сравнили с ее фотографией в обычной жизни. И сейчас привлекают к тому, что она использует искусственный интеллект и как бы не показывает свое настоящее лицо. Ну, я, конечно, более чем уверена, что в плане поступков у нее все нормально. Ну, блин, ну мы девочки, мы пользуемся вот этим фейстюном, да, иногда, чтобы что-то там замазать. Но она, конечно, себе конкретно натянула все, подтянула и изменила, поэтому чуточку меньше вот такого вымышленного, больше реальности. Ну и будет вам счастье, я думаю. А еще, ребят, если вы человек спокойный, но при этом вот немножечко себя взбудоражно ощущаете, когда не позавтракали, то давайте-ка менять эту ситуацию. Не с психологами, а просто пошли вкусно поели, и день уже удался. Для вас информация на правах рекламы. Заезжайте во вкусные точки, там однозначно есть из чего выбрать. Допустим, берите Big Chicken Burger кунжутный. Это хрустящая куриная котлета, сыр, овощи, жареный бекон и нежный кунжутный соус. Ну, либо попробуйте, допустим, если любите что-то острое, Chicken Curry Roll с хрустящими стрипсами и насыщенным соусом карри. Заезжайте на Красраб 195, Молокова 43 или Перенцона 4. Подробности и актуальные предложения в приложении «Вкусная.6+». ООО «Система ПБО. Город Москва». ОГРН 102 770 025 17 54.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Семейные пары, студенты с детьми с нового учебного года получат преимущественное право на отдельные комнаты в общежитиях российских вузов. Об этом рассказала депутат Госдумы Екатерина Стенякина. Меняется сам принцип обеспечения молодых семей жильем. Стенякина добавила, что образовательные организации обязали размещать на своих сайтах информацию о наличии комнат семейного типа в общежитиях. Также вузы должны будут создавать условия, позволяющие совмещать обучение и семейные обязанности, пишет «Комсомольская правда». Продажи подержанных машин в июле упали на 3,3% год к году, подсчитали в Автостате. Негативная динамика на рынке, по данным агентства, фиксируется впервые с июня 2025 года. Лидером на рынке автомобилей с пробегом остается «Лада». На втором месте «Тойота». Топ-3 замыкает марка «Кия», пишет «Коммерсант». Аэропорт Красноярска планирует увеличить пассажиропоток до 7 миллионов человек к 2030 году, став ключевым хабом востока страны, пишут новости Красноярска. В Красноярске начинается прием заявок на конкурс инициативных проектов. Предложить можно благоустройство территории внутри жилых кварталов и городских участков, которые не относятся к крупным скверам или дворам. Создать место для отдыха, детскую или спортивную площадку или придумать что-то совсем необычное. На реализацию идей победителей в бюджете предусмотрено 75 миллионов рублей. Проекты, которые пройдут отбор, воплотят уже в следующем году. Заявки принимают до 1 сентября в департаменте ЖКХ и благоустройства на Парижской коммуны 25. Разобраться с документами и правильно оформить проект помогут в районных администрациях. Программа уже не первый год меняет Красноярск по предложениям самих жителей. Благодаря ей появились, например, яблоневый сад в Покровском, парк тепла и света в Свердловском районе и сквер «Северок» в Северном, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». В Китае в выходные стартуют вторые всемирные игры человекоподобных роботов, пишет «Комсомольская правда». На Олимпийском стадионе в Пекине будут соревноваться 2056 машин из 16 стран, в 4 раза больше, чем на первых играх год назад. Дисциплин теперь вдвое больше. От бега, футбола, танцев, настольного тенниса и перетягивания каната до задач по жизни. Работа на заводе, обслуживание отеля, тушение пожара и другие. Большинство дисциплин роботы обязаны проходить полностью без оператора. Россию там будет представлять команда юных инженеров-школьников и их наставник из Магнитогорска. И о валюте. Доллар 85.13, евро 98.55. Алина Старцева, служба информации.
4: Какой чудесный день! А-ха! Какой чудесный день!
0: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
5: Сегодня в пятницу, 21 августа, в Красноярске пасмурно и дождливо. Дневная температура плюс 17, скорость ветра с порывами до 5 метров в секунду.
2: Новая музыка в секретной фонотеке. Красноярск FM.

0: Красноярске 8 утра.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжорно.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коннечива.
8: Здоровеньки були.
9: Саламатсива.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
2: Радио. Красноярск FM 96.2.
14: Hey, yo, Jace.
15: Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah.
14: Say something to her. Holla at her.
16: I got one question. How'd you fit all that in them jeans?
17: You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle.

0: Рок.
1: Завтрак чемпионов. Утреннее шоу на 96.2 FM.
2: Всем большой привет и доброе утро. 8:04 в Красноярске. Пятница, а это значит, сегодня с особенным удовольствием мы начинаем рабочий день, потому что сегодня же заканчивается рабочая неделя и начинаются, возможно, в каком-то смысле жаркие выходные. Но только не в плане погоды, потому что на выходные она, простите, но максимально печальная. Во-первых, в субботу будет заливать весь день. Дождь 100% обещают. В воскресенье тоже будет дождливо, но уже не так, как в субботу. По температуре уже приближение осени, ее дыхание мы ощущаем, но все-таки на следующей неделе у нас небольшая надежда, но остается. А вот что касается бензина, мы, кстати, с вами не обсуждали на этой неделе ситуацию бензиновую. Она не то, что стабилизировалась. Мы как бы, знаете, мы вот идем в гору, что называется, растем. Но вот в таком

0: Говорят, даже после всего прочего, бензин в нашем регионе все равно остается самым дорогим. Неважно там, где происходит снижение, где повышение. Ну, вот мы здесь в лидерах чарт, что называется. И это еще не прошли выборы. Но очень хочется верить, что после них, наоборот, ситуация стабилизируется. Но самое ведь важное то, что у вас внутри, и то, что вы транслируете наружу своим коллегам, своим близким. Поэтому пусть действительно все в вашей жизни будет прекрасно и замечательно, и сегодняшний день начнется с чего-то максимально приятного. Возможно, это будет какой-нибудь приятный завтрак. Ну вот, если вы не позавтракали сегодня дома, есть действительно такой резонный абсолютно совет, каким образом исправить ситуацию, если вы сейчас движетесь, ну, допустим, где-то вот в районе Красраба 195, там, Перенсона 4 или Молокова 43, заезжайте во «Вкусная точка». Там есть утренний вариант завтрака. Есть вообще перекус, какой-нибудь сладенький пирожок, допустим, лесные ягоды, крем-чиз, почему бы и не взять. Если хотите что-то более основательное, то берите Big Chicken бургер кунжутный. Вот только представьте, начать утро с бургера, с хрустящей куриной котлетой, сырочком эменталь, свежими овощами, жареным беконом и нежным кунжутным соусом. Но идеально, конечно же, заезжайте на указанные адреса, ну и подробности и актуальные предложения получайте в приложении «Вкусная.6+» ООО «Система ПБО. Город Москва». УГРН 102-770-025-17-54.
1: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект Алео, бани Сибири. Материал кедр. Срок 10 дней. Уровень стресса 0.
2: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
3: Всему, что может мешать, необходимо свое место. Поэтому при покупке квартиры в микрорайоне Юдинский вы получаете кладовую в подарок. Разумно, практично, аккуратно. Живите комфортно в районе Юдинский. Отдел продаж 274-97-97.
4: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
5: Чанган предлагает включить эмоции на максимум с новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутый

0: Опции. Надежный двигатель. Рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте в дилерском центре Чанган Центр Медведь Север. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций. Подробные условия. Уточняйте в ООО «Медведь Север». Указана минимальная цена на Чанган съезд 35 минут с комплектацией комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
2: Юбилейный туристический фестиваль «Сгущенка» 22 августа с 14.00 на базе отдыха «Чайка». Кавер-группы, мастер-классы, ярмарка, интерактивы и туристические площадки от Центра путешественников. Большой розыгрыш, ящик сгущенки и подарки от партнеров. 0+.
3: У «Оптики ваше зрение» день рождения, и мы приглашаем вас на праздник. Только 21, 22 и 23 августа скидка 40% на все. Для юных гостей бесплатная диагностика зрения, а для посетителей фуршет и приятные подарки. Ждем вас. Переулок Светлогорский, 12. Телефон 214-14. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
5: Питер. Лето. Белые ночи. И яркие огни на Неве. Настоящий шик, который можно примерить на себя. Петербургский шик. Женский брендовый бутик в ТРЦ «Комсомол». Пастельная палитра от Александра Богданова. Выражение интеллектуальной женственности, стиля и романтики. Яркие цвета и натуральные материалы в элегантных платьях итальянской марки «Анна Верди». А сейчас особая новость. Скидки до 70% на широкий ассортимент. Примерьте на себя петербургский шик. На первом этаже ТРЦ «Комсомол».
6: Акция действует до 30 сентября.
7: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета.
8: Без возрастных ограничений.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Shine.
1: Из Красноярска.
2: Для Красноярска. Доброе утро. 8:15 в Красноярске. Если у вас есть кошки или собаки, то, возможно, вы их не балуете. Ну, то есть, что дали, то пусть и едят. А может быть, они у вас такие весьма привередливые. Короче, какими бы они ни были, иногда, конечно, честно признаться, греют голову. Особенно вот в субботу утром, когда вам хочется поспать, а им хочется поесть. Так вот, в интернете набирает популярность головоломка для кошек и собак, которая, во-первых, позволит проверить их умственные способности, а во-вторых, как минимум, даст вам свободное время. Внутри этой головоломки прячут лакомство, а питомцу нужно понять, что сдвинуть, повернуть или открыть, чтобы добраться до еды. Как вы понимаете, дело не быстрое, поэтому здесь как с детьми. Вот ты ему дал пульт от телевизора, и он сидит в нем 40 минут стабильно разбирается. Поэтому, ребята, лайфхак, который доступен уже на маркетплейсах, но самое главное, чтобы ваша кошка действительно испытала от этого удовольствие, а не стала еще более тревожной и нервозной. Ну, а если у вас есть кошка, может быть, у вас даже есть и семья, да, такое случается, если так, то прекрасно. И, конечно, семья часто думает о расширении жилищного пространства, о жилищном вопросе рассуждаете и вы, то тогда для вас информация на правах рекламы. Дом на Ульяновском, новый жилой комплекс, вероятнее всего, о нем вы уже слышали. Это комплекс бизнес-класса на берегу Енисея. Там панорамные виды на остров Татышев, реку, город. Там есть собственная прогулочная терраса и два вида паркинга, а также лобби с камином. Подробную информацию получаете на сайте домнаульяновском.рф или в офисе продаж по телефону 230-2020. Застройщик ООО «СЗ Конструктив Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Красноярск.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Строй Сибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Строй Сибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте стройсибирьгнб.рф.
2: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
4: Опять ремонт? Опять объезд? Опять пробка? Красноярск готовится к 400-летию, а вы заслужили вкусную паузу. Биг Чикен и сырные палочки во вкусной точке. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Посчитали смету на стройку, а теперь забудьте.
7: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
8: Надежность и комфорт. Лео Бани Сибири. 258-20-80.
9: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
10: Зарядись энергией с «Жили Ситирей». Будь быстрым благодаря мощному турбомотору. Будь спокойным в просторном салоне с панорамной крышей. Жить в городе значит иметь автомобиль, который заряжает тебя энергией каждый день. «Жили Ситирей». Энергия города. Официальный дилер «Жили» в Красноярске. Автоцентр ВСК. Котельниково, 11. Автоцентр ВСК. Ближе к людям. Панорамная крыша и интеллектуальные ассистенты доступны не во всех комплектациях. Не оферта.
11: Команда ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя. Сибирь-Азия». 9 курсов сета, 9 этапов трансформаций. Кухни Сибири и Азии сплетаются воедино. Пройти путь испытаний и обрести самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269-93-88.
12: Автошкол много, а мы главная дорога. Новая программа и передовые технологии – это главная дорога. Интерактивная доска для максимальной реалистичности и интересной подачи информации. Современный офис на железнодорожников 24Г – это главная дорога. Успей записаться 292-19-12.
13: Салон серебра «Белое сияние» – большой выбор украшений из серебра. Изделия с драгоценными и полудрагоценными камнями, фианитами и православные изделия для себя и в подарок. Назовите кодовое слово «Радио» и получите скидку 20%. ТК «Славянский» и «Комсомольский». «Белое сияние.рф».
14: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: большой. Не забывайте смотреть на дорогу.
1: Завтрак чемпионов. Утреннее шоу на 96,2 FM.
2: В Красноярске 8:26, и мы разбираем дорожную ситуацию. От Яндекса 3 балла, правобережье движется абсолютно свободно и беспробочно. А что касается левого берега, здесь мы с вами притормозим на Северном шоссе. По обеим сторонам пробка, как вы знаете, в районе развязки с проспектом Котельниковым. Там ведутся дорожные работы. Немного постоим на Партизана в районе Кристалл-арены. Есть небольшая проблема на высотное продвижение в сторону центра, да и больше каких-то весомых глобальных дорожных ситуаций я не замечаю по карте. Желаю вам счастливого пути, напоминаю про нашу автомобильную рубрику «Встречка». Каждое буднее утро, а с понедельника уже в прямом эфире вы можете задать вопросы нашему автоэксперту Александру Морозову. Если накопятся вопросы за выходные, чтобы не забыть, пишите их нам в группу ВК «Радио Красноярск ФМ», ну, либо звоните по номеру 32-0600.
0: Дяденьки водители, не садитесь пьяными за руль.
1: Завтрак чемпионов. Утреннее шоу на 96,2 FM.

0: Реклама.
1: Счастье красноярца в простых моментах. Утренний кофе с видом на реку и горы, вечерние прогулки на острове, незабываемый закат над Енисеем. Теперь эти моменты прямо у вашего порога, в доме с собственным Татышевым. Новый дом на Ульяновском. Квартиры бизнес-класса, панорамные виды, лобби с камином и прогулочная терраса. Открываем первые продажи. Подробнее на сайте домнаульяновском.рф. Застройщик ОАЗ «Конструктив Евломат». Проектная репарация на сайте наш.дом.рф.
2: Много затрат в августе. С губернскими аптеками позаботиться о здоровье легко и выгодно. До конца месяца успейте купить Мизим 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен 12 таблеток за 89 рублей. Цитрин 30 таблеток за 199 рублей и многое другое. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки» 118-246-800-75-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
4: ООО «Тифснайпер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
5: «Водолей» – больше, чем сантехника. Котельное оборудование и все для монтажа систем отопления. С «Водолеем» в вашем доме будет тепло.
6: Любите шить или создавать уют в доме? С 26 по 30 августа посетите сибирский салон текстиля в МВДЦ «Сибирь». Широкий выбор тканей, фурнитуры и готовой одежды по отличным ценам. Вход свободный. 0+.
7: Познакомьтесь, это «Практика» – Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг – лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Вот твой урок.
1: Завтрак чемпионов. Утреннее шоу на 96.2 FM.
2: 8:34 в Красноярске. Доброе всем утро. Как стать популярным? Слушайте, да нет какого-то определенного рецепта. У каждого это получается по-своему. А как стать популярным в интернете? Ну, можно просто спеть песню по камушку. Правда, сделав это на футбольной тренировке и во время воздушной тревоги. Наверняка вы уже слышали историю о Ярославе из города Сочи, который буквально за несколько дней и стал популярным блогером. Действительно, прямо на тренировке по футболу объявили воздушную тревогу. И после этого парень решил исполнить песню по камушку. Но он это все дело записал на видео. Он говорит: я не просто так вот, чтобы хайпануть. Я чтобы и других ребят успокоить во время воздушной тревоги. И чтобы и самому немножечко тоже прийти в состояние расслабления, так скажем, если это вообще возможно. Ну и действительно, он говорит: до этого я как бы пел для себя, где-то там в кулуарных условиях. И родители даже не в курсе были его музыкальных способностях. А пел он великолепно. Оказывается, что ему надо было идти сразу не в спорт, а именно в музыкальную школу. Так вот, тренер вообще был крайне удивлен, говорит: ты что, Мишань, вообще, что это как так-то? В общем, и после этого случая его без каких-то там предварительных экзаменов, его сразу же зачислили в музыкальную школу. Все говорят: боже мой, что за голос, вау! Его действительно взяли, и парень говорит: все, моя жизнь наконец-таки начала меняться. На самом деле он хотел заниматься музыкой, но, как часто бывает, родители говорят: парню исключительно спорт. А все, теперь не отвертится, потому что за него половина интернета, ну, как минимум. Ну, и теперь ему придется совмещать спорт, учебу, ну, и, конечно же, его новую музыкальную жизнь. А сам, кстати, парень говорит: я верю, что это где-то было предопределено. Этакий фаталист маленький. Друзья, ну, а если вы тоже верите, что та информация, которую мы вам транслируем, особенно информация на правах рекламы, будет полезна для вас, то делайте абсолютно правильно. В том случае, если вы выбираете недвижимость и думаете, на что обратить внимание, если для вас важны комфорт, безопасность, более спокойные условия, вроде вы живете в городской среде, но тем не менее чувствуете себя как будто бы за городом. Присмотритесь к ЖК «Фамилия в Солнечном» от ГСК «Спецстрой». Во-первых, можно прийти лично на экскурсию по строительной площадке, вам менеджеры покажут планировки, расскажут о квартирах, о дворах без машин, о парковках и всей инфраструктуре рядом. Можно, конечно же, сравнить варианты и задать вопросы. Кстати, комплекс строится в советском районе Красноярска. И помните, что ЖК «Фамилия» — это место вашей семейной идиллии. Запись на экскурсии по телефону 217-80-50. Подробности на 24spetstroy.rf. Застройщик ГСК «Спецстрой» ООО «СЗ Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Красноярск

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: В клинике Сперанского ведут прием детские врачи. Невролог, аллерголог, гастроэнтеролог, дерматолог, лор, офтальмолог, уролог, хирург, ортопед. Врачи. Гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог. А также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. Запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновские 4D. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Распродажа пуховиков в Вахара.

0: 7 магазинов в городе Красноярске. Адреса на сайте ahara.ru.
1: ИП Разин Роман Александрович. Огранный по 204-540-223-214. Срок акции с 1 июля по 31 августа 2026 года. Подробности у консультантов магазина.
2: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони. 8-923-359-99-09.
3: Знали бы вы, как порой нелегко приходится владельцам Джили. Эти постоянные вопросы друзей и знакомых.
4: О, а это что за кнопка?
5: А сколько он ест?
4: А он точно самый безопасный?
5: Он и это может?
6: Да ну, не верю.
3: Так и хочется иногда сказать. Да пойдите уже и возьмите свой Джили в автоцентре ВСК.
7: Новые автомобили Джили. Проверено дорогами и автовладельцами.
3: И да, там точно ответят на все ваши вопросы.
7: Потому что автоцентр ВСК ближе к людям. На Котельниково 11.
8: Весь сезон говорили «куплю мототехнику потом». Похоже, это ваше «потом» уже наступило. В Nightcar мотоциклы, квадроциклы и мопеды в наличии и под заказ. А еще автомобили из Китая, Кореи и Японии. Доставка на своих автовозах. Смотрите и выбирайте в выставочном зале. Тамбовская 2Е. Nightcar24.ru.
9: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-57-07.

0: Ну что же нам нужно?
1: Ну что? Шторы, конечно же!
2: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.
4: Спонсор автомобильной рубрики «Встречка» на «Красноярск-ФМ» ИП «Ивченко». Магазины оригинальных запчастей «Автокорея» детально. На Шумяцкого 8, Красраби 113 и Авиаторов 54.
5: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
6: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. «Встречка» на «Красноярск-ФМ».
7: Да, у нас есть сообщение. Доброе утро, Александр. Каково ваше отношение к автомобилю Honda Freed Spike 2012 года?
8: У меня вообще к «Фридам» нормальное отношение. Я когда в предпоследний вот раз был в Красноярске, мы тут даже в эфире как-то устроили Рубилова, чего купить за 1,5 миллиона рублей. И самый ходовой вариант был как раз «Фриды». Все, вот только о них мы практически весь эфир и разговаривали. Ну, если так вот, положа руку на сердце. Но, скажу так, все-таки автомобиль не всем подходит определенного размера, понимаешь? То есть, если мы говорим об автомобиле компактном для города, для того, чтобы можно было там, допустим, вчетвером уехать, и я бы, наверное, смотрел компакт-веновую версию CrossStar на полном приводе для себя. Ну, конечно, с учетом того, что он не шибко быстрый. Там есть гибрид в среднем поколении. Вот он интересен. Если мы рассматриваем себе, например, Freed 2 плюсовый, который идет, там тоже есть свои приколы, но на роботе мне не очень понравилось. А вот с вариатором на полном приводе вполне зашло. И одна из самых таких вот часто обсуждаемых версий, это версия, которая там в 17-м, например, году выпускалась, достаточно свежая, там и более-менее бодрые моторы есть, но тоже на вариаторе. Поэтому, если бы я смотрел себе именно такую машину, я бы смотрел за счет сочетания полного привода, в то же время очень вместительного салона, несмотря на то, что там с багажником как бы вопросы, но это не тот класс. И с учетом того, что он достаточно низкий. Ну, все-таки это городской автомобиль. Вот, собственно, и все. А так ходят они долго, ценник свой держат достаточно уверенно на вторичном рынке. Вполне оправданное вложение для семьи, как основной автомобиль в городских условиях.
7: Ага, есть еще один вопрос. Александр, хочу приобрести Land Cruiser 200, 2007 год, бензин 4,7 литра. Что можете сказать об автомобиле?
8: И себе бы я, наверное, смотрел дизель и, наверное, 12-го года. Вот в этой вариации он мне больше понравился, и мы просто эксплуатировали в рабочих условиях эти машины. Проходимость, вместимость, достаточно серьезный опционал для того, чтобы покорять вообще любые просторы. Ну и плюс надежность. Ликвидность я уже не обсуждаю, потому что вы сами видите по ценам, насколько ликвиден этот автомобиль. Найти вариант вот так вот со щелчка получится вряд ли. Надо будет хорошенько поискать и подобрать хотя бы пятерочку вариантов, чтобы можно было где-то шагнуть в сторону, посмотреть. Тормозные системы, системы полного привода, понятное дело, что надо бы и двигатель посмотреть. Он очень прожорливый на бензине, поэтому я за дизель бы. И третий момент, который не очень нравится, за несколько лет эксплуатации мы 5 или 6 стекол лобовых поменяли на этом автомобиле. Все собирает вообще. Стекла хрупкие, к сожалению, болячка. Но, учитывая вообще остаточную стоимость и стоимость владения этим автомобилем, я думаю, это ничего страшного. Единственное, вот как я и говорил, с вариантами хорошими на рынке прям беда-печаль. Просто так никто ничего не отдает, так же, как и прадики, например, 120-й.
9: Алло, здрасте.
8: Да, здрасте, слушаю.
9: Ага, Александр, подскажите, а как вы относитесь к машинам, привезенным из Китая?
8: Нормально, абсолютно нормально отношусь. Сейчас натоптанная тропа, сейчас везут и европейские автомобили, с моторами небольшими, и то в Китае произведено. Есть отличия там по опционалу, например, по каким-то зимним опциям, по некоторым степеням подготовки, но в целом продукт-то ок, потому что сделан он на заводе по правилам и регламенту всех изготовителей. У них давно это совместное производство действует, бояться этого качества я бы не стал. Вопрос только цены, опционально, ну и вообще, есть ли там та модель, которую вы себе хотите. Но знаю людей, которые нашли для себя панацею, везут, пусть и получается дороговато, на мой взгляд, но для них это праздник, поэтому что, если вы себе подобрали там машину, нашли юрлицо, которое вам сюда его привезет, либо привезете новый, пожалуйста, но еще учтите один нюанс, в Китае очень часто то, что приезжает по параллельному импорту, не делают предпродажной подготовки от слова совсем. И как только вы получили машину оттуда, надо полностью все жидкости пополнить, поменять, редуктора проверить. Ну, в общем, вот эти вот нюансы придется соблюдать для того, чтобы потом беспроблемно отъездить. А так, ок.
9: Хорошо, спасибо.
8: А вот спасибо и вам, удачи.
9: По модели,
8: а что конкретно?
9: Вот, интересует Mitsubishi Outlander. Вот он идет там.
8: Ну, я понимаю, почему вас Outlander интересует, потому что здесь он термоядерных денег бы стоил под заказ. Но Outlander вообще нормальная машина. Просто он мне был всегда интересен с 3-литровым мотором. Как бы вот честно, положа руку на сердце. Если вы ищете просто хорошую телегу с будкой, да, пускай там большим расходом, на мой взгляд, тоже как бы не очень правильная вещь, то, пожалуйста, я думаю, вам понравится этот вариант. Они достаточно крепкие. Пусть и шумные, пусть и не супер шустрые, но все же.
9: А еще подскажите, вот, допустим, знаете, модель такая ГАК китайская.
8: Знаю. Они здесь представлены официально. Я бы вам советовал сходить в дилерский центр, посмотреть хотя бы.
9: Хорошо, спасибо большое.
8: Спасибо и вам. Удачи, друзья. Благодарю вас за звонки и вопросы. Обязательно соблюдайте правила. Берегите друг друга.
10: Исполняются мечты. Жизнь прекрасна, если ты на машине. На машине.
11: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов». На 96,2 FM.
12: Информация на правах рекламы.
13: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красрабе 113, Шумяцкого 8 и Авиатора 54. Звоните 295-36-97.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. Банки могут закрыть более 2000 отделений в 2026 году. Это станет рекордным сокращением за всю историю наблюдений, пишут «Известия», изучившие данные Центробанка. За январь-август этого года было закрыто 1370 дополнительных офисов. Среди причин названы переход клиентов на дистанционное обслуживание и стремление банков снизить расходы на содержание офисов. Лестницу к часовне Параскевы Пятницы на Караульной горе не успели построить в срок, пишет НГС-24. Новую лестницу должны были доделать к 10 августа, как гласил паспорт объекта. Теперь в туристском информационном центре говорят, что объект планируют закончить до 4 сентября. Сейчас уже готовы одна из смотровых площадок и часть лестницы. Вторая часть лестницы, которая ведет к гимназии, готова в заметно меньшей степени. После завершения лестницы отдельно благоустроят территорию у ее подножия. Эти работы планируют закончить до конца 2026 года. Не знаете, куда отправиться на выходные? Фестиваль «Сгущенка» даст готовые ответы. 22 августа на базе отдыха «Чайка» по адресу Базайская 242/1 соберутся главные эксперты по отдыху на природе Красноярского края. В программе мастер-классы по установке палаток, лекции по безопасности в тайге и огромный маркет. Местные производители продадут все для туризма, от крепких термосов до непромокаемых рюкзаков. Как говорит директор Центра путешественников Григорий Накалюжный, это фестиваль со вкусом любимого лакомства всех туристов. Здесь каждый найдет маршрут по душе. Приходите всей семьей, будут розыгрыши призов. Начало в 2 часа дня. Вход свободный, без возрастных ограничений. Скучно точно не будет. Привычка все фотографировать лишает нас настоящих эмоций и памяти, пишет «Комсомольская правда». Фиксируя в цифре все вокруг, нам кажется, что так мы сохраняем для себя важные моменты на долгие годы и помогаем себе запомнить информацию. Только вот исследования показывают, что все наоборот. В ходе эксперимента его участники фотографировали или делали скриншоты произведений искусства, после чего была проверка. А что же на самом деле люди запомнили из увиденного и какие чувства от общения с картиной у них остались? Оказалось, ни в голове, ни в сердце не оставалось почти ничего. Этот эффект называют цифровой амнезией или ухудшением памяти при фотографировании. И о валюте. Доллар 85.13, евро 98.55. Алина Старцева, служба информации.
4: Климат контроль
5: на 96.2 FM.
6: Но отбросьте уже меланхоличное состояние. Прекратите грустить, ведь лето продолжается еще несколько дней, как минимум. В Красноярске сейчас плюс 15 градусов. Да, пасмурно, да, на протяжении всего дня, но зато сегодня без осадков. Дневная температура плюс 18.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.
8: После небольшой рекламы.
9: А что вы вспоминаете, думая о детстве? Не гаджеты? Не тишину квартиры, а двор, друзей, свободу, игры до темноты.
10: Жилой комплекс «Фамилия». Закрытый двор, детские площадки, зоны отдыха.
11: Дети играют, родители спокойны. Счастливое детство в ЖК «Фамилия».
10: Отдел продаж 217-80-50. ГСК «Спецстрой». Застройщик СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 9 утра в Красноярске.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Тёще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И ещё раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжорно.
5: Ассаламу алейкум.
6: Здравствуйте.
7: Hello, everybody.
8: Коничива.
9: Здоровеньки були.
10: Саламат сива.
11: Бонжур.
12: Привет, хай.
13: Привет, салют.
14: Привет.
2: Радио. Красноярск FM.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска. Доброе утро! Ой, что-то пятница, у нас техника тут начала лагать. Всем большой привет, доброе утро! Завтрак чемпионов, Юля Майнгард в студии. Новый музыкальный час уже здесь, на пороге. И вы знаете, приятно, когда в городе происходят изменения в лучшую сторону. Театральная площадь, облюбленное место красноярцами. Так вот, совсем скоро там произойдет некая модернизация. Планируют обновить театральную площадь, ну и уже представили этот проект. Работы планируют начать в 27-м году. Кардинально менять театральную площадь не планируют. По-прежнему вот центральным объектом будут фонтаны, но три сейчас существующие чаши хотят объединить в одну большую композицию. И по планам днем в воде будет отражение

него пока что его тестовый запуск запланирован уже на эту осень. Поэтому очень надеемся, что действительно осуществляют планы. Если смотреть на проект, ну, получается как-то прямо грандиозно. По крайней мере, должно получиться. Я очень верю, что ваш сегодняшний день тоже может быть грандиозным. Вот если вы себе такую цель поставили, то это более чем прекрасно. Но не забывайте про то, что организму вашему нужны ресурсы. Ну и, конечно же, подкрепить себя с утра чем-нибудь вкусным. Это прям как доктор прописал. По этому поводу у меня для вас информация на правах рекламы. Во «Вкусная точка» появилось итальянское меню, поэтому далеко в Италию нам ехать не придется. За сырными палочками, по крайней мере, точно. Во «Вкусная точка» вы можете попробовать эти сырные палочки с горячей, тягучей моцареллой под хрустящей корочкой. К ним можно взять соус пиццы из томатов и итальянских трав, и получится такой неаполитанский перекус. Ну а если вы любите картофель, там есть сет с приправой оливки и орегано. То есть вы засыпаете приправу в пакет, встряхиваете, и обычный картофель фри заиграет такими средиземноморскими нотками. Заезжайте на Красраб 195, Партизана 36А или Перенсона 4. Подробности и бонусы в приложении «Вкусная точка 6+». ООО «Система ПБО», город Москва, УГРН 102-770-025-17-54.

0: рекламу.
1: Петрович, давай в выходные на рыбалку. Там во клюет.
2: Ага, меня жена заклюет. Котел надо ремонтировать. Она мне, купи зоту.
1: Так и ставь зоту, как все наши. Ее-то на заводе делают. И ремонтировать не надо.
2: Да я и так думаю про зоту.
1: Не надо думать, надо ставить зоту. И будет клево.
3: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
4: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте в дилерском центре Чанган Центр Медведь Север. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций. Подробные условия. Уточняйте в ООО «Медведь Север». Указана минимальная цена на Чанган CS35 с комплектацией комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.

0: Сосед Петрович третий год строит баню, а вы уже через 10 дней будете париться в своей.
1: Готовые бани из сибирского кедра. Алло, бани Сибири. 258-20-80.
2: Ухо ноет, нос не дышит, голос где-то потерялся. Лор лечение пропишет. Знают все, кто обращался. Клиника новых технологий. Все виды терапевтического и хирургического лечения уха, горла, носа. Заботливые доктора клиники новых технологий уже больше 20 лет помогают сохранить здоровье взрослых и детей с 0 лет. Прием малышей проходит в игровой форме. Записывайтесь. 205-3-205. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19.
3: Вашему автомобилю тоже нужен комфорт. Поэтому при покупке трехкомнатной квартиры в районе Юдинский вы получаете подземную парковку в подарок. Разумно, комфортно, практично. Подберите свою квартиру вместе со специалистами нашего отдела продаж. Телефон 274-97-97.
4: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
5: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
6: Акция действует до 30 сентября.
7: Юбилейный туристический фестиваль «Сгущенка» 22 августа с 14.00 на базе отдыха «Чайка». Кавер-группы, мастер-классы, ярмарка, интерактивы и туристические площадки от Центра путешественников. Большой розыгрыш, ящик сгущенки и подарки от партнеров. 0+.
8: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.
9: У оптики «Ваше зрение» день рождения, и мы приглашаем вас на праздник. Только 21, 22 и 23 августа скидка 40% на все. Для юных гостей бесплатная диагностика зрения, а для посетителей фуршет и приятные подарки. Ждем вас. Переулок Светлогорский, 12. Телефон 214-14. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
11: On s'est fait la promesse de ne plus se voir.

0: Вот твой урок.
1: Завтрак чемпионов. Утреннее шоу на 96.2 FM.
2: В Красноярске 9 часов и 17 минут. И давайте мы с вами поболтаем о том, собственно, куда можно сегодня, да и в ближайшие выходные сходить. Вы не представляете, насколько насыщенная программа мероприятий. И только жалко, что погода нас подведет. А возможно и нет. Может быть, она изменит, скажет, я переобуваюсь в полете. Ну, такое с ней тоже случается. Итак, поехали. Основное, наверное, событие – это фестиваль «Сгущенка», который пройдет уже завтра, 22 августа, на базе отдыха «Чайка». С 2 часов дня начало. И если вы ни разу не бывали на этом фестивале «Сгущенка», то это фест, который популяризует туризм. И, собственно, я смотрю программу мероприятий, я думаю, вот это заморочились. Ну, во-первых, помимо того, что вы можете действительно активно там провести время, позаниматься зумбой, вы можете, позаниматься дыхательными практиками. Вы сможете там сходить на хатха-йогу, на многие другие активности. Ну и кроме того, без того, что яркая программа насыщенная, иногда хочется просто посидеть, послушать, допустим, лекции интересных людей, и такие тоже будут. Ну вот, допустим, семейный питомник ездовых собак, а точнее его основатели, расскажет о том, что же такое дог-трекинг, как вот легко, свободно со своими хвостатыми ходить, допустим, в походы. Расскажут о том, как реализовывать свои туристические проекты на примере Таврида Арт и многое-многое другое. Ребят, обязательно регистрируйтесь, приезжайте на фестиваль, проводите время активно, классно и максимально интересно. Еще одно событие – это Поздеев Фест. На Каменке 22 и 23 августа будет, действительно громко, мощно, ярко. Во-первых, хедлайнеры, современные ребята, ничего не скажешь. Допустим, Тима ищет свет. К нам приезжают ребята из Махачкалы, группа из Уфы. Твое далеко, наши красноярские ребята обязательно будут. В общем, ребята, и какие-то выставки картин, и театралы к нам придут, и маркет, и, в общем, и много-много-много музыки. Поэтому приходите, оценивайте. Я уверена, что вы останетесь под большим впечатлением. Есть еще одно крупное событие, о котором нельзя не сказать. Овсянке 355 лет. Завтра с 12 до 5 вечера там развернется прямо на Овсянских улицах огромный праздник. Помимо, опять же, музыкальной, такой классной активной составляющей будет лекция, допустим, про овсянских гробовозов, про театр «Сибирячок» расскажут, я уверена, что-нибудь покажут. Ну и, кстати, там планируется сибирское застолье. А такое мы не только уважаем, но и очень сильно любим. Ребят, я не могу вас оставить без следующего события. Это День флага. Да, немножечко дальше, примерно так километров на 40, нужно будет отъехать от Красноярска. Но что вам помешает это сделать, когда день выходной и свободный? День флага на аэродроме Манский. Там будут полеты, прыжки с парашютом, авиатехника, полевая кухня. И вот самый такой гвоздь программы – это рекордный прыжок с флагом России с высоты 1500 метров. Вы только представьте это себе. Поэтому, друзья, не сидите дома. Вы понимаете, что выходные созданы для того, чтобы получать эмоции и впечатления. Ну, а возможно, вы зададитесь квартирным вопросом. Если это так, то для вас информация на правах рекламы и наша личная рекомендация. ЖК «Дивные дали». Наверняка про этот жилой комплекс вы уже слышали. Комплекс от группы строительных компаний «Сперстрой». Так вот, это вариант для тех, кто хочет жить в городе, но чуточку ближе к спокойной природной среде. Комплекс находится в Октябрьском районе Красноярска, рядом с озером парком «Октябрьский», во дворе озеленение. Хорошая детская и спортивная площадки, места для отдыха и закрытая территория. Рядом есть все необходимое, то есть это магазины, аптеки, остановка молодежная и выезд на Калинина. Подробности получайте на сайте 24spetstroy.rf или по телефону 217-80-50. Застройщик ГГСК «Спецстрой» ООО «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств? Решение есть. Компания «Строй Сибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Строй Сибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «StroySibirь.КНБ.РФ».
2: Лесной мини-район «Вита-парк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Вита-парк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Все автошколы одинаковые.
4: Все так говорят, пока не увидят. Новый филиал главной дороги. Интерактивная доска, где все дорожные ситуации показаны как в реальности. Все наглядно и классно запоминается. Новая программа и крутой, стильный интерьер. Запомни, это главная дорога. 292-19-12.
5: Ждать баню год?
6: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
7: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
8: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
9: Водолей обновляет экспозицию. Скидки до 70% и эксклюзивные акции от партнеров. Честная выгода до 70% от Водолей. Акция действует с 1 по 31 августа. ООО «Водолей Трейд». ОГРН 110-246-80-30-345.
10: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
11: Пока взрослые обсуждают дороги и метротрам, дети уже знают, чего хотят. Kids Combo со смешариками. Вкусный обед и брелок с любимым героем. Kids Combo во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусные точка. 6+.

0: всегда в «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
1: Половина десятого в Красноярске. Разбираем дорожную ситуацию. По-прежнему тройка от Яндекса. На правом берегу немного загрузилась Мичурина на продвижении в сторону Кольца и выезд Чайковского на Красрап. Левобережье особенно не хромает, но, правда, пробка от Кольца Шахтеров на Караульное. Дальше на Вторую Брянскую немножечко мы притормаживаем в этом направлении. Свободный вниз к Космосу. Небольшие проблемы имеются. Локально затруднена улица 9 мая, особенно в сторону Енисейского тракта. Ну и Северное шоссе от Кольца в сторону Дрокина из-за дорожных работ. От Яндекса 3 балла вам прекрасного счастливого пути. И напоминаю про традиционную автомобильную рубрику «Встречка». Каждое буднее утро в 8:45 в ней встречаемся и обсуждаем автомобильные вопросы вместе с нашим автоэкспертом Александром Морозовым. Есть вопрос, пишите в нашу группу ВК «Радио Красноярск ФМ» или звоните по номеру 320-0600.
2: Стоп, машина, эй, машина. Стоп-машина.
0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.

0: Реклама.
1: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов с мастер-спальней, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4. Сайт bunker919.ru.
3: Команда ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя. Сибирь-Азия». 9 курсов сета, 9 этапов трансформаций. Кухни Сибири и Азии сплетаются воедино. Пройти путь испытаний и обрести самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269-93-88.
4: Зарядись энергией с «Жили Сити Рей». Будь быстрым благодаря мощному турбомотору. Будь спокойным в просторном салоне с панорамной крышей. Жить в городе значит иметь автомобиль, который заряжает тебя энергией каждый день. «Жили Сити Рей». Энергия города. Официальный дилер «Жили» в Красноярске. Автоцентр ВСК. Котельниково 11. Автоцентр ВСК. Ближе к людям. Панорамная крыша и интеллектуальные ассистенты доступны не во всех комплектациях. Не оферта.
5: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
6: Утреннее шоу. Из Красноярска. Статься
7: чемпион. Для Красноярска. Утреннее шоу.
8: Красноярск ФМ. Среди китайских сотрудников появляется все больше и больше мизантропов, которые ненавидят своих начальников и превращают их в виртуальных питомцев. Я вспоминаю, как у нас были эти тамагочи, где мы кормили Пикачу, мы там ухаживали за ними. Все то же самое, только чуточку больше делают китайские подчиненные. Они, значит, действительно превращают своих боссов в питомцев. Это тренд сейчас в Китае. Ну и чаще всего в качестве боссов изображают там домашних животных каких-нибудь и делают их максимально такими странными. А может быть, просто босса поставили на колени и им полностью управляют. С помощью ИИшки и буквально там 3-7 фотографий работники создают копии своих начальников, которые могут выполнять различные указания владельцев. Кланяться, ползать по краям, вставать на колени, просить прощения, а извинительную водолазку надевать тоже должны уметь. Некоторые программируют своих виртуальных начальников так, чтобы они произносили фразы «больше никаких сверхурочных» или «повышение прибавка к зарплате» или «дополнительный выходной только тебе, мой мальчик». Для тех, кто решает поместить на свой рабочий стол изображение, ну вот, своего начальника, этот способ становится избавлением от стресса, особенно когда работа нервная, невыносимая, вид вашего босса вот таким вот образом приносит, как говорят китайские сотрудники, утешение, удовлетворение и даже дарит какой-то определенный вкус к жизни. Это все 100% так, но до того момента, пока настоящий начальник этого не увидел.
9: Радио. Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Аккумулятор сел. Автомаркет «Навигатор». Широкий выбор аккумуляторов и пускозарядных устройств. Заводи автомобиль без проблем. С автомаркетом «Навигатор» на Белинского 3.
2: Счастье красноярца в простых моментах. Утренний кофе с видом на реку и горы. Вечерние прогулки на острове. Незабываемый закат над Енисеем. Теперь эти моменты прямо у вашего порога. В доме с собственным Татышевым. Новый дом на Ульяновском. Квартиры бизнес-класса. Панорамные виды, лобби с камином и прогулочная терраса. Открываем первые продажи. Подробнее на сайте домнаульяновском.рф. Застройщик ОСЭ «Конструктив Евеломат». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красрабе 113, Шумяцкого 8 и Авиатора 54. Звоните 295-36-97.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик ищите в 2GIS.
6: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Любите шить или создавать уют в доме? С 26 по 30 августа посетите сибирский салон текстиля в МВДЦ «Сибирь». Широкий выбор тканей, фурнитуры и готовой одежды по отличным ценам. Вход свободный. 0+.
8: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
9: Планируете отопление в своем новом доме? Сибирская газовая компания предлагает комплексное решение. Автономное газовое отопление и водоснабжение. Все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgkdefis24.rf или по телефону 276-7077. Сибирская газовая компания. Инженерные решения для вашего будущего.
10: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
11: Ну что, что? Шторы, конечно же!
12: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
13: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Я завтрак чемпионов на Красноярской ФМ. Просыпайся, город, мы качаем этот день.
1: 9:48. Мужчину из следующей истории можно было бы назвать гедонистом, который получает удовольствие от этой жизни, а может быть, он заядлый трудоголик, такой, что боится опоздать на работу на лишнюю минуту. В общем, в Самарской области недавно произошел случай. Мужчина украл с одной базы отдыха сабборд. Но, извините меня, не просто вот, чтобы получить там какой-то кайф и наслаждение, а для того, чтобы не опоздать на работу. Он преодолел на нем более 30 километров, переплыл на противоположный берег Волги, взял с собой сап, пошел на работу, действительно, и не опоздал. Правда, вот нету фоток и видео подтверждения, мне просто интересно. Это, наверное, тот самый человек, который, знаете, такой в костюмчике, при параде, но на сапе. Что-то случилось с машиной, да, может быть, такси вовремя не приехало, он говорит: «Я не могу опоздать, я сделаю все. И даже если за это потом меня привлекут к административке, зато на работе меня будут считать самым ответственным сотрудником и, возможно, даже из-за этого поднимут, ну, зарплату». Короче, не подняли ни зарплату, ничего. Наоборот, забрали денежки из его кошелька, когда все-таки нашли этого, этого человечка, очень ответственного человека. Ну и, собственно, вменили ему штраф. Говорят, сабборд стоит 11 тысяч рублей, да? Давай-ка из кармана своего выкладывай. Ну и, собственно, как бы он не оправдывался, по какой причине это сделал, ему сказали, как бы тебе оправдания нет. Ребят, а вы что такие негативные? Это человек любит свою работу настолько, что готов на сапе в костюме переплыть реку для того, чтобы не опоздать. Мне кажется, за это как минимум честь и хвала, ну а просто понять и простить. Конечно же, нам с детства говорили, что брать чужое нехорошо, но если потом взять и отдать, оправдавшись, возможно, прокатит. Ребят, ну а если ваш ребенок, собственно, каким-то образом начинает вам дерзить, говорит, что плохо — это хорошо, а хорошо — это плохо, и черное превращает в белое, с этим надо что-то делать. И говорят, чтобы выбить дурь из головы ребенка, нужно просто-напросто отдать его заниматься спортом. Пусть вся эта активность превратит его действительно в классного, интересного и развитого человека. Ну, мы, собственно, абсолютно с этим согласны, поэтому по поводу для вас информация на правах рекламы. Ищите секцию, куда ребенок будет ходить с удовольствием. Вот это вот самое главное условие. В Академии спорта «Я чемпион» сейчас открыт набор по следующим направлениям: футбол, волейбол, гимнастика и шахматы. Это, кстати, не просто тренировки, там развивают силы, внимание, дисциплину, уверенность и характер. Кстати, заниматься уже можно с 3 лет. С детьми работают профессиональные тренеры, будьте уверены, что действительно человек, профессионал с большой буквы. Ну а первая тренировка бесплатна. Академия спорта «Я чемпион» — это 10 лет опыта и тысячи детей, которые уже нашли здесь свой спорт. Академия спорта «Я чемпион» — более 50 филиалов по городу. И, кстати, что очень приятно, подарки ведь мы любим. Так вот, если вы покупаете рюкзак футболиста, получаете один абонемент в подарок. Рюкзак победителя — 2 абонемента, а рюкзак профессионала — сразу 3. Подробности по телефону 296-5707. Шахтеров 49Б. Акция действует до ее отмены.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. В России хотят сделать часовые ясли для отдыха мам, пишет газета «РУ». Депутат Татьяна Буцкая напомнила, что закон позволяет организовывать дошкольное образование для детей с 2 месяцев. По ее мнению, практика временного пребывания в детском саду поможет семьям, которые пока не имеют возможности выйти на полный рабочий день. Она добавила, что мера позволит мамам оставить малыша на несколько часов под присмотром и спокойно сходить к врачу, решить вопросы с документами, пройти обучение, выйти на подработку или просто восстановить силы. Кроме того, Буцкая поддержала введение групп продленного дня, работающих до 19-20 часов. Для родителей дополнительные пару часов станут возможностью спокойно забрать ребенка без спешки, добавила депутат. Рабочие места для ветеранов СВО оснастили в Красноярском крае. Поддержку также получили работодатели, которые через службу занятости трудоустроили сотрудников с инвалидностью первой или второй группы. Всего по нацпроекту в Красноярском крае было создано 27 оснащенных рабочих мест. Субсидию работодатели могут потратить на приобретение, монтаж и установку оборудования, мебели, программного обеспечения, чтобы сделать труд сотрудника более комфортным. Нацпроект «Кадры» позволяет создавать рабочие места на дому, а также в любом офисе или на производстве, пишут Сибновости. В текущем году 37 дорожно-транспортных происшествий зарегистрировано в Красноярском крае с участием несовершеннолетних детей-водителей механических транспортных средств. 36 детей получили травмы различной степени тяжести, один из них погиб. В каждом третьем ДТП у ребенка отсутствует соответствующее право на управление транспортным средством, что приводит к трагичным последствиям. Госавтоинспекция напоминает, что если взрослый человек передает управление автомобилем несовершеннолетнему, который не имеет права управления, то его ждет наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей. В исключительных случаях такой взрослый может быть сам лишен права управления, а в случае ДТП с трагическими последствиями ему может грозить и уголовная ответственность, пишет «Пульс Красноярья». С 22 августа красноярскому автобусу номер 7 изменят маршрут. В мэрии говорят, схему движения изменят по просьбе жителей улицы Матызалки. Обещают, что новая схема улучшит транспортное сообщение в Северном. Теперь автобусы номер 7 будут поворачивать с улицы 9 мая на Шумяцкого, проезжая через остановки школа номер 147 и улица Шумяцкого ТК Махаон. Затем автобусы пойдут по Матызалке космонавтов, а дальше по полигонной на Конечную. Из маршрута уберут остановки Бикси и школа номер 147 на 9 мая в сторону улицы Гайдашовка. Такая схема будет действовать в обоих направлениях, сообщает «Проспект Мира». И о валюте. Доллар 85.13, евро 98.55. Алина Старцева, служба информации.
4: До свидания, лето, до свидания.
5: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
6: В Красноярске сейчас пасмурно и плюс 15. Днем сегодня солнце мы однозначно не увидим, зато температура чуть повысится, максимальная плюс 18.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
5: Радио.
2: Красноярск FM.
8: После небольшой рекламы.
9: Мам, а что такое счастье?
10: Это когда ты играешь во дворе, а я спокойно. Когда вид из окна красивый.
9: На лес и поля.
10: Лаунж-терраса.
9: Как на курорте.
10: Парковка двуяростная и папа довольный.
9: Я хочу такую счастливую жизнь.
10: Уже скоро, малышка, ведь мы переезжаем в Дивные Дали.
9: ЖК Дивные Дали. Это про счастье.
10: Отдел продаж 217-80-50.
11: ГСК «Спецстрой», застройщик «Эзэ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: В Красноярске 10 утра.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжорно.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки були.
9: Салават сва.
10: Бонжу.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
2: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Вау! Ну что же, всем доброе утро! Завтрак чемпионов продолжается, 10:04 на моих часах, а значит и на ваших тоже. И поверьте мне, как же мне повезло сегодня находиться с двумя очаровательными барышнями в одной студии. Юлия Майнгард.
3: Ну и в гостях у нас человек, чья жизнь много лет связана с одним из главных культурных символов Красноярского края. В гостях у нас сегодня заслуженная артистка России, доцент и директор Красноярского государственного академического ансамбля танца «Сибири» имени Михаила Гаденко, Светлана Кириллова. Светлана,
4: доброе утро всем, красноярцы, гости города. Очень приятно сегодня быть на Красноярской ФМ. Всех приветствую.
3: Светлана, мы поздравляем вас, во-первых, с назначением на новую должность. Вы теперь директор, вы теперь, получается, три в одном. И доцент, и заслуженная артистка, а еще и директор. Поэтому, ну, действительно, наше поздравление вам. Вот я так понимаю, что это ваш большой этап, скажите, он для вас новый или это как будто бы возвращение домой, вы что-то привычное?
4: Это, конечно, и то, и другое, потому что молодой девочка, 17-летний подросток, попал в ансамбль и провел 13 лет своей жизни в этом великолепном ансамбле. Я была, наверное, счастлива, не наверное даже, а 100%, я была счастлива быть частью этого коллектива, и сейчас я с радостью вернулась в этот коллектив, конечно же, уже в другом статусе, но это мой родной дом, это дом, где я выросла, где я научилась многому, и потом, конечно же, не останавливаясь на достигнутом, я двигалась вперед, сейчас с удовольствием возвращаюсь, конечно, я чувствую, что это ответственность очень-очень большая, но я с радостью вернулась, с радостью погружаюсь сейчас и надеюсь, что все будут счастливы от того, что я вернулась.
2: Ну, вот я чувствую ваше свечение. Вот как вы сияете, это означает то, что человек находится на своем месте.
3: Да, 100%. Правильно?
2: А вот имя Михаила Гаденко известно далеко за пределами Красноярска. Что для вас лично означает его наследие?
4: Наследие Михаила Гаденко, это, конечно, вообще имя Михаила Гаденко, это мировой бренд, который действительно знают не только в России, в Российской Федерации, но и за пределами.

0: что все-таки в какие-то ближайшие годы ситуация изменится, однажды все станет на круги своя. Мы да. в это очень сильно да. верим. Да. Вот вы сказали, что пришли в ансамбль давно, это было в 1993 году. Вот наверняка у вас есть какие-то воспоминания вот о том коллективе. И сейчас нынешний коллектив от того чем-то кардинально отличается или нет? Или вот эта вот ниточка, она все-таки протянулась из того времени в современное?
1: Я пришла как раз, ну, скажем так, через 2 года после ухода великого мастера, и я работала еще с теми мэтрами, которые работали при Михаиле Семеновиче, многое передавали, все очень тщательно прорабатывалось, была дисциплина так же, как при Михаиле Семеновиче, и все это было многие-многие годы. Сейчас коллектив изменился. Сейчас время изменилось, mm-hmm. люди изменились, молодежь изменилась, конечно же. Но все традиции, которые были при Михаиле Семеновиче, они сохраняются и чтятся.
0: Но вот раньше отбор в ансамбль... Мне кажется, в принципе, и сейчас отбор в ансамбль такой достаточно серьезный, строгий. И для многих и раньше, и тогда попасть в этот коллектив было мечтой. Я так понимаю, что и вашей мечтой это было? Или это совершенно случайно у вас получилось?
1: Нет, это действительно была мечта. И много лет я мечтала. И когда это свершилось, я, конечно, была безумно счастлива. И своим студентам я очень часто говорю, что все 13 лет, которые я проработала в ансамбле, можно сказать, что я плыла на огромном лайнере, который нес меня по волнам безумного счастья. То есть это были разные поездки, и зарубежные, и по России, и много аплодисментов, много зрителей, много сменяющихся картинок, которые, конечно, захлестывали. Для меня 13 лет в ансамбле, наверное, пролетели как один день.
0: Ну и какая у вас самая любимая постановка?
1: Ой, таких у меня было очень много. Я вообще противница слова «работа», и я считаю, что человек, выбравший свою профессию по любви, ни одного дня не ходит на работу. Я любила все, что я делала. И выходя на сцену, как сейчас говорят, кайфовала, да?
2: Да.
1: То есть тогда это было просто невероятное, что-то происходило, когда что-то болит или что-то плохое настроение.
0: А на сцене все нивелируется.
1: Все забывалось. Вот только вылетаешь на сцену, и, конечно, это все перекрывается эмоциями.
0: Но ноги сейчас помнят?
1: Все помнят.
0: Все помнят.
1: Пришла в балетный класс и поняла, что все помнят ноги.
0: Светлана, обязательно поболтаем еще и о вашем творчестве, и о творчестве ансамбля вот в современное время, поэтому, друзья, не переключайтесь. Я просто напомню, что в гостях у нас заслуженная артистка России, доцент и теперь уже директор ансамбля «Танца Сибири» имени Михаила Гаденко Светлана Кириллова.
3: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони. 8-923-359-99-09.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
3: Стройка – это боль. А баня – удовольствие.
4: Готовые кедровые бани от Алео. Привезли и парься. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
5: В клинике Спиранского ведут прием врачи. Гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ, органов, сосудов, тканей и суставов. В лаборатории Спиранского быстро и недорого можно сдать анализы крови, мочи, кала, мазков, микробиот. Забор анализов ежедневно с 9 до 15.00. Возможна предварительная запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновский 4D.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Папа, папа, хочу установить рекорд.
8: О, тогда нам нужно «Форвард» и «Буда Спорт».
7: А что это?
8: Сеть магазинов спортивной экипировки, которые нам рекомендовал тренер. Там большой выбор товаров для разных видов спорта, надежное качество и доступные цены. Приобретем все необходимое для будущего чемпиона. Кимоно, пояс, шлем, перчатки, футы, защиту, вместительный рюкзак.
7: Сеть магазинов «Форвард» и «Буда Спорт».
8: Стиль и комфорт.
9: Весь ассортимент на сайте budasport.ru.
10: У экипировки. Центр «Будэспорт». Украин 110-246-850-12.
11: «Чанган» предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером «Чанган CS-35 Max». Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте в дилерском центре «Чанган Центр Медведь Север». Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. «Чанган. Инжиниринг эмоций».
12: Подробные условия. Уточняйте в ООО «Медведь Север». Указана минимальная цена на «Чанган CS-35 Max» с комплектацией комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
13: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
14: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
15: Из Красноярска.
16: Для Красноярска.
17: Хей-хей! Ну что же, мы уже вторую студию рассказываем вам прямо сейчас. А что, не знаешь, вот так вот, о чем-то великом, о завтраке духовном чемпионов. Вот
18: ну,
17: так
18: о культуре, в общем, рассказываем, да. О нашем бренде красноярском, российском. Мы говорим про ансамбль «Танцы Сибири» имени Михаила Гаденко и говорим сегодня с директором ансамбля Светланой Кирилловой. Светлана, вот вы рассказывали о сотрудничестве с композитором Владимиром Корневым. Действительно ли музыка для постановок рождалась так, что вот артисты танцевали и прямо под движение композитор что-то писал, сочинял?
17: Нам очень интересно.
19: Да. Ну, во-первых, Владимир Гордеевич Корнев – это абсолютный гений, который чувствовал сибирский характер, сибирский танец изнутри. Музыка, которую писал Корнев для гаденковских номеров, во многом обязана именно ему. Когда он работал над новой музыкой, это был настоящий сотворческий процесс, когда он смотрел на кого-то, да, он видел, как характер исполнителя, он видел, как двигается исполнитель. И музыка могла рождаться прямо вот под ноги исполнителя, и он мог, допустим, сказать, сделайте еще раз, пожалуйста, вот это вот движение, и тут же мог переписывать, допустим, музыкальный материал. И это, конечно, было непередаваемое счастье. Это был огромный аванс для молодых исполнителей. Ну вот как я, допустим, попала, когда он приезжал уже после ухода Михаила Семеновича из жизни. Он приезжал еще раз, и мне, я была удостоена чести попасть в первый состав, который, в номер, который он ставил. Который он писал, вернее, музыку к этому номеру он писал, но это было такое сотворчество, он давал нам такой вот, чтобы сделайте вот это, сделайте вот так. То есть мы тут же сидели, если одна пара там что-то придумывала, мы общались, а как мы можем сделать, а что мы можем сделать. И он тут же, видя нас, он тут же мог писать, и, в принципе, вот оно так и рождалось.
0: Это получается, вы тоже... Вот приняли участие максимально большое вот в написании этих композиций.
18: А вот мне интересно, ну вот сейчас у ансамбля, да, есть тот самый золотой фонд, в том числе и музыкальный золотой фонд, это можно так назвать. А какие-то новые постановки, когда рождаются, музыку сейчас для вас кто пишет?
19: Ну, сейчас пишет либо... Владимир Ланде, это художественный руководитель и главный дирижер Красноярского академического симфонического оркестра.
18: Да, знаем.
19: Либо...
18: Ну, то есть наши, мы понимаем, да, что да, конечно, наши, наши красноярские композиторы.
19: Вот. Да. Либо...
18: Ну, ладно, бывает, вылетает, потому
19: вылетает,
18: что...
19: Да.
0: Не обижайте на нас, композитора, мы вас очень любим.
18: Мы вас любим.
0: Вас никак не заменить ни ИИ, ни вообще ничем. Вы самый настоящий гений.
18: И у нас как бы эфир прямой, поэтому, ну, как и в обычной жизни, все бывает. Светлана, давайте поговорим про то, а вот каким будет новый предстоящий сезон для ансамбля, что планируется. Мы понимаем, что, ну, там, гастроли за границу, наверное, не в таком расширенном формате, как раньше, но что в итоге вы предполагаете, что будете делать?
19: Ну, у нас будет сезон очень насыщенным, ярким и, конечно, же гастрольным.
0: Ура.
19: Уже буквально 25 сентября ансамбль уезжает на наш замечательный по России гастроли будут,
18: тур.
19: Да, с заездом в Китай и обратно с Южно-Сахалинска, Чита, все вот эти города мы захватим и будут на автобусах возвращаться через Улан-Удэ, Ангарск, Красноярский край немножко захватим с той стороны и вернуться обратно.
18: А я вот, честно признаться, всегда так завидовала артистам, которые отправляются в свои творческие командировки. У меня тоже просто творческая и жизнь, и детство. Я вспоминаю, вот все детство мы проездили на вот этих больших автобусах, и сейчас этого так не хватает в жизни. Вроде все взрослые люди, а хочется вот этого вот коллектива, сплочения, поэтому, ну да, там своя определенная, конечно, жизнь.
19: У меня, вы знаете, был, когда вот этот вот перерыв между гастрольными, допустим, турами, да, и потом вот я, когда закончила артистическую свою деятельность, я сидела какое-то время дома, и я понимала, что, видимо, во мне есть какие-то цыганские корни, которые гнали меня, которые постоянно двигали. И я вот не могла, допустим, ну, мне надо было смену картинки, и я могла передвигать мебель в доме, ну, что-нибудь такое делать.
18: Я вас очень сильно понимаю. Ну, а вот 9 сентября у ансамбля состоится большой концерт. Давайте расскажем немножечко, что зрители именно в этой программе увидят.
19: 9 сентября у нас будет открытие сезона, поэтому мы представим программу, которая покажет всю мощь, широту и лиричность сибирского характера. Здесь будут представлены как знаменитые визитные карточки, которые, в принципе, зрители Красноярского края и гости нашего города видят. И также будут представлены новые номера. И 16 сентября у нас будет еще один концерт. Он будет посвящен как раз столетнему юбилею Владимира Корнева, Владимир Гордеевич, который много лет посвятил нашему ансамблю.
0: Преемственность поколений.
19: Обязательно, обязательно, да. Вот.
0: Ну, а какой номер вы бы посоветовали посмотреть человеку, который пойдет впервые на концерт ансамбля?
19: Ну, я так думаю, что визитная карточка нашего ансамбля – это, конечно же, «Сюита Сибирь моя».
18: Угу.
19: Это, наверное, любой человек в нашей России, а уж тем более в Красноярске и Красноярском крае, знает каждый.
18: Но вы же тоже танцевали эту
19: сюиту? Конечно, конечно.
18: Угу. Да. Мы говорим вам огромное спасибо. Еще раз напоминаем нашим слушателям, что 9 и 16 сентября пройдут концерты Красноярского государственного академического ансамбля «Танцы Сибири» имени Михаила Гаденко. Подробности, билеты на официальных площадках ансамбля и Красноярской краевой филармонии. Светлана, большое спасибо вам.
19: Спасибо.
18: Еще раз с назначением на новую должность. Пусть там у вас обязательно все получится.
0: Ждем вас в гостях на бис.
19: Хорошо, спасибо огромное, всего доброго, хорошего дня.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств? Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
4: Обед всего 30 минут? Откройте мобильное приложение «Вкусные точка» и закажите «Гранд томатный релиш». Сочная говядина, бекон, расплавленный чеддер и пикантный соус с огурчиками и красным перцем. Вкусный обед без очереди.
3: 6+, ООО «Система ПБО». Город Москва, УГРН 102-770-025-1754.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
3: ООО «Дивснайпер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
6: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
7: Команда ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя. Сибирь-Азия». 9 курсов сета, 9 этапов трансформаций. Кухни Сибири и Азии сплетаются воедино. Пройти путь испытаний и обрести самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269-93-88.

0: Автошкола «Главная дорога». Мы не все. Мечтаешь водить? Научим. Звони 292-19-12.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: машине.
1: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
2: Половина 11 в Красноярске. Давайте проверим дорожную ситуацию.
3: Да, в общем-то, 4 балла по оценкам Яндекс. И на правом берегу у нас есть затруднения достаточно серьезные на улице Тамбовская. Также переходим мы на улицу Мичурина, которая также у нас стоит в пробке в обе стороны, особенно на пересечении с Чёрса. Есть у нас достаточно серьезная пробка с Октябрьского моста, съезжая к гипермаркету «Лента». И, в общем-то, все.
2: Ну, значит, передвигаемся на левобережье. Здесь свободный вниз к космосу тормозит. Лесопарковая от кольца в направлении свободного тоже локально притормаживает. Есть проблемы на 2-й Брянской при спуске к кольцу. Караульная в сторону кольца Шахтеров. 9 мая несколько участков дороги затруднены. Ну, я так понимаю, просто пробки собрались. Кроме того, постоим немножечко на Партизана в районе Кристалл-Арены. Ну и Северное шоссе, конечно же, по обеим сторонам из-за дорожных работ в районе развязки с проспектом Котельникова. Мы желаем вам счастливого пути.
0: Стоп, машина, эй, машина. Стоп, машина, эй.
1: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска. Ой, любимка. Ой-ой-ой. Ну, как это мило.
2: Да вообще обожаю. Ну, и мне, кстати, был знакомый, который...
1: Пел эту песню?
2: Так называл свою девушку, а она набила себе татуировку такую.
1: Да?
2: Да.
1: Класс. Самое главное, чтобы они на всю жизнь потом остались. Слушай, скоро же 1 сентября.
2: Ну, вот уже совсем скоро. Мне племянники говорят, нет, не хочу, не буду. Я говорю, ребят, вы что, вы придете туда, вот, в школу, и скажете потом, как же здорово там было?
1: Да?
2: Да.
1: Ты уверен?
2: На каникулах.
1: Да. О, ребята, у меня есть для вас несколько советов, как же сделать так, чтобы не выучились в школе за ребенка, а как сформировать у него позитивное отношение к школе, учебе и урокам. Хотите непрошные советы?
2: Хотим.
1: Да мне без разницы, хотите или нет, поехали. Итак, говорите ребенку следующие фразы. Самое главное в учебе не оценки, а те знания, которые ты получаешь. Ставь цель узнать больше.
2: Ну да, да.
1: Как
2: да.
1: будто бы не работает.
2: Нет, подожди, ну работает. Я думаю, что тут больше, наверное, связано с интересом. Насколько тебе интересно эти знания получить.
1: Ну да, поэтому вот следом прямо провоцируйте ребенка на то, чтобы он задавал на уроке вопросы, если ему что-то непонятно. Там смело поднимал руку.
2: А ты знаешь вот этих детей, у тебя были в классе, которые задают вопросы, ну как будто вообще там
1: да,
2: не связаны с этим.
1: Да, блин, они раздражают.
2: Да, вообще не знаю.
1: Я всегда думала...
2: Ну, на уроке по математике. А сколько вообще-то у радуги цветов?
1: Да, кстати, да? Ну, у меня
2: такое?
1: Были такие.
2: Сколько же? Правильно?
1: Они назывались выскачки.
2: Нет, нет, они называются, вот видишь, интересующиеся люди.
1: Ну, возможно, да.
2: Молодцы.
1: Следующая фраза, которую стоит говорить ребенку, учиться легче, когда ты замечаешь плюсы. Если какой-то предмет кажется тебе скучным, попробуй найти в нем что-то интересное.
2: Правда?
1: Да.
2: А вот ты знаешь... Твой самый нелюбимый предмет в школе.
1: Да, ну, я ненавидела математику, я ее не понимала, химия, физика. И сейчас мне ребенок говорит, мама, ну как можно было не любить химию? Там же столько опытов.
2: Да.
1: Я говорю, там не только это.
2: Ну, действительно, я, наверное, химию любил тоже, в том числе только за вот какие-то опыты, которые я получал. Да, да, и за чуть-чуть опаленные брови.
1: Да, случалось такое. Не сравнивай себя с другими. Кто-то быстрее решает задачи, кто-то быстрее бегает. У тебя есть твоя уникальность.
2: Да,
1: ну да, это такая поддерживающая фраза. Кроме того, вот мне кажется, вот эта фраза, которая обязательно должна быть в обиходе. Школа — это лишь часть жизни. А это можно закончить. Да. Но дальше.
2: Одна из самых больших, конечно же.
1: Да, твоя успешность не измеряется только оценками в дневнике. Ты — это еще твои друзья, твоя семья, твои увлечения, твои мечты. Хорошо? Более
2: конечно.
1: Чем.
2: У нас вон ребята были, которые после 9-го ушли. Сейчас вон
1: слушай, да кто-то началку закончил и уже мутит какой-то
2: на
1: бизнес.
2: На Майбахах.
1: Но... Поэтому, ну, это, кстати, не пример для подражания, но такое тоже случается. Ну и, конечно, хочется ребенку от родителя слышать, мы всегда на твоей стороне. Что бы ни случилось в школе, твоя семья всегда тебя поддержит. Оценки — это не главное.
2: Все, ну да. вот мы замотивировали. Вот это вот все повторяйте, эту мантру с утра ребенку, и он, может быть, будет с улыбкой идти в школу.
1: Да сначала самому себе это внушите, ага, поверьте в это.
3: Завтрак чемпионов.
4: Будем делать прямой эфир.
5: Реклама.
6: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял?
7: База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке.
6: Даю добро. Замена производится бесплатно.
8: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор124.ру. Миссия выполнима.
9: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
10: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
0: Много затрат в августе. С губернскими аптеками позаботиться о здоровье легко и выгодно. До конца месяца успейте купить Мизим 20 таблеток за 79 рублей, Нурофен 12 таблеток за 89 рублей, Цитрин 30 таблеток за 199 рублей и многое другое. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки» 118-246-800-75-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Весь сезон говорили: «Куплю мототехнику потом». Похоже, это ваше «потом» уже наступило. В «Найткар» мотоциклы, квадроциклы и мопеды в наличии и под заказ. А еще автомобили из Китая, Кореи и Японии. Доставка на своих автовозах. Смотрите и выбирайте в выставочном зале. Тамбовская 2Е. Nightcar24.ru.
11: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296 57 07.

0: Салон серебра «Белое сияние» – большой выбор украшений из серебра. Изделия с драгоценными и полудрагоценными камнями, фианитами и православные изделия для себя и в подарок. Назовите кодовое слово «Радио» и получите скидку 20%. ТК «Славянский» и «Комсомольский». Белоесияние.рф.
1: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета. Без возрастных ограничений.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. 10:50 в Красноярске. Доброе всем утро. Слушайте, ну Kanye West, который... Kanye West, хорошо я говорю, нет?
2: Да, идеально.
1: Достаточно по-английски?
2: Вот он даже так не говорит свое имя.
1: В соцсетях, короче, прикалывается над его концертами в Питере. Рэпер выступит там 10 и 11 октября на Газпром-арене. И мне вчера попались несколько рилсов, как, ну, как бы люди там будут встречать Kanye West'а.
2: Ну как?
1: Ну, короче, пользователи соцсетей записывают ролики, там делают мемчики. После новостей о том, что рэпер выступит в России, некоторые говорят: ну что, пора доставать сервиз в честь приезда Kanye West.
2: Вот этот хрустальный, который стоял, да?
1: Да, да.
2: В серванте.
1: Кроме того, вчера видела прикольный рилс, как девушка, знаешь, стоит с этой планшеткой, у нее бусы, и, ну, она пишет там: встречу Kanye West доверили администрации твоего города. Добрый вечер, дорогие.
2: Дорогой Kanye West.
1: Сегодня в программе. Короче, ребята просто ржут, но на самом деле одним из популярных мемов стало сравнение вот той самой сферы, на которой выступает рэпер на своих последних концертах, с колобком.
2: Вот. А я думаю, что там с легкостью, если Kanye West, ну, вот, попросят не выступать, то с легкостью выступит Юрий Лоза.
1: Возможно.
2: Только будет уже не полусфера, будет такой плоский...
1: Просто блинчик.
2: Плоский блинчик. Того.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. В России предложили продлить прием заявок на получение семейной выплаты, пишет «Комсомольская правда». По мнению председателя Комиссии общественной палаты Российской Федерации по вопросам семьи Сергея Рыбальченко, срок приема заявок на получение семейной налоговой выплаты необходимо продлить с конца сентября до декабря или Нового года. Это может обеспечить доступность поддержки для более широкого круга россиян. По мнению автора инициативы, многие семьи не обладают информацией о новом инструменте поддержки и о том, имеют ли они право на получение выплаты. Напомню, сейчас Соцфонд России начинает прием заявлений на оформление новой ежегодной семейной выплаты с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Поэтому тем, кто еще не смог подать заявление, не стоит затягивать. Процесс оформления выплаты включает не только подачу заявки, но и, возможно, предоставление дополнительных документов, что требует времени. 66% россиян считают, что худшие времена для страны еще впереди. Это следует из свежего опроса ВЦИОМ. Еще 12% опрошенных полагают, что страна переживает кризис сейчас. Трудный период уже пройденным назвали 13%. Не смогли определиться с ответом 9%. Показатель стал максимальным с ноября 2021 года. Тогда рост тревожности фиксировался на фоне пандемии и введения QR-кодов для посещения общественных мест. Отмечается, что доля россиян, ожидающих ухудшения ситуации, последовательно растет с конца 2025 года, сообщает ТВК. В колледже и техникумы Красноярского края было подано рекордных 57 тысяч заявлений. Это на 5 тысяч больше, чем в прошлом году. Самыми популярными направлениями стали эксплуатация и обслуживание электрического оборудования, сварка и беспилотные авиационные системы. Среди востребованных специальностей также оказались металлургия, добыча полезных ископаемых, железнодорожный транспорт, нефтегазовая отрасль, ремонт автомобилей и педагогика. Всего абитуриенты могли выбирать из 240 специальностей. Количество бюджетных мест в этом году увеличили почти на 1500, до 20 535. А по программам профессионалитета будут учиться около 13 тысяч студентов, пишет Ньюслаб. В Красноярске продолжают благоустраивать аллею памяти в Татышев-парке, пишут Горновости. Ее заложили еще в 1995 году в память о военнослужащих, погибших при исполнении долга в мирное время. Сейчас пространство обновляют по поручению губернатора края Михаила Катюкова. До конца августа здесь завершат мощение, установят освещение и видеонаблюдение, восстановят газон и обустроят пешеходную дорожку. И о валюте. Доллар 85.13, евро 98.55. Алина Старцева, служба информации.
4: Непогода нынче в моде. Непогода, непогода.
5: Климат-контроль.
2: На 96.2 FM.
6: Поговорим с вами о погоде. В Красноярске сейчас пасмурно, плюс 16 градусов. Сегодня дневная температура поднимется до плюс 18. И скорость ветра 5 метров в секунду.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.

0: 11 утра в Красноярске.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Высший пилотаж.
5: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов
6: на Красноярск FM.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. 11.03. Пам-пам-пам-пау. Короче, здесь треки из проекта «Высший пилотаж», во-первых. Во-вторых, здесь мы, Юля Майнгард.
0: И Сева Бельмасов. Соскучились? Спрашивайте, где ты был? Где ты был, Сева?
1: Да, где ты был? Что? Я просто все знаю. Я уже
0: от бабушки ушел, я от дедушки ушел. Как колобок.
1: Ты прекращай мне вот это вот. Ты лучше... Нет, ладно, я не буду провоцировать тебя на что уходить.
0: Сейчас зато ты меня съешь, я знаю, лисичка.
1: Ой,
0: сестричка.
1: Значит, давай лучше поговорим про отношения.
0: Давай.
1: Со мной, с тобой уже все понятно, короче.
0: Понятно все у нас.
1: А тут, значит, парень своей девушке поменял настройки чатика GPT, чтобы искусственный интеллект всегда вставал на его сторону. У меня, знаете, какой чат GPT? Он мне всегда пишет: «Я вас очень понимаю, это крайне тяжелая и серьезная ситуация». Причем он мне так на все пишет.
0: Сколько время? «Я вас очень понимаю, это крайне тяжелая ситуация». Да. Как мне проехать до куда-нибудь? Я вас очень понимаю.
1: Ты знаешь как? Ну, честно признаться, когда какие-то вот, ну, неурядицы там в отношениях, я всегда сначала к кому иду? Блин, да к чатику, конечно. Но... А он мне говорит: «Я вас очень понимаю, это правда тяжелая ситуация, когда на вас вот так вот давят».
0: Вот.
1: А я скрины потом делаю и говорю: «Вот, ты смотри».
0: Ну, говорила. А мне всегда волнительно и переживательно. А вот, ну, кто-то же читает вот эти вот наши запросы, нет там?
1: Ну, скорее всего, да, конечно.
0: То есть кто-то такой смотрит, такой: «О, ну вот что у них там, Санта-Барбара»,
1: ну,
0: и сериал.
1: Смотри, я верю, что когда ты нажимаешь «удалить историю поиска», все стирается вообще с лица земли. Давай про эту ситуацию поговорим. Действительно, благодаря определенному промпту чат GPT поддерживал позицию мужчины после того, как он, ну, изменил настройки и выдавал аргументы в его пользу. Девушка сначала такая...
0: Что у нас здесь происходит?
1: Надо это переустановить, обновить, все. Да. А он ее перестал поддерживать. И она заподозрила что-то неладное, что раньше он так не делал.
0: Вот. Она такая: он заставляет носить меня паранджу. Ну и что, это хорошо, зато загорать не надо.
1: Ну, нет.
0: И краситься.
1: Нет. Короче, автор истории, между прочим, уже расставила все точки над «и» и рассталась с этим арбузером.
0: Нет, расставила все точки над «и».
1: Она не смогла, потому что он все равно был на его стороне. А мы давайте быстренько расставим все точки над «и» и скажем, куда ехать. Ехать во вкусно и точка. Ну, действительно, это информация на правах рекламы.
0: А мы можем сказать то, что у нас совсем скоро будет?
1: Да, конечно, можем. Да? Совсем скоро, 1 сентября, у нас будет выездная вечерняя студия во вкусной точке.
0: Да вы вообще обалдеете.
1: Мы
0: просто будем есть и вот так вот жевать прям в эфире.
1: Но мы вам расскажем абсолютно про все позиции. А пока действительно то, что мы уже пробовали, то, что мы сами можем рекомендовать. Я обожаю сладкое, я амбассадор сладкого, так скажем. И амбассадором пирожка «Лесные ягоды крем-чиз» меня тоже вполне можно ознаменовать. Пирожок — это хрустящее тесто, там сочная начинка из лесных ягод с нежнейшим крем-чизом. Кофеек к нему берете, а может быть даже холодное мороженое Айс Делюкс карамель маршмеллоу.
0: Ну а если вы любите, как и я, что-нибудь посытнее, то тогда Биг Чикен Бургер кунжутный — это ваш выбор. Хрустящая куриная котлета, сыр, эмменталь, свежие овощи, жареный бекон, нежный кунжутный соус. Вообще то, что доктор прописал.
1: Подробности и актуальные предложения в приложении «Вкусная точка 6+ ООО «Система ПБО», город Москва, Украина. 102 770 025 17 50.

0: реклама.
1: Лесной мини-район «Вита-парк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Вита-парк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
4: «Водолей» – больше, чем сантехника. Котельное оборудование и все для монтажа систем отопления. С «Водолеем» в вашем доме будет тепло.
5: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
6: Про здоровье.
7: Для слушателей старше 16 лет.
8: Спонсор выпуска – ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокоитесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего.

0: качества здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
2: Высший пилотаж.
3: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
4: На Красноярск ФМ.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Воу-воу-воу. Привет всем.
1: Привет. 11:16 в Красноярске. Мы поболтаем с вами сейчас о том, чем можно насладиться, чем поинтересоваться в эти выходные. Кстати, ребят, ергаки с сегодняшнего дня для туристов закрыли, потому что, медведи все чаще и чаще выходят на основные тропы, они ищут еду, и они, говорят, вообще перестали бояться людей, перестали реагировать на шум. Поэтому, в этой ситуации, мне кажется, в определенном обстоятельствах нужно поберечь себя.
2: Друзья, все верно вообще. Если вы не уверены, что вы победите медведя, не ходите в ергаки.
1: И вы знаете, вот даже как бы не надо думать, а что если? Не, лучше поезжайте на фестиваль «Сгущенка» завтра с 14:00 на базе отдыха «Чайка». Это туристический фестиваль с лекциями, с маршрутами и большим сгущеночным тортом. Короче, будет действительно много активностей. Можно будет позаниматься и хатха-йогой. Можно будет там подышать, так сказать. Можно будет, действительно, насладиться, что называется, таким активным видом отдыха, а также послушать лекции от партнеров. Действительно, образовательный фестиваль, где вы можете еще и призы, и подарки получить. Регистрируйтесь и завтра отправляйтесь туда.
2: Фестиваль «Сгущенка». Ничего не слипнется.
1: Здесь 100%, даже если мама утверждала обратное. День рождения хлебозавода, там будет маркет, мастер-классы. Там, кстати, будет магазин винила. Настольные игры, цветочный корнер, бренды из Красноярска. А еще будет, конечно же, пекарня. Поэтому в субботу и в воскресенье с 12 до 19 часов приезжайте, вход совершенно свободный. Овсянке 355 лет. И вот прямо на улицах развернется праздник. Будут лекции про овсянских гробовозов. Как тебе такое?
2: Хорошо.
1: Театр «Сибирячок» и «Сева. Сибирское застолье». Я думаю, что вот эти огурчики, помидорчики, настойки. Я не про настолки, да, я про настойки говорю сейчас. Это все будет завтра с 12 до 17 часов в Овсянке. Есть, кстати, еще один фестиваль, который, я не рекомендую пропускать. Ребят, вы там чередуете дни, я думаю, вы и на «Сгущенку» завтра попадете, и на «Поздеев фест», потому что он пройдет и завтра, и послезавтра. Короче, программа настолько насыщенная от концертов. Кстати, наши ребята там «Твое далеко» будут выступать, будут хедлайнеры, лекции, разнообразные площадки. Я смотрю программу и думаю, а как вы вместили это все в 2 дня и на такую площадку? Будет классно, поэтому прибегайте. Кроме того, я не могу не сказать про День флага. Конечно, чуточку дальше от города придется уехать. Аэродром Манский завтра с 13 часов, там День флага. Нас ожидают полеты, прыжки с парашютом, авиатехника. Кстати, мне кажется, мальчишек там лет так с 5 можно этим очень даже заинтересовать. И самый гвоздь программы – это рекордный прыжок с флагом России с высоты 1500 метров.
2: Вот это да! Mm-hmm. Я думаю, что нужно ехать и смотреть. Точно ли 1500 или 1501 метр?
1: А вот, знаете, перед тем, как ехать, я, знаешь, как люблю? Если ты отправляешься куда-то за город, я люблю взять кофеек, что-нибудь вкусное, ехать по дороге болтать, такая дорожная романтика. Возможно, вы возьмете не кофе себе, а что-нибудь другое для вас, информация на правах рекламы, тем более, что во «Вкусная точка» появились новые напитки. Bubble Tea розовый. Помело – это холодный чай с таким цитрусовым ароматом, виноградными баблсами, это те шарики, mm-hmm. которые бульк и лопаются, и добавляют напитку такую приятную игривую структуру.
2: Прикольно.
1: То есть игристая, но для детей, которые абсолютно полезны. Не то, что полезная, но как минимум возможно детям
2: прикольно.
1: Его тоже употребить. Да, это прикольно. А еще там есть Bubble Milk, жасмин виноград. Это вкус красного винограда, зеленый чай, такой легкий аромат жасмина и нежное молоко. Забирайте напитки по пути через Авиаторов 60, Волочаевскую 44 или Партизана 36А. Подробности в приложении «Вкусная точка» 6+, ООО «Система ПБО», город Москва, ОГРН 102-770-025-17-54.
3: Завтрак чемпионов.
4: Высший пилотаж.
3: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
5: На Красноярск

0: плану.
1: Счастье красноярца в простых моментах. Утренний кофе с видом на реку и горы, вечерние прогулки на острове, незабываемый закат над Енисеем. Теперь эти моменты прямо у вашего порога в доме с собственным Татышевым. Новый дом на Ульяновском. Квартиры бизнес-класса, панорамные виды, лобби с камином и прогулочная терраса. Открываем первые продажи. Подробнее на сайте домнаульяновском.рф. Застройщик ОСЗ «Конструктив Евломат». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Очень частая проблема – аденоиды у деток. Для родителей дилемма – как лечить, куда идти?
3: Клиника новых технологий поможет сохранить здоровье малыша. Добрые доктора, игровая форма приема, инновационные методики лечения. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19. Записывайтесь. 205-3-205.

0: Артбетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОГРН 123-200-43-76-96.
3: Проект «Яркие берега» и Кубок Красноярска по компьютерному спорту представляют 30 августа. Центральная набережная у Капитанского клуба. Рок-фестиваль «Календари». Хедлайнер фестиваля — группа «Озоновый слой». Начало в 18.00. Возрастное ограничение 6+.
4: Вход свободный.
5: Информационный партнер — радио «Красноярск ФМ».
6: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
7: Высший пилотаж.
8: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
9: На «Красноярск ФМ».

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов». На 96,2 FM.
1: 11:29, и посмотрим, что же происходит у нас на дорогах. На правом берегу, ой-ой-ой, несколько у нас ДТП. Например, на улице Мичурина в сторону Октябрьского моста в левом ряду произошло ДТП примерно 40 минут назад. Также есть у нас дорожно-транспортное происшествие на Октябрьском мосту. И без того он стоял в сторону правого берега, но сейчас, видимо, еще больше затруднится. Так, перемещаемся мы на улицу Тамбовская. Здесь у нас дорожно-транспортное происшествие в том числе. Из-за этого, если вы едете в сторону улицы Глинки, вам придется встать в пробку. Так, и, в общем-то, все.
2: Ну, давайте переедем на левый берег. Здесь тоже немало затруднений, но, конечно, поменьше, чем на правом. Итак, мы постоим на Партизана в районе Кристалл-Арены. Дальше, если будем спускаться вниз к Дубровинского, то там ДТП. Пока оно не блокирует движение, но все-таки имеется. Караульная от кольца Шахтеров немножечко стоит. Северное шоссе по обеим сторонам. Особенно, если вы двигаетесь от кольца в сторону развязки с проспектом Котельникова, то там мы с вами встрянем в пробку. Лесопарковая от кольца в сторону Свободного проспекта, Высотная при повороте на Гусарова. В общем и целом, от Яндекса 4 дороги немного подзагрузились. Вы самое главное, выдыхайте и имейте таких коллег, которые принесут вам чай под названием «Спокойствие», «Баланс», то, что нужно. Спасибо, Сева.
3: Стоп-машина, эй, машина. Стоп-машина, эй.
0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов». На 96,2 FM.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Красноярск FM.
0: Юля, знаешь ли ты, что такое бесконтактное ДТП?
3: Я подозреваю, это когда без соприкосновения.
0: Вот ты молодец, действительно это так. В общем, недавно в Екатеринбурге ехал молодой человек на Ламборгини за 34 миллиона рублей.
3: Хороший молодой человек.
0: Хороший, ехал прямо и увидел, как на его встречку выворачивает автомобиль через двойную сплошную. Mm-hmm. Решил он уйти от удара. И что получилось, врезался в здание. Скорость была небольшой, благо, что еще и никто возле здания сильно не пострадал. Угу. Но, в общем-то, тачка была действительно, ну, так
3: хорошо,
0: разбита,
3: так
0: да. На удивление, там, кстати, был трезвый водитель, молодой. Ну, на Ламборгини, знаешь.
3: Ну, это не всегда тебе гарантирует успех.
0: Ну да, кто же виноват? Вот сначала водитель, который вот выворачивал на двойную сплошную, обрадовался, да, такой говорит, ох, что я там, я же его не задел, не коснулся, ага. И даже решил уехать. Но, в общем-то, в правилах есть определенный закон. Бесконтактное ДТП, да, это когда касания машин не было, но одна спровоцировала другую куда-то врезаться, да, создать аварийную ситуацию. В общем-то, виновником считается именно тот человек, который вот выворачивал. Самое забавное, что возле здания, в которое врезалась Ламборгини, сидел его брат того человека, который вот это спровоцировался ДТП. И так получилось, что он чуть своего брата не повредил.
3: Ну так в итоге-то что? В итоге компенсацию...
0: В итоге суд пока что еще решает, сделать с этими ребятами.
3: Они, конечно, решают там сейчас, видимо, между собой по понятиям, как это обычно происходит.
0: Да.
3: Ну, не знаю, неприятная максимальная ситуация. Я вспоминаю, у меня было всего лишь две аварии за весь мой стаж. Они были совершенно небольшими, но в обоих авариях была виновата я. Я сначала сдала чуть-чуть в машину назад, а потом сдала в машину чуть-чуть вперед. Ну, я надеюсь, эта закономерность не продолжится.
0: Но здесь не переживай. Тут, как говорил Джейсон Стэтхэм, одна ошибка, и ты ошибся.
3: Понятно. Я так понимаю, что мы пополняем сборник цитат, а еще мы пополняем сборник той самой информации, которая вам может пригодиться в случае, если вы занимаетесь квартирным вопросом. Это информация на правах рекламы. Дом на Ульяновском, про который вы уже слышали, потому что мы вам действительно рассказываем о тех местах, которые качественные, комфортные, ну и даже премиальные, можно так сказать. Это новый жилой комплекс бизнес-класса на берегу Енисея. Там панорамные виды на остров Татышев, реку, город. Есть два вида паркинга, есть собственная прогулочная терраса, ну и заходя даже не в подъезд, наверное, в парадную, вы увидите потрясающее лобби с камином, допустим. Приятно же в такой атмосфере жить?
0: Очень приятно. Я думаю, что подробнее ребята могут узнать на domnaulyanovskom.rf или в офисе продаж по телефону 230-20-20. Застройщик ОСЗ Конструктив Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Завтрак чемпионов!
5: Высший пилотаж.
6: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
4: На Красноярск-ФМ.

0: Реклама.
1: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы? Подробности 205-15-15. АО СЗ «Арбан». Дома сданы.
2: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красраве 113, Шумяцкого 8 и Авиатора 54. Звоните 295-36-97.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
4: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-57-07.
5: У «Оптики» ваше зрение день рождения, и мы приглашаем вас на праздник. Только 21, 22 и 23 августа скидка 40% на все. Для юных гостей бесплатная диагностика зрения, а для посетителей фуршет и приятные подарки. Ждем вас. Переулок Светлогорский, 12. Телефон 214-14. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
7: Ну что, что? Шторы, конечно же!
8: Магазин «Что шторы» с Пандаряна, 12.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
10: Высший пилотаж.
11: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
12: На «Красноярск ФМ».

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: Без 15-12. Вот насколько ты любишь футбол?
2: Я вообще не люблю его настолько, что никогда не интересуюсь им.
0: Я люблю футбол, но не настолько сильно, как один из турецких фанатов. Один из мужчин в Турции подрался на стадионе во время матча. Какая причина, ты спросишь меня? Угу. Рядом с ним сидел другой мужчина, который болел за противоположную команду и очень сильно радовался голу. Да, гол забила его команда. Вот, ну, второго мужчину это очень обидело, турка. И он с кулаками на него напал. За это его посадили на 15 суток и навсегда запретили ему посещать стадион и матчи своей любимой команды.
2: И заблокировали футбольные телеканалы.
0: Ну, может быть, и так даже. Ну, в общем, вот точно это сделали. Его любовь к футболу была сильнее, и он несколько раз попытался пробраться на стадион. Как он это сделал? Давай. Первое. Надел накладные усы и очки.
2: Накладные усы.
0: Систему это не обмануло. Его попросили удалиться. Потом он пошел на крайние меры и арендовал подъемник. Приехал на нем к краю стадиона и, в общем-то, забрался на верхушку, чтобы смотреть матч.
2: Я просто представляю. Испугался? Не бойся, я твой друг, пойдем со мной.
0: Полиция его задержала через 20 минут от начала матча. И, ну, за несанкционированное размещение подъемника. Вот. И в этот раз ему дали 20 суток. Спустя год он повторил схему с подъемником.
2: Я так понимаю, по пятерику, да, прибавляют?
0: Да, да. И даже напечатал на принтере ненастоящее разрешение о том, что ему можно там стоять. На этом подъемнике. Полиция приехала быстро, посмотрела на разрешение, поняла, что это подделка. Может, там просто было от руки написано все.
2: Разрешаю.
0: Да.
2: Стоять на подъемнике.
0: Мужчину снова арестовали, снова посадили на 20 суток. И дополнительно дали большой штраф.
2: Я так понимаю, жизнь не учит, да?
0: Он хочет футбол, но футбол не хочет его.
2: Он хочет стать футболистом, а футбол относит его обратно.
0: Да.
2: Ну что, его целеустремленности, как минимум, можно только позавидовать. И мне кажется, вот в отношениях такой человек, я не про то, что там рукоприкладством занимается. Нет, про то, что он... Вот как хочет, он тебя достанет и любовь твою достанет, и вывернет душу тебе наизнанку. Но есть девчонки-мазохистки, которым это нравится, и однозначно кому-то он придется очень даже на руку. А возможно, он, знаете, такой вот основательный во всем. Он такой, если я взялся за квартирный вопрос, я добью его.
0: Да, ты знаешь, что в квартире очень важна штукатурка, а вот если дать штуку турку, то получится та самая штукатурка.
2: Опять подъехали умные цитаты от Сева Вельмасова. А еще знаешь, что Сева важны в квартире. Ну, не только в квартире, а вообще в том месте, где ты живешь. А, конечно же, там комнаты, площадь, но еще и двор, школа, садик, и также спокойствие рядом с домом, ну, чтобы вот таких вот персонажей было как можно меньше. ЖК «Дивные дали» от ГСК «Спецстрой» расположен в Октябрьском районе, и это информация на правах рекламы. Кстати, расположен он рядом с озером парком Октябрьский. Между прочим, это дом комфорт-класса, закрытый двор, детская, спортивная площадки, там есть озеленение и, конечно, машиноместа. Поблизости детский сад номер 16 и школа номер 159. Квартиры есть, ну, на любой, что называется, вкус и цвет, от 29 до 65 квадратных метров. Подробности получайте на 24spetstroy.rf или по телефону 217-80-50. Застройщик ГСК «Спецстрой» ООО «ЭЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. На этой ноте мы с вами попрощаемся. Мы же тоже люди, мы тоже хотим отдыхать и уйти в выходные, поэтому делаем это с удовольствием и с удовольствием встретимся с вами уже в понедельник. Меня зовут Юля Майнгард.
0: Меня зовут Сева Вельмасов. Мы вас благодарим за то, что остаетесь с нами.
2: И-ха!
3: Завтрак чемпионов! Высший пилотаж!
4: 60 минут 7 дней в неделю
3: на Красноярск-ФМ.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. С 1 сентября сверхурочную работу в Российской Федерации смогут увеличивать до 240 часов в год, если это предусмотрено в коллективном договоре или отраслевом соглашении. Об этом говорится в тексте закона. При этом правило не затронет граждан, работающих во вредных условиях, а также сотрудников государственных и муниципальных учреждений, пишет ТАСС. Идею повышения лимита стоимости подарков учителям до 5000 рублей поддержал депутат Госдумы Николай Новичков. По его мнению, смешно делать вид, что установленный много лет назад лимит соответствует нынешним ценам. При этом он подчеркнул, что подарок педагогу должен оставаться знаком благодарности, а не обязательством будущего особого отношения или скрытой платой за хорошие оценки, пишет газета.ру. Россия впервые за 2 года вошла в топ-3 туристических направлений, обогнав Объединенные Арабские Эмираты по популярности среди россиян, следует из данных сервиса бронирования пакетных туров Online Tours. Спрос на поездки внутри страны вырос на 56% в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объединенные Арабские Эмираты потеряли почти половину туристов. Средний чек почти не изменился – 59 600 рублей. Доля России в общем объеме бронирований туров россиянами выросла с 9% до 10%. В топе российских направлений – курорты Краснодарского края, Калининградская область и Санкт-Петербург, пишут «Ведомости». В Красноярском крае усилили контроль за продажей алкоголя в жилых домах, пишет Ньюслаб. С начала года возбуждено 76 административных дел. Сумма штрафов превысила 1,9 миллиона рублей. Чаще всего нарушения связаны с продажей спиртного в запрещенное время. С марта в многоквартирных домах алкоголь разрешено продавать только с 10 утра до 9 вечера. Ученые заметили интересную связь между любовью к сладкому и принятием решений, пишет «Комсомольская правда». В экспериментах сладкоежки чаще выбирали гарантированную награду сейчас вместо возможности получить больше, но позже. То есть условные 10 тысяч рублей сегодня им были милее, чем шанс сорвать большой куш когда-нибудь потом. Исследователи предполагают, что дело может быть в чувствительности к быстрому вознаграждению. Любители сладкого привыкли получать удовольствие здесь и сейчас и могут переносить такой принцип на другие ситуации. И о валюте. Доллар 85.13, евро 98.55. Алина Старцева, служба информации.
4: Здесь даже солнца не видно. Здесь даже солнца не видно.
0: Климат-контроль.
2: На 96.2 FM.
5: Сегодня в пятницу, 21 августа, в Красноярске пасмурно. Дневная температура плюс 18, скорость ветра с порывами до 5 метров в секунду.
2: Новая музыка в секретной фонотеке. Красноярск FM.
6: После небольшой рекламы.
7: Чем займемся, команда?
8: Я с Антошкой, футбол!
9: А я на качельке.
10: Ну, а я почитаю книгу, пока вы играете. Когда дети в безопасности, мама спокойна.
11: Жилой комплекс «Фамилия» — это не просто дом с безопасным двором, спортивным кортом, школой и садиком через дорогу. Это ваша фамилия. Отдел продаж 217-80-50. Сайт 24spetstroy.rf. ГСК «Спецстрой». Застройщик СЗ «Счастливый дом».
12: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Красноярске полдень. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло.
3: Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу.
2: Качество отменного. Окна современные.
3: Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
4: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
5: Бонжорно.
6: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
7: Hello, everybody.
8: Боничива.
9: Здоровеньки, булы.
10: Саламатсва.
11: Бонжур.
12: Привет, хан.
13: Привет, салют.
14: Привет.
15: Радио.
16: Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Создай пространство для своих приключений с автомаркетом «Навигатор». Чехлы, накидки, оплетки, коврики на любой сезон. Ваша теща оценит. Автомаркет «Навигатор». Белинского 3.
2: Так, значит, фотографируем молодоженов у фонтанов, на часовне и возле ГЭС.
3: И обязательно у Зоты на Предмостной.
4: У Зоты?
3: Конечно. Это самый яркий символ домашнего тепла, любовного огня и долголетия.
2: Ха, слушайте, логично. Буду и другим советовать Зоту.
3: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
7: Понятно.
8: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
9: Всему, что может мешать, необходимо свое место. Поэтому при покупке квартиры в микрорайоне Юдинский вы получаете кладовую в подарок. Разумно, практично, аккуратно. Живите комфортно в районе Юдинский. Отдел продаж 274-97-97.
10: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
11: Любите шить или создавать уют в доме? С 26 по 30 августа посетите сибирский салон текстиля в МВДЦ «Сибирь». Широкий выбор тканей, фурнитуры и готовой одежды по отличным ценам. Вход свободный. 0+.
12: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте в дилерском центре Чанган Центр Медведь Север. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций. Подробные условия. Уточняйте в ООО «Медведь Север». Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорт 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
13: Салон серебра «Белое сияние» – большой выбор украшений из серебра. Изделия с драгоценными и полудрагоценными камнями, фианитами и православные изделия для себя и в подарок. Назовите кодовое слово «Радио» и получите скидку 20%. ТК «Славянский» и «Комсомольский». Белоесияние.рф.
14: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

Красноярск FM, и здесь минутка рекламной информации. Наверное, вы понимаете, что выбирая квартиру, важно смотреть не только на площадь, но и на среду вокруг. ЖК «Дивные дали» от ГСК «Спецстрой» расположен в Октябрьском районе на улице Норильской, рядом с озером парком «Октябрьский». Это дом комфорт-класса с монолитно-кирпичными стенами, закрытым двором, озеленением, зонами отдыха и парковкой. Квартиры от 29 до 65 квадратных метров с отделкой «Белый куб». Подробности получаете на сайте 24spetstroy.rf или по телефону 217-80-50. Застройщик ГСК «Спецстрой». ООО «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
5: Понятно.
6: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
7: Водолей, радиаторы на любой вкус. Алюминиевые и биметаллические, стальные и чугунные. Дизайнерские разных цветов, форм и размеров. С теплоотдачей до 210 ватт. Выгодно. Водолей. Больше, чем сантехника.
8: Весь сезон говорили «куплю мототехнику потом». Похоже, это ваше «потом» уже наступило. В Nightcar мотоциклы, квадроциклы и мопеды в наличии и под заказ. А еще автомобили из Китая, Кореи и Японии. Доставка на своих автовозах. Смотрите и выбирайте в выставочном зале. Тамбовская 2Е. Nightcar24.ru.
9: Команда ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя. Сибирь. Азия». 9 курсов сета, 9 этапов трансформаций. Кухни Сибири и Азии сплетаются воедино. Пройти путь испытаний и обрести самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269-93-88.
10: Планируете отопление в своем новом доме? Сибирская газовая компания предлагает комплексные решения. Автономное газовое отопление и водоснабжение – все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgk-24.rf или по телефону 276-70-77. Сибирская газовая компания. Инженерные решения для вашего будущего.
11: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
12: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: Реклама.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
4: Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик ищите в 2GIS.
5: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: В клинике Сперанского ведут прием детские врачи. Невролог, аллерголог, гастроэнтеролог, дерматолог, лор, офтальмолог, уролог, хирург, ортопед. Врачи. Гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог. А также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. Запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновские 4D. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Автошкол много, а мы главная дорога. Новая программа и передовые технологии – это главная дорога. Интерактивная доска для максимальной реалистичности и интересной подачи информации. Современный офис на железнодорожников 24G. Это главная дорога. Успей записаться. 292-19-12.
8: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
9: Ну что, что? Шторы, конечно же!
10: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
11: Проект «Яркие берега» и Кубок Красноярска по компьютерному спорту представляют 30 августа. Центральная набережная у Капитанского клуба. Рок-фестиваль «Календари». Хедлайнер фестиваля — группа «Озоновый слой». Начало в 18.00. Возрастное ограничение 6+.
12: Вход свободный.
13: Информационный партнер — радио «Красноярск ФМ».
14: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Более 1 000 000 человек подали заявки на участие в дистанционном электронном голосовании через госуслуги, сообщили в Минцифры России. В среднем за день поступают заявки на участие в ДЭК от более 100 тысяч человек. Голосование через ДЭК пройдет в 32 регионах России. Система будет работать до 14 сентября до 23 часов 59 минут по московскому времени. Выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября, пишут «Ведомости». Военнослужащим МЧС могут разрешить применять огнестрельное оружие и силу. Это следует из законопроекта, который при условии доработки одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, пишут «Ведомости». Согласно тексту документа, военнослужащие МЧС могут применять силу, если несиловые способы не помогают исполнять свои обязанности. В нем сказано, что перед применением силы или оружия военнослужащий должен будет предупредить о своих намерениях и дать время на выполнение требований. Волонтеры помогут маломобильным и пожилым людям во время выборов в Красноярском крае, сообщает телекомпания «Енисей». В сентябре пройдут трехдневные выборы депутатов Госдумы и Законодательного собрания. Краевая избирательная комиссия подписала соглашение с Краевым центром поддержки и развития общественных инициатив. В организации рассказали, что волонтеров, которые будут отвечать на вопросы и помогать, обучат основам правовой культуры. Чтобы получить помощь на участке, нужно заполнить заявление на госуслугах. 4 площадки для собак оборудуют в Советском районе. 2 зоны уже определены. Одну сделают на Истинской у домов номер 3 и 3А. Вторую возле сквера у Дворца труда на Металлургов 22. На Истинской уже начали расчищать участок. Еще 2 места пока согласовывают. Территории проверяют на соответствие требованиям, а итоговый вариант площадок обсуждают с кинологами. Все 4 объекта должны быть готовы осенью, пишет «Красноярск в курсе». Каждый 4-й россиянин прячется от коллег на обеде, чтобы не делиться едой, пишет «Лента дня». 46% опрошенных предпочитают есть вместе с коллегами, 54% в одиночку. Из тех, кто обедает один, половина скрывается от остальных, чтобы сохранить свой рацион. В то же время 43% россиян охотно делятся едой с коллегами. Многие отметили, что таким образом экономят до 5000 рублей в месяц. И о валюте. Доллар 85.13, евро 98.55. Алина Старцева, служба информации.
4: У природы нет плохой погоды. Нет плохой погоды.
5: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
6: Сегодня в пятницу, 21 августа, в Красноярске пасмурно. Дневная температура плюс 18, скорость ветра с порывами до 5 метров в секунду.
2: Новая музыка в секретной фонотеке. Красноярск FM.
7: После небольшой рекламы.

0: 13.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Тёще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И ещё раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжорно.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коннечива.
8: Здоровеньки, були.
9: Саламат сива.
10: Бонжу.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район «Вита-парк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Вита-парк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
4: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
5: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
6: Распродажа пуховиков в «Вахара».

0: 7 магазинов в городе Красноярске. Адреса на сайте ahara.ru.
1: ИП Разин Роман Александрович. Огранный по 204-240-223-214. Срок акции с 1 июля по 31 августа 2026 года. Подробности у консультантов магазина.
2: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
3: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
4: Салон «Серебра. Белое сияние» – большой выбор украшений из серебра. Изделия с драгоценными и полудрагоценными камнями, фианитами и православные изделия для себя и в подарок. Назовите кодовое слово «Радио» и получите скидку 20%. ТК «Славянский» и «Комсомольский». Белое сияние.рф.
5: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
6: Ну что, что? Шторы, конечно же!
7: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
8: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
9: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

Это Красноярск ФМ. Много полезной информации для тех, кто ищет, как же круто можно провести время. 22 августа фестиваль «Сгущенка» соберет на базе отдыха «Чайка» всех, кому близок активный образ жизни. Центр путешественников подготовил насыщенную программу. Лекции, мастер-классы, интерактивные площадки и общение с представителями туристической сферы Красноярского края. Это возможность узнать больше о путешествиях, найти единомышленников и спланировать новые выезды. Начало в 14:00, вход свободный. Подробности в группе фестиваля во ВКонтакте. 0+.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Просторная квартира для счастливой семьи в лесном мини-районе «Витапарк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Ухо ноет, нос не дышит, голос где-то потерялся. Лор лечение пропишет. Знают все, кто обращался. Клиника новых технологий. Все виды терапевтического и хирургического лечения уха-горла-носа. Заботливые доктора клиники новых технологий уже больше 20 лет помогают сохранить здоровье взрослых и детей с 0 лет. Прием малышей проходит в игровой форме. Записывайтесь. 205-3-205. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19.
6: Любите шить или создавать уют в доме? С 26 по 30 августа посетите Сибирский салон текстиля в МВДЦ «Сибирь». Широкий выбор тканей, фурнитуры и готовой одежды по отличным ценам. Вход свободный. 0+.
7: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
8: Акция действует до 30 сентября.
9: Команда ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя. Сибирь. Азия». 9 курсов сета, 9 этапов трансформаций. Кухни Сибири и Азии сплетаются воедино. Пройти путь испытаний и обрести самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269 93 88.

0: и Куба Красноярска по компьютерному спорту представляют 30 августа. Центральная набережная у Капитанского клуба. Рок-фестиваль «Календари». Хедлайнер фестиваля — группа «Озоновый слой». Начало в 18.00. Возрастное ограничение 6+.
1: Вход свободный. Информационный партнер — радио «Красноярск ФМ».
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.

на Красноярск ФМ 96.2 и много полезной информации на правах рекламы. Жилой комплекс «Фамилия» от группы строительных компаний «Спецстрой» в Солнечном – это удобный район для семейного расписания. Рядом школа, детский сад, магазины, аптеки, парк и спорткомплекс «Солнечный». Вечером можно выйти во двор без машин, с детскими площадками и зонами для прогулок. Проектный срок сдачи – 4-й квартал 2027 года. Строительство ведется с опережением графика работ. Жилой комплекс «Фамилия» – место вашей семейной идиллии. Подробности на 24spetstroy.rf, телефон 217-80-50. Застройщик ГСК «Спецстрой», ООО «СЗ Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: рекламу.
1: Счастье красноярца в простых моментах. Утренний кофе с видом на реку и горы, вечерние прогулки на острове, незабываемый закат над Енисеем. Теперь эти моменты прямо у вашего порога в доме с собственным Татышевым. Новый дом на Ульяновском. Квартиры бизнес-класса, панорамные виды, лобби с камином и прогулочная терраса. Открываем первые продажи. Подробнее на сайте домнаульяновском.рф. Застройщик ОАЭЗ «Конструктив Девеломат». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Много затрат в августе. С губернскими аптеками позаботиться о здоровье легко и выгодно. До конца месяца успейте купить Мизим 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен 12 таблеток за 89 рублей. Цитрин 30 таблеток за 199 рублей и многое другое. Акция действует до 31 августа 2026 года.
4: А у губернские аптеки 118-246-800-75-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Весь сезон говорили «куплю мототехнику потом». Похоже, это ваше «потом» уже наступило. В Nightcar мотоциклы, квадроциклы и мопеды в наличии и под заказ. А еще автомобили из Китая, Кореи и Японии. Доставка на своих автовозах. Смотрите и выбирайте в выставочном зале. Тамбовская 2Е. Nightcar24.ru.
6: У «Оптики ваше зрение» день рождения, и мы приглашаем вас на праздник. Только 21, 22 и 23 августа скидка 40% на все. Для юных гостей бесплатная диагностика зрения, а для посетителей фуршет и приятные подарки. Ждем вас. Переулок Светлогорский, 12. Телефон 200 14 14. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Все автошколы одинаковые.
8: Все так говорят, пока не увидят. Новый филиал главной дороги. Интерактивная доска, где все дорожные ситуации показаны как в реальности. Все наглядно и классно запоминается. Новая программа и крутой, стильный интерьер. Запомни, это главная дорога. 292-19-12.
9: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.

0: «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2-090-777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОГРН 123-240-76-96.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. В Республике Алтай за двое суток ликвидировали 12 медведей, включая тех, что могли нападать на людей. Власти выдали дополнительные лицензии на отстрел хищников после трагедии. Один из убитых медведей мог быть тем самым зверем, который 19 августа утащил из палатки и убил 29-летнюю туристку. Об этом пишет Борус. В Госдуму внесен законопроект, который предлагает ввести штрафы за неисполнение решений губернатора или оперативного штаба, созданного им по указу президента. Гражданам грозит от 3 до 5 тысяч рублей, должностным лицам до 50 тысяч, юридическим до 1 000 000 рублей, а также приостановка деятельности до 90 суток. Об этом пишет Борус. В Тульской области разгорелся скандал из-за детских рисунков со смешариками. Власти Болохова решили привлечь к ответственности 14-летнюю девочку, которая нарисовала персонажей на бетонной плите на детской площадке. По камерам установили личность ребенка, подали заявление в полицию и пригрозили уголовной статьей за вандализм и умышленное повреждение имущества. Затем местные чиновники пригрозили ответственностью комментаторам, которые встали на сторону школьницы. Однако губернатор Тульской области Дмитрий Миляев вступился за девочку, назвав ситуацию абсурдной, и потребовал отстать от ребенка, предложив вместо этого объявить конкурс детского рисунка на асфальте. Позже глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала, что школьница прислала ей и другие свои работы. Об этом пишет «Контекст». Скульптуру «Лошадь белая», которую в народе называют «конем Дубенского», убрали со стрелки. По легенде, именно здесь в 1628 году высадились казаки во главе с основателем Красноярска Андреем Дубенским. В мэрии пояснили, что фигура оказалась за строительным забором будущего кафедрального собора, и ухаживать за ней стало неудобно. Скульптуру временно отправили на склад. Где ее установят после завершения работ, пока не решили. Об этом сообщает НГС-24. Выходные в Красноярске будут дождливыми. В субботу до плюс 17, сильные осадки в течение всего дня. В воскресенье воздух прогреется до 19, будет пасмурно и дождливо. Ночные температуры от 14 до 15 градусов. Об этом сообщает НГС-24. И о валюте: доллар 83.35, евро 96.73. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Это скверная погода.
5: Климат-контроль
6: на 96,2 FM.
7: Сегодня в пятницу, 21 августа, в Красноярске пасмурно. Дневная температура плюс 18, скорость ветра с порывами до 5 метров в секунду.
8: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.
9: После небольшой рекламы.
10: Давайте рассуждать логически. Новая дорога сократит путь до бизнес-центра. Транспортная доступность повысит привлекательность района. Привлекательность – спрос. А спрос – цену. ЖК «Фамилия» в Солнечном. Сегодня покупка, завтра капитал. Это не прогноз, это простая логика роста. Современные квартиры с панорамными окнами, закрытый двор, дизайнерские подъезды. Отдел продаж 217-80-50. ГСК «Спецстрой». Застройщик СЗ «Счастливый дом».
11: Проектная декларация на сайте нашего.

0: Красноярске 14 часов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коничива.
7: Здоровеньки були.
8: Саламатсва.
9: Бонжур.
10: Привет, хай.
11: Привет, салют.
12: Привет.
13: Радио.
14: Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООСЗ компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
2: Так, самый необходимый агрегат загородного дома по горизонтали.
3: Да что тут думать? Котел.
2: Не входит.
3: Тогда вообще думать нечего. Зота. Их котел Рио по любой горизонтали войдет. Там всего 54 сантиметра.
2: А он точно самый при самый необходимый?
4: А как ты думаешь, почему так написано?
5: Даже не думай сомневаться. Зота.
6: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
7: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте в дилерском центре Чанган Центр Медведь Север. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций. Подробные условия. Уточняйте в ООО «Медведь Север». Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
8: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
9: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
10: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
11: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
12: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
13: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
14: Ну что, что? Шторы, конечно же!
15: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
16: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: Плохо видно дорогу? Наши дворники работают без выходных. Автомаркет «Навигатор». Огромный выбор дворников для вашего авто. Белинского 3.
2: Любите шить или создавать уют в доме? С 26 по 30 августа посетите сибирский салон текстиля в МВДЦ «Сибирь». Широкий выбор тканей, фурнитуры и готовой одежды по отличным ценам. Вход свободный. 0+.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
5: Сайт bunker919.ru.
6: Вашему автомобилю тоже нужен комфорт. Поэтому при покупке трехкомнатной квартиры в районе Юдинский вы получаете подземную парковку в подарок. Разумно, комфортно, практично. Подберите свою квартиру вместе со специалистами нашего отдела продаж. Телефон 274-97-97.
7: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
8: Салон серебра «Белое сияние» – большой выбор украшений из серебра. Изделия с драгоценными и полудрагоценными камнями, фианитами и православные изделия для себя и в подарок. Назовите кодовое слово «Радио» и получите скидку 20%. ТК «Славянский» и «Комсомольский». Белоесияние.рф.
9: Проект «Яркие берега» и Кубок Красноярска по компьютерному спорту представляют 30 августа. Центральная набережная у Капитанского клуба. Рок-фестиваль «Календари». Хедлайнер фестиваля группа «Озоновый слой». Начало в 18.00. Возрастное ограничение 6+.
10: Вход свободный.
11: Информационный партнер «Радио Красноярск ФМ».
12: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2903-803.

0: Реклама. Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
1: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
2: В клинике Спиранского ведут прием врачи: гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. В лаборатории Спиранского быстро и недорого можно сдать анализы крови, мочи, кала, мазков, микробиот. Забор анализов ежедневно с 9 до 15.00. Возможна предварительная запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновский 4D.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Весь сезон говорили: куплю мототехнику потом. Похоже, это ваше потом уже наступило. В Найткар мотоциклы, квадроциклы и мопеды в наличии и под заказ. А еще автомобили из Китая, Кореи и Японии. Доставка на своих автовозах. Смотрите и выбирайте в выставочном зале. Тамбовская 2Е. Найткар24.ру.

0: Автошкола «Главная дорога». Мы не все. Мечтаешь водить? Научим. Звони 292-19-12.
1: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.

0: «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. За ночь силы ПВО сбили 325 беспилотников над 14 регионами России. В Крыму в результате атаки погибли 2 человека, 7 пострадали. В Перми была объявлена беспилотная опасность, сообщалось о пожаре, но официального подтверждения нет, пишут «Осторожно, новости». Постпред России при ООН Василий Небензя на брифинге ответил украинскому журналисту на вопрос о том, как он может прокомментировать отъезд в Грузию десятков тысяч молодых россиян, которые опасаются мобилизации после выборов. Небензя заявил, что массовая мобилизация не планируется. Однако добавил, цитата, «посмотрим после выборов, кто был прав, а кто ошибался». Конец цитаты. Об этом пишет «Контекст». Из-за участившихся выходов агрессивных медведей с 21 августа в природном парке Ергаки полностью закрыли туристические тропы, включая хребет и каменный городок. Рыбаков, охотников и сборщиков ягод и грибов просят воздержаться от посещения парка. Когда ограничения снимут, неизвестно. Об этом пишут новости ТВК. В это воскресенье, 23 августа, на острове Татышев перекроют восточную парковку. Въезд будет закрыт с 6 утра до 15 часов. Там пройдет акция «Добрый автопробег». А в дирекции парка посетителей просят заранее планировать маршрут, пользоваться общественным транспортом и западной парковкой. В интернете смайлик с плачущим лицом постепенно вытесняет привычный смайлик с катающимся от смеха лицом. Зумеры считают, что такой смайлик выглядит устаревшим и даже неловким. А плачущий смайлик стал универсальным инструментом для выражения практически любых эмоций. По статистике Google и Reddit в этом году он обогнал по числу использований как смайлик с катающимся от смеха лицом, так и смайлик с мокрыми от слез глазами. Пользователи ставят его не только для выражения грусти, но и для смеха, смущения, сарказма, сочувствия и других чувств. Об этом пишет НГС-24. И о валюте доллар 83.35, евро 96.73. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Здесь даже солнца не видно.
5: Здесь даже солнца не видно.
6: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
7: Сегодня в пятницу, 21 августа, в Красноярске пасмурно. Дневная температура плюс 18, скорость ветра с порывами до 5 метров в секунду.
8: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.
9: После небольшой рекламы.
10: Комфортная жизнь складывается из деталей. Из того, как выглядит подъезд, наличие парковки и магазинов у дома, красивого вида с лоджии, уютной зоны отдыха на террасе и близости к природе. Жилой комплекс «Дивные дали». Забота о вас в каждой детали. Отдел продаж 217-80-50. ГСК «Спецстрой».
11: Застройщик «Сазальянс». Проект на декларации на сайте наш.дом.ру.

0: 15.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Тёще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И ещё раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжорно.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
5: Коничива.
4: Здоровеньки, були.
7: Салават сива.
4: Бонжу.
7: Привет, хай.
5: Привет, салют.
7: Привет.
2: Радио.
8: Красноярск FM.

FM, немного полезной информации на правах рекламы. Ну что, Красноярск, отправляемся в маленькое гастрономическое путешествие в Италию. И далеко ехать не придется. Во вкусные точка появились сырные палочки с горячей, тягучей моцареллой под хрустящей корочкой. Откусываешь, а внутри нежный сливочный сыр, который красиво тянется. К ним можно взять соус пицца из томатов итальянских трав. Получается почти неаполитанский перекус. А для любителей картофеля есть сет с приправой оливки и орегано. Засыпали приправу в пакет, встряхнули, и обычный фри заиграл средиземноморскими нотами. Заезжайте на Красраб 195, Партизана Железняка 35А или Перенсону 4. Подробности и бонусы в приложении «Вкусные точка» 6+. ООО «Система ПБО» город Москва. ОГРН 107-770-025-1754.

0: Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Распродажа пуховиков в Вахара.

0: 7 магазинов в городе Красноярске. Адреса на сайте ahara.ru. ИП Разин Роман Александрович. Огранный подъезд 440 223 200 114. Срок акции с 1 июля по 31 августа 2026 года. Подробности у консультантов магазина.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
2: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
3: Ну что, что? Шторы, конечно же!
4: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
5: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект «Алео», бани Сибири. Материал «Кедр». Срок 10 дней. Уровень стресса 0.
6: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
7: Про здоровье.
8: Для слушателей старше 16 лет.
9: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Забота о здоровье ваших зубов начинается еще задолго до похода к стоматологу. Но иногда совершенно неожиданно появляются они – кариес, воспалительные процессы, поврежденная эмаль. В этих случаях действовать нужно незамедлительно. В стоматологической клинике «Практика» при борьбе с кариесом вместо обычной пломбы можно поставить керамическую вкладку, а реминерализирующая терапия, фторирование и герметизация предотвратят размножение бактерий, закрепят результат и сохранят природную белизну эмали. Доверьте здоровье своих зубов докторам в стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-дефистом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

рекламной информации на Красноярск-ФМ. Если вы выбираете квартиру для семьи, присмотритесь к ЖК «Фамилия» в Солнечном от группы строительных компаний «Спецстрой». ЖК «Фамилия» — это дворы без машин, детские площадки, зоны для прогулок, рядом школа, садик, магазины, аптеки, парк и спорткомплекс. ЖК «Фамилия» — место вашей семейной идиллии. Подробности на 24spetstroy.rf, телефон 217-80-50. Застройщик ГСК «Спецстрой», ООО «СЗ Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории Арбан. С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
2: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Посчитали смету на стройку, а теперь забудьте.
5: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
6: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
7: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
8: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89 красбор.ру.
9: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

СМИ Красноярск ФМ зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

Вы на Красноярск ФМ и немного полезной информации на правах рекламы. Фестиваль «Сгущенка» – отличный повод выбраться всей семьей на свежий воздух. 22 августа Центр путешественников ждет гостей на базе отдыха «Чайка». Здесь будут интерактивные площадки, мастер-классы, выступления музыкантов, полезные лекции и теплая атмосфера большого туристического праздника. Это день, который объединяет отдых, впечатления и новые знания. Начало в 14:00, вход свободный. Подробности в группе фестиваля во ВКонтакте. 0+.

0: Реклама.
1: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красрабе 113, Шумяцкого 8 и Авиатора 54. Звоните 295-36-97.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони. 8-923-359-99-09.
4: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
5: Акция действует до 30 сентября.
6: Проект «Яркие берега» и Кубок Красноярска по компьютерному спорту представляют 30 августа. Центральная набережная у Капитанского клуба. Рок-фестиваль «Календари». Хедлайнер фестиваля — группа «Озоновый слой». Начало в 18.00. Возрастное ограничение 6+.
7: Вход свободный. Информационный партнер — радио «Красноярск ФМ».
8: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Новые медвежьи следы заметили в экопарке «Гремячая грива». Туристы обнаружили их в районе второй сопки, там, где нет визит-центров, освещения и площадок. Посетители предупреждают, что по лесу может ходить медведь, и просят быть осторожнее. Об этом пишет «Проспект Мира». В центре Красноярска работают 8 социальных рядов, где садоводы могут легально продавать овощи, ягоды и зелень. 5 площадок расположены в исторической части, 3 в Покровском. Сейчас там торгуют 86 человек. Торговля вне специальных мест запрещена. Штраф до 2000 рублей. Об этом пишет Ньюслаб. Украина ввела санкции против создателей мультсериала «Маша и Медведь». По мнению украинских властей, анимационный сериал, цитата, «распространяет пророссийские нарративы, замаскированные под детский контент, что создает угрозу национальной безопасности». Конец цитаты. Санкции подразумевают блокировку всех активов физических и юридических лиц на территории Украины. Кроме того, в стране будет ограничен доступ к официальным соцсетям и платформам мультсериала на всех языках. Об этом пишет «Кровавая барыня». Средний чек на летние туры за рубеж вырос почти на 11% и составил 237 тысяч рублей. По России почти на 5%. Рост сдерживал ограниченный спрос. Туристы стараются экономить. Ключевым выездным направлением остается Турция. Самым растущим – Китай, Вьетнам и Черногория. Об этом пишет «Коммерсант». В Красноярске на Театральной площади планируют создать фонтан с голографической проекцией. 3 чаши объединят в одну композицию. Днем в воде будет отражаться фасад театра и статуя Аполлона, а вечером – светомузыкальное шоу с проекционным изображением. Также установят навесы от солнца и дождя, обновят покрытие и уличную мебель. Начало работ запланировано на 2027 год. Об этом пишет «Проспект Мира». И о валюте. Доллар 83.35, евро 96.73. Наталья Мальцева, служба информации.
2: Климат-контроль на 96,2 FM.
4: Сегодня в пятницу, 21 августа, в Красноярске пасмурно. Дневная температура плюс 18, скорость ветра с порывами до 5 метров в секунду.
2: Новая музыка в секретной фонотеке. Радио Красноярск FM.

0: 16.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки були.
9: Саламат сива.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
2: Радио.
14: Красноярск FM 96.2.

0: связи Красноярск ФМ. Немного полезной информации на правах рекламы. Красноярск, если на улице душно и хочется чего-то холодного, яркого и необычного, держите вкусную подсказку. Во вкусной точке появились новые напитки. Bubble Tea розовый помело. Это холодный чай с ярким цитрусовым ароматом и виноградными бабблсами, которые добавят напитку приятную игривую текстуру. А Bubble Milk Jasmine виноград сочетает насыщенный вкус красного винограда, зеленый чай, легкий аромат жасмина и нежность молока. Виноградные шарики делают каждый глоток еще интереснее. Забирайте напитки по пути через Авиаторов 60, Волочаевскую 44 или Партизана Железняка 36А. Стоимость от 295 рублей. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+. ООО «Система ФБО. Город Москва». ОГРН 102-770-025-17-54.
1: Радио «Красноярск-ФМ».

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял?
2: База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке.
1: Даю добро. Замена производится бесплатно.
3: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор124.ру. Миссия выполнима.
4: Евгений, уголь засыпая, об нем не думал каждый год. Система «Зоты» дорогая его лишила тех забот. Ей подойдет любой, по сути, от кирпича до порошка. Шнек в три вершка легко прокрутит 2,5 вершка. С котлами «Зота» жизнь проста, от Рождества и до поста. Компания «Зота», Калинина 53А и Брянская 142-247-77-77.

0: Парижской коммуны 44. Весь сезон говорили «куплю мототехнику потом». Похоже, это ваше «потом» уже наступило. В Nightcar мотоциклы, квадроциклы и мопеды в наличии и под заказ. А еще автомобили из Китая, Кореи и Японии. Доставка на своих автовозах. Смотрите и выбирайте в выставочном зале. Тамбовская 2Е. Nightcar24.ru.
1: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
2: Папа, папа, хочу установить рекорд.
3: О, тогда нам нужно «Форвард» и «Буда Спорт».
2: А что это?
3: Сеть магазинов спортивной экипировки, которые нам рекомендовал тренер. Там большой выбор товаров для разных видов спорта, надежное качество и доступные цены. Приобретем все необходимое для будущего чемпиона. Кимоно, пояс, шлем, перчатки, футы, защиту, вместительный рюкзак.
2: Сеть магазинов «Форвард» и «Буда Спорт».
3: Стиль и комфорт.
4: Весь ассортимент на сайте budasport.ru.
5: О, экипировка. Центр «Буда Спорт». Украин 110-246-850-12.
6: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
7: Ну что, что? Шторы, конечно же!
8: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Очень частая проблема аденоиды у деток. Для родителей дилемма. Как лечить? Куда идти? Клиника новых технологий поможет сохранить здоровье малыша. Добрые доктора, игровая форма приема, инновационные методики лечения. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19. Записывайтесь. 205-3-205.
2: Счастье красноярца в простых моментах. Утренний кофе с видом на реку и горы. Вечерние прогулки на острове. Незабываемый закат над Енисеем. Теперь эти моменты прямо у вашего порога. В доме с собственным Татышевым. Новый дом на Ульяновском. Квартиры бизнес-класса, панорамные виды, лобби с камином и прогулочная терраса. Открываем первые продажи. Подробнее на сайте домнаульяновском.рф. Застройщик ОАЭ «Конструктив Евроламат». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Ждать баню год?
5: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
6: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
7: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
8: О, Дивснайдер, УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
9: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
10: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
11: Команда ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя. Сибирь. Азия». 9 курсов сета, 9 этапов трансформаций. Кухни Сибири и Азии сплетаются воедино. Пройти путь испытаний и обрести самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269-93-88.
12: У «Оптики ваше зрение» день рождения, и мы приглашаем вас на праздник. Только 21, 22 и 23 августа скидка 40% на все. Для юных гостей бесплатная диагностика зрения, а для посетителей фуршет и приятные подарки. Ждем вас. Переулок Светлогорский, 12. Телефон 214-14. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

Красноярск-ФМ. Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Baby, baby.

0: Красноярск ФМ и еще немного полезной информации на правах рекламы. Дом на Ульяновском. Новый жилой комплекс бизнес-класса на берегу Енисея. Панорамные виды на остров Татышев, реку и город. Собственная прогулочная терраса, два вида паркинга, лобби с камином. Подробнее на сайте домнаульяновском.рф или в офисе продаж по телефону 230-2020. Застройщик ООО «СЗ Конструктив Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Красноярск ФМ.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств? Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНП. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик ищите в 2GIS.
6: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-800-7590. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Арт-бетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: В клинике Сперанского ведут прием детские врачи. Невролог, аллерголог, гастроэнтеролог, дерматолог, лор, офтальмолог, уролог, хирург, ортопед. Врачи. Гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. Запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновские 4D. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
5: Автошкол много, а мы главная дорога. Новая программа и передовые технологии – это главная дорога. Интерактивная доска для максимальной реалистичности и интересной подачи информации. Современный офис на железнодорожников 24G – это главная дорога. Успей записаться. 292-19-12.
6: Салон серебра «Белое сияние» – большой выбор украшений из серебра. Изделия с драгоценными и полудрагоценными камнями, фианитами и православные изделия для себя и в подарок. Назовите кодовое слово «Радио» и получите скидку 20%. ТК «Славянский» и «Комсомольский». Белоесияние.рф.
7: Проект «Яркие берега» и Кубок Красноярска по компьютерному спорту представляют 30 августа. Центральная набережная у Капитанского клуба. Рок-фестиваль «Календари». Хедлайнер фестиваля — группа «Озоновый слой». Начало в 18.00. Возрастное ограничение 6+.
8: Вход свободный. Информационный партнер — радио «Красноярск ФМ».
9: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. На Сахалине после аварийной посадки загорелся самолет «Ан-3». Воздушное судно село в поле у села Зональное. По предварительным данным, причиной возгорания стала техническая неисправность двигателя. На борту находились 7 человек – 2 пилота и 5 сотрудников авиалесоохраны. Все они успели эвакуироваться. Пострадавших нет. Сахалинская транспортная прокуратура проводит проверку, пишет «Контекст». С 22 августа в Красноярске изменится маршрут автобуса номер 7. Теперь он будет поворачивать с 9 мая на Шумяцкого, проезжая через новые остановки школа 147 и улица Шумяцкого ТК «Махаон», а затем следовать по Мат-Залке и космонавтов до конечной на полигонной. Остановки Бикси и школа 147 в сторону Гайдашовки исключены. Новая схема будет действовать в обоих направлениях, пишет «Проспект Мира». В Красноярском крае на канского подростка Никиту Уварова завели 3-е уголовное дело. 21-летнего молодого человека обвиняют в вовлечении человека в экстремистскую организацию. По версии следствия, преступление он совершил в феврале 2025 года, еще находясь в исправительной колонии. Якобы он пропагандировал среди осужденных криминальные традиции и асоциальное поведение. Напомню, в начале года в отношении Уварова уже возбуждали уголовное дело об участии в экстремистском и запрещенном в России движении. Это произошло за месяц до его освобождения из колонии, где он отбывал наказание по террористической статье. Сейчас Уваров находится под стражей. Wildberries и Озон запустят оплату в цифровых рублях. В приложениях маркетплейсов появится возможность открывать цифровые кошельки. Сделать это россияне смогут с начала осени в приложениях 12 системно значимых банков. Об этом пишет «Коммерсант». Жительница Красноярска Мария Примак вырастила тыкву весом 466 килограммов, побив свой прошлогодний рекорд. В этом году гигантский плод отправили в ров ручей. Однако красноярка столкнулась с хейтом в соцсетях, где ее обвиняли в использовании химии и призналась, что неприятно читать такие комментарии на контрасте с иностранцами. Об этом пишет «Проспект Мира». И о валюте: доллар 83.35, евро 96.73. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы лето не кончалось.
0: Климат-контроль
2: на 96,2 FM.
5: Сегодня в пятницу, 21 августа, в Красноярске пасмурно. Дневная температура плюс 18, скорость ветра с порывами до 5 метров в секунду.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Радио. Красноярск FM.
7: После небольшой рекламы.

0: вашей семьи.
1: ЖК «Фамилия». Откройте новую страницу вашей жизни. Отдел продаж 217-80-50.
2: ЮСК «Спецстрой». Застройщик «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 5 вечера в нашем городе, за окном плюс 18 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: Соединение со спутниками установлено.
6: Навигатор.

0: 5 часов и 5 минут в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделя на месте. Совсем скоро ко мне присоединится еще кое-кто из нашей замечательной тройки. Кто это будет, узнаете совсем скоро. Ну, а пока что, наверняка вы понимаете, что пятница, неважно какая погода, лето все еще не закончилось, время еще есть. Если вы еще не сделали какие-то летние дела, попробуйте, успевайте, что называется. Не то, что я прям такой, попробуйте, ха-ха-ха, погода, смотрите, какая вы еще, например, не купались, а вот попробуйте, искупайтесь. Почему бы и нет? Я понимаю, что вода уже наверняка прохладная, но если слишком хочется, сильно надо, то почему бы и нет. И впереди три классных часа, повеселимся, что-то обсудим, посмеемся, классно, короче, время проведем. Вдруг вы где-то в пробке застряли, например, но хотелось бы, конечно, чтобы нет. Я прямо сейчас вот и загляну, собственно, на карту города, посмотрим, что там происходит. Но она усиленно говорит мне: Никита, я не хочу тебе показывать пробки. 6 баллов традиционно, можно сказать, для пятницы. Довольно неплохая ситуация. Вот так пускай и остается. Собственно, там, где пробки обычно есть, они там и, собственно, собрались. Ничего нового не придумано. Вот неприятная, конечно, пробка на Октябрьском мосту из-за дорожных работ в сторону правого берега. Так что держитесь. И самое время посмотреть, что же можно сегодня интересного отметить. Как всегда, если у вас сегодня персональный праздник, я вас, естественно, поздравляю. Вот, допустим, смотрите-ка, день ежевики. Прекрасный повод. Плюс день сбора диких трав. Вы можете собрать травы дикие, ну, естественно, разрешенные. Например, иван-чай заготовить на зиму. Его там у нас огромное количество растет. Или там, ну, что вы заготавливаете. Ежевику где-то еще тоже взяли, поели. Вкусно, классно. День гладиолуса. Очень красивый цветок. Почему день гладиолуса? Ну, потому что гладиолус, это мы все помним. Всемирный день QR-кода, понимаете, уже вот такой праздник есть. Люди сидели, думали, нам мало праздников. QR-код есть, праздника нет. День QR-кода. Если пользовались, то уже, получается, отметили. День ораторского искусства. Вот эти все наши ежедневные эфиры как будто бы тоже подходят под день ораторского искусства. Мы вот ораторим, пускай будет такое слово, ежедневно для того, чтобы вам было весело и интересно. Ну и день без косметики и макияжа. Вот я сегодня, естественно, без косметики, без макияжа, ну, оно и понятно. Ну, а с другой стороны, почему в пятницу не прийти, чтобы лицо отдохнуло? Я понимаю, что это важная штука и нужная для тех, кто этим пользуется. Ну, собственно, почему бы и нет. Все мы прекрасны без косметики, смотря с какой стороны посмотреть. Потому что я вот всех люблю, все классные. И, собственно, чего здесь еще добавлять? Да больше добавить-то и нечего. Осталось лишь ждать. Чего ждать? Собственно, кто составит мне компанию? Потому что мне уже скучно. Нужно что-то обсуждать. Если тоже вам скучно, вы, естественно, до 8 не выключаете. Мы столько всяких интересностей расскажем. Если хочется посмотреть, что у нас здесь внутри происходит, заходите на сайт или в группу ВКонтакте, трансляцию включаете, и, собственно, все замечательно. Ну и немного полезной информации на правах рекламы. Допустим, вам хочется отправиться в путешествие, например, в гастрономическое, то давайте отправляемся в Италию, причем далеко ехать не нужно. Во вкусные точки появились сырные палочки с горячей, тягучей моцареллой под хрустящей корочкой. Откусываешь внутри нежный сливочный сыр, который красиво тянется. Можно взять, не то что можно, нужно взять соус пицца из томатов и итальянских трав. Получается почти такой неаполитанский перекус. А для любителей картофеля есть сет с приправой оливки и орегано. Приправу засыпаете в пакет, встряхиваете, и обычный картофель фри заиграл уже такими средиземноморскими нотками. Заезжайте на Красраб 195, на Партизана 36А или Перенесона 4. Подробности, бонусы в приложении «Вкусные точка». 6+, возрастные ограничения. ООО «Система ПБО», город Москва. ОГРН 102-770-025-17-54. Ну, в принципе, можно и начинать.
1: Ну ладно, поехали.

0: Реклама.
1: Нужны запчасти? Нет лишнего времени. Заходи на navigator124.ru. Огромный выбор запчастей и автотоваров в наличии и под заказ. Это выгодно и быстро. Работает доставка и отправка в любые регионы. ООО «Автомат Навигатор», город Красноярск, улица Белинского, 3.
2: Всему, что может мешать, необходимо свое место. Поэтому при покупке квартиры в микрорайоне Юдинский вы получаете кладовую в подарок. Разумно, практично, аккуратно. Живите комфортно в районе Юдинский. Отдел продаж 274-97-97.
3: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Стройка – это боль. А баня – удовольствие.
6: Готовые кедровые бани от Алео. Привезли и парься. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
7: Вечером каждый выбирает свое. Детям Kids Combo, взрослым сочный Грант, а на десерт мороженое с карамелью и разноцветными маршмеллоу. Откройте мобильное приложение «Вкусные точка». Семейный ужин без готовки и горы посуды.
8: 6+, ООО «Система ПБО». Москва, УГРН-102-870-025-17-54.
9: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте в дилерском центре Чанган Центр Медведь Север. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций. Подробные условия уточняйте в ООО «Медведь Север». Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
10: Планируете отопление в своем новом доме? Сибирская газовая компания предлагает комплексное решение. Автономное газовое отопление и водоснабжение. Все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgk-24.rf или по телефону 276-70-77. Сибирская газовая компания. Инженерные решения для вашего будущего.
11: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
12: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
13: Ну что, что? Шторы, конечно же!
14: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
15: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Маршрут построен.
1: Навигатор.
2: 5.18 в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
3: Сюрприз, сюрприз. И Рома такой, прикинь, Ром Бутанай.
4: Нормально.
3: Это было бы смешно.
4: Нормально.
3: Короче, делюсь своими, значит, неприкольными приключениями. Почему, собственно, вот пришла немного чуть позже. Значит, я посмотрела, когда выезжала из центра, посмотрела, что довольно приличная пробка была на Копыловском мосту. Прям уже такая, скопилась она. Я, кстати, проезжала, было в целом нормально, но показывала карта, что там как будто бы пробка.
4: Ну, сейчас есть пробка
3: там
4: как
3: есть,
4: раз
3: да.
4: С Робеспьера до, собственно, где развязку делают.
3: Короче, вот, я такая, окей, сейчас не проблема, я, естественно, поеду на самокате, как это всегда бывает. Вот, ну и мало того, что, я сажусь на первый самокат, и у меня юбка такая длинная достаточно, я еду и чувствую, что мне как-то ноги вот внизу щиколотку, как-то что-то мокровато, некомфортно, думаю, странно, в чем причина? Я что-то оборачиваюсь назад и вижу, что у заднего колеса нет вот этой вот защитной штуковины, как они правильно?
4: Крыло.
3: Крыла нет. И вот это все на мою юбку, на мои ноги. Я такая, вы что творите вообще? Мне пришлось...
4: Самокат фуд-фетишист.
3: Серьезно, это просто был какой-то кошмар. Я пересела на другой, мне пришлось два раза заплатить за аренду. Ну, вот эти вот, которые там установочные деньги. Это уже минус большой, конечно, я не рассчитывала на это. А потом, что у меня оказалась остановка на Копыловском мосту, самокат перестал ехать, а потом я поехала уже за Копылово, где идут все ремонтные работы, а там начали делать ремонт там, где я раньше проезжала спокойно, и я такая, маршрут перестраивается в голове просто, я там какими-то окольными путями через какие-то дворы, короче, и ехала, естественно, в три раза дольше, чем я планировала ехать. Я такая думаю, сейчас быстро проеду.
4: Вжух и все.
3: Ну вот не вжух вообще получилось.
4: А нифига.
3: Ну вот как-то так, короче. Ну думаю, ну ладно, хотя бы дождь не начался, я думала, еще не хватало мне для полноты картины попасть под проливную. Ну нет, там все в этом плане спокойно было. Поэтому...
4: Вот такая история.
3: Такая вот история.
4: Mm-hmm. И у тебя, ты никогда не думала такая, у меня вот есть какие-то там экстрасенсорные способности,
3: да.
4: Или что-то такое?
3: Думала. Мне иногда сны снятся.
4: Объявлен кастинг на новый сезон «Битвы экстрасенсов».
3: Я думаю, к чему этот вопрос?
4: Конечно.
3: Все. Мне надо сначала потренироваться, поискать в машинах кого-то.
4: Организаторы, да, ищут магов, медиумов и ведьм, которые смогут показать паранормальные свои способности.
3: Я немного ведьма, да.
4: А мне вот интересно, медиумов, а вот если медиум well, типа, то тебя возьмут?
3: Так я, что-то вот уже перебор, конечно.
4: Нет, ты rare, поэтому уже все. О, well done, все, мы таких не берем, такие нам не нужны. Извините. Извинитесь,
3: во-первых, да.
4: Я бы даже так сказал. Ну и немного полезной информации на правах рекламы. Жилой комплекс «Дивные дали» от группы строительных компаний «Спецстрой». Вариант для тех, кто хочет жить в городе, но поближе к такой природной среде. Комплекс находится в Октябрьском районе, рядом озеро Парк Октябрьский, во дворе озеленение, детская и спортивная площадки, места для отдыха и закрытая территория. Рядом есть все. Магазины, аптеки, остановка и выезд на Калинина. Подробности на 24spetstroy.rf или по телефону 217-80-50. Застройщик ГСК «Спецстрой» ООО «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
4: Сайт bunker919.ru.
5: Юбилейный туристический фестиваль «Сгущенка» 22 августа с 14.00 на базе отдыха «Чайка». Кавер-группы, мастер-классы, ярмарка, интерактивы и туристические площадки от Центра путешественников. Большой розыгрыш, ящик сгущенки и подарки от партнеров. 0+.
6: Весь сезон говорили «куплю мототехнику потом». Похоже, это ваше «потом» уже наступило. В Nightcar мотоциклы, квадроциклы и мопеды в наличии и под заказ. А еще автомобили из Китая, Кореи и Японии. Доставка на своих автовозах. Смотрите и выбирайте в выставочном зале. Тамбовская 2Е. Nightcar24.ru.
7: Любите шить или создавать уют в доме? С 26 по 30 августа посетите сибирский салон текстиля в МВДЦ «Сибирь». Широкий выбор тканей, фурнитуры и готовой одежды по отличным ценам. Вход свободный. 0+.
8: У «Оптики ваше зрение» день рождения, и мы приглашаем вас на праздник. Только 21, 22 и 23 августа скидка 40% на все. Для юных гостей бесплатная диагностика зрения, а для посетителей фуршет и приятные подарки. Ждем вас. Переулок Светлогорский, 12. Телефон 214-14. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Салон серебра «Белое сияние» – большой выбор украшений из серебра. Изделия с драгоценными и полудрагоценными камнями, фианитами и православные изделия для себя и в подарок. Назовите кодовое слово «Радио» и получите скидку 20%. ТК «Славянский» и «Комсомольский». Белоесияние.рф.
10: Познакомьтесь, это «Практика» – Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг – лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета.
12: Без возрастных ограничений.
13: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Навигатор.
1: 5:32 на часах, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделя.
2: Аня Трегуба.
1: Здрасте.
2: Так, ну это, значит, история про меня, как, по идее, я должна была вот сегодня поступить. Значит. Ситуация. Значит, в Самарской области полицейские задержали мужчину за кражу сабборда. Значит, так. Какая там история? Значит, дежурную...
1: Плыл.
2: Дежурный участник, что обратился владелец турбазы, сказал, что у него пропал, собственно, спортивный инвентарь, между прочим, стоимостью более 11 тысяч рублей. Такой недешевый. Значит, изъяли запись с камер, выяснили, что вот там как некий мужчина, 38-летний.
1: Подозреваемый.
2: Все, да, подходит почти.
1: Да, да, да.
2: Значит, задержали мужчину возле дома, и он пояснил, что вообще произошло за ситуацию. Пояснил, значит. Что вот таким оригинальным способом он хотел добраться на противоположный берег реки, чтобы успеть на работу.
1: Он насмотрелся вот этих в Швейцарии, которые плавают, они же там с работы прыгают, и все, и по течению.
2: И он такой говорит, я не хотел забирать себе этот инвентарь, я, говорит, планировал потом найти владельца базы отдыха и все ему вернуть.
1: Ну, верим.
2: Верим, конечно.
1: Почему
2: но
1: нет?
2: Но не со всей силы. Проплыл, да, более 30 километров, после передал на хранение знакомой, а женщина не знала об этой ситуации и избавилась от доски. Тоже странная какая-то.
1: Такая, о, так... продам. Так в итоге мужика наказали,
2: ну,
1: или
2: конечно,
1: простили?
2: Ну, конечно, естественно, наказали. Теперь он что,
1: возбудили. Что у него, административка у него?
2: Ну, вообще уголовное дело по статье о краже, да.
1: Ну, вообще, надо спрашивать сначала.
2: Ну, как будто бы говорят, что чужое имущество все-таки чужое. Ну,
1: избегайте
2: таких ситуаций. Да, лучше не стоит.
1: Лучше
2: хотя предупреждается.
1: Не стоит. Вот мне сегодня видео попалось, и можно подумать, что это искусственный интеллект, но нет. Нет. Значит, спецвыпуск «Спокойной ночи, малыши». Вышедший в 2004 году, и вот только недавно его энтузиасты оцифровали, значит, ну, так скажем, это спешл такой. Ну, да. Там Оксана Федорова в шутливой манере объясняет Хрюше и Степашке, как нужно ставить недвижимость на учет.
2: Это то, чего нам не хватало в детстве, чтобы родители рассказали.
1: То есть «Спокойной ночи» и кадастровый реестр
2: никогда еще не были так близко друг к другу.
1: Объединились в одно.
2: Ой, ну, а что? А вот ты...
1: Не, ну, нужное,
2: ну,
1: реально
2: полезное,
1: нужное.
2: Реально. Мало ли так в голове отложится, и все потом.
1: Мне кажется, нужно подобное снимать. Ну, по-моему, есть мультики, где как-то это описывается, какие-то сложные вещи.
2: Фикси, вот. Как я уверен, тоже все рассказывают.
1: Да, есть еще Катя и Эф мультик,
2: да,
1: где объясняются какие-то сложные вещи. Вот, поэтому... Это нормально.
2: Ну, оригинально, по меньшей мере. Оригинально, мне кажется.
1: Вот, а не только всякое бесполезное. Говорят, что ничего полезного нет. Есть полезное, надо просто уметь искать.
2: Да.
1: Вот и все.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств? Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-3364. Подробности на сайте stroysibirgnb.rf.
2: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
4: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красраве 113, Шумяцкого 8 и Авиатора 54. Звоните 295-36-97.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
6: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.
7: Много затрат в августе. С губернскими аптеками позаботиться о здоровье легко и выгодно. До конца месяца успейте купить Мизим 20 таблеток за 79 рублей, Нурофен 12 таблеток за 89 рублей, Цитрин 30 таблеток за 199 рублей и многое другое. Акция действует до 31 августа 2026 года.
3: А у губернские аптеки 118-246-800-75-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
9: Папа, папа, хочу установить рекорд.
10: О, тогда нам нужно «Форвард» и «Будэ Спорт».
9: А что это?
10: Сеть магазинов спортивной экипировки, которые нам рекомендовал тренер. Там большой выбор товаров для разных видов спорта, надежное качество и доступные цены. Приобретем все необходимое для будущего чемпиона. Кимоно, пояс, шлем, перчатки, футы, защиту, вместительный рюкзак.
9: Сеть магазинов «Форвард» и «Будэ Спорт».
10: Стиль и комфорт.
11: Весь ассортимент на сайте budasport.ru.
12: ООО «Экипировочный центр «Будэ Спорт». Украин 110-246-850-12.
13: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено десятилетним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-57-07.
14: Команда ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя. Сибирь-Азия». 9 курсов сета, 9 этапов трансформаций. Кухни Сибири и Азии сплетаются воедино. Пройти путь испытаний и обрести самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269-93-88.
15: Все автошколы одинаковые.
16: Все так говорят, пока не увидят. Новый филиал главной дороги. Интерактивная доска, где все дорожные ситуации показаны как в реальности. Все наглядно и классно запоминается. Новая программа и крутой, стильный интерьер. Запомни, это главная дорога. 292-19-12.
17: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 5:47 на часах. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделя.
4: Ань Трегубова.
3: Добрый вечер.
4: Здоров.
3: Здравствуйте. Здоровки. Итак, время историй.
4: Ну-ка.
3: Очень интересных. Значит, обычная вакансия выложили. Ну, требования, то есть базовые.
4: Mm-hmm.
3: Усидчивость, внимательность, склонность к рутинной работе, логическое мышление, стрессоустойчивость, умение подстроиться под уже работающие процессы, отличное знание Excel. Морозоустойчивость.
4: Ой-ё. Это где нужен одновременно и Excel, и морозоустойчивость?
3: Поддерживаем в кабинете низкую температуру воздуха. Открытое окно плюс кондиционер. Важно, чтобы соискателю тоже требовалась такая атмосфера.
4: Чем они занимаются там?
3: Морозоустойчивость.
4: Совсем уже. Это что такое? А чем они, интересно, реально занимаются? Зачем им вот морозо...
3: Рефрижераторами.
4: Ну, наверное, чтобы они напрямую проверялись там. Вот так, в принципе, нормально. Мороженое не растает.
3: Да, вот тут свиные туши можно вести.
4: Можно в целом.
3: Комфортно.
4: Заносить. Они висят просто между столами. Нормально, mm-hmm. пусть будет так. Это очень странно, мне кажется.
3: Ну, вот такие дела.
4: У меня, значит, история из с острова Кома.
3: О, нормально.
4: Элиточка подъехала какая-то.
3: С озера.
4: С озера, я же острова сказала.
3: Да.
4: Ну, вы поняли. Вы меня, кто понял, тот понял, да? Давайте вот тоже в географии меня не уличать. Значит, запретили там кататься на велосипедах в городе. Мэр.
3: Uh-huh.
4: И какова причина запрета? Его не так давно сбил велосипедист.
3: Да, это месть.
4: И он такой, знаете что? Ни один больше не проедет.
3: Только через мой труп.
4: И тут же, оп. Значит, в самом центре города, да, там около 30 улиц, но многие при этом местные жители, естественно, обвинили его в том, что, ну, подвергли критике, и обвинили его в том, что он руководствуется только личной местью, что как будто бы не является объективной причиной для таких запретов.
3: Да.
4: На что он говорит, что, значит, да, меня обвиняют, потому что меня сбил там электровелосипед. Это, конечно же, правда, люди действуют, исходя из собственного опыта. И я знаю, каково это быть сбитым одной из этих тварей, ответил он кому-то. Ну, видно, что прям серьезно, видимо, его там сбили, раз он такой жесткий.
3: Этим тварям не место в нашем городе.
4: Такая жесть, реально. Вот, поэтому сейчас, конечно же, все собирают, ну, петицию против этого, но вместе с тем непонятно. Потому что, например, кроме того, что это, в принципе, экологический, да, вид транспорта, им пользуются очень многие там курьеры, владельцы каких-то магазинов. То есть не так, чтобы просто покататься, а действительно для дела. Я думаю, что там улочки, наверное, узкие и температура комфортная. Наверное, это действительно транспорт один из самых
3: выгодных. А вот если бы его сбил на таком электровелосипеде курьер, который ему вез заказ, вот как бы он запел?
4: У него бы дилемма была, конечно,
3: такой,
4: с одной стороны.
3: С одной стороны, я же мэр, да, с другой стороны, ну, я же тоже заказывал терку вот эту, ну, а что я хотел?
4: На что я вообще рассчитывал?
3: Ну,
4: как-то так.
3: Надо просто по правилам ездить, и все нормально.
4: Ну, и смотреть тоже людям по сторонам, которые там ходят, все равно.
3: Ну, да, я всегда оборачиваюсь на всякий случай.
4: Да, если честно, я тоже очень часто иду и оборачиваюсь, прям максимально часто.
3: Я сталкерит тот просто.
4: Я такая, ну, ты же помнишь госуслуги.
3: Да, почему? Все, извините, не будем. И немного полезной информации на правах рекламы. В Академии спорта «Я чемпион» есть волейбол, гимнастика, шахматы, ну и, конечно же, футбол. Mm-hmm. Выбирайте то, что подходит именно вашему ребенку. Первая тренировка бесплатно. Подробности по телефону 296-5707. В Академии спорта «Я чемпион» воспитывают чемпионов. Покупайте рюкзак футболиста. Да, это мы сейчас mm-hmm. про бонус уже говорим. Получайте один абонемент в подарок. Есть рюкзак победителя.
4: Oh,
3: это два абонемента. Рюкзак профессионала. Сразу три абонемента. Так что еще раз напоминаю. Подробности по телефону 296-5707. Академия спорта. Я чемпион шахтеров 49Б. Немного отдохнем и вернемся.
2: Сейчас. Секунда. Сейчас. Бум. Навигатор. Радио. Красноярск.

0: СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск ФМ.
4: После небольшой рекламы.
5: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Здравствуйте. В Республике Алтай за двое суток ликвидировали 12 медведей, включая тех, что могли нападать на людей. Власти выдали дополнительные лицензии на отстрел хищников после трагедии. Один из убитых медведей мог быть тем самым зверем, который 19 августа утащил из палатки и убил 29-летнюю туристку. Об этом пишет «Борус». В Госдуму внесен законопроект, который предлагает ввести штрафы за неисполнение решений губернатора или оперативного штаба, созданного им по указу президента. Гражданам грозит от 3 до 5 тысяч рублей, должностным лицам до 50 тысяч, юридическим до 1 000 000 рублей, а также приостановка деятельности до 90 суток. Об этом пишет «Борус». В Тульской области разгорелся скандал из-за детских рисунков со смешариками. Власти Болохова решили привлечь к ответственности 14-летнюю девочку, которая нарисовала персонажей на бетонной плите на детской площадке. По камерам установили личность ребенка, подали заявление в полицию и пригрозили уголовной статьей за вандализм и умышленное повреждение имущества. Затем местные чиновники пригрозили ответственностью комментаторам, которые встали на сторону школьницы. Однако губернатор Тульской области Дмитрий Миляев вступился за девочку, назвав ситуацию абсурдной, и потребовал отстать от ребенка, предложив вместо этого объявить конкурс детского рисунка на асфальте. Позже глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала, что школьница прислала ей и другие свои работы. Об этом пишет «Контекст». Скульптуру «Лошадь белая», которую в народе называют «конем Дубенского», убрали со стрелки. По легенде, именно здесь в 1628 году высадились казаки во главе с основателем Красноярска Андреем Дубенским. В мэрии пояснили, что фигура оказалась за строительным забором будущего кафедрального собора, и ухаживать за ней стало неудобно. Скульптуру временно отправили на склад, где ее установят после завершения работ, пока не решили. Об этом сообщает НГС-24. Выходные в Красноярске будут дождливыми. В субботу до плюс 17, сильные осадки в течение всего дня. В воскресенье воздух прогреется до 19, будет пасмурно и дождливо. Ночные температуры от 14 до 15 градусов. Об этом сообщает НГС-24. И о валюте: доллар 83.35, евро 96.73. Наталья Мальцева, служба информации.
7: Какой чудесный день! А-ха! Какой чудесный день!
8: Климат контроль
9: на 96.2 FM.
4: Завтра в субботу, 22 августа, в Красноярске пасмурно, ожидается сильный дождь и гроза. Ветер 2-3 метра в секунду, температура воздуха ночью и в течение дня до плюс 17 градусов.
10: Новая музыка в секретной фонотеке.
3: Радио. Красноярск FM.
4: После небольшой рекламы.
11: Прекрасное далеко. А ведь прекрасное в твоей жизни ближе, чем ты думаешь. Сделай первый шаг к нему уже сегодня. «Дивные дали» – современный жилой комплекс в Октябрьском районе. Закрытый двор с лаунж-террасой, двухъярусная парковка, светлые квартиры с продуманными планировками и близость к природе. «Дивные дали» – жизнь, о которой вы мечтали. 217-80-50. ГСК «Спецстрой». Застройщик СЗ «Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Та сильна, скажу, шлину.

0: 6 вечера в нашем городе, за окном плюс 18. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло.
3: Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу.
2: Качество отменного. Окна современные.
3: Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
4: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
5: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
6: Соединение со спутниками установлено.
7: Навигатор.

0: Навигатор.
1: 6.04 в Красноярске, антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
2: Андрей Губова.
1: Здравствуйте.
2: Привет.
1: Итак, очень странный тренд опять в интернетах.
2: Ну-ка.
1: Девушки начали обезглавливать своих женихов. На фотографии. Ну, естественно, чтобы не сглазили.
2: В смысле, вот это вот цветочки, как детям?
1: Ну, практически. То есть фотография вот так вот выглядит. То есть она там, естественно, есть. А мужчина, то есть, ну, вот где-то по шею, вот, ну, нет.
2: Но...
1: стерл, причем там даже где-то отрезано, ну, кроп сделан, а где-то прям вот стерло голову парня на фото, чтобы никто не знал, как он выглядит.
2: Это странно.
1: Это странно.
2: И как будто бы есть две ветки реальности у этой истории.
1: Либо он в розыске.
2: Три ветки реальности. Нет, ну, есть такие, знаешь, варианты из серии. Если, допустим, молодой человек просит... Ну, это один из вариантов. Если молодой человек просит, допустим, тебя, выкладывая фотографии, убирать его голос, скорее всего, у него есть жена. А другой вариант...
1: кстати.
2: Да, а другой вариант, что, ну, ты состоишь в каких-то отношениях и тоже не показываешь конкретно.
1: У жены тоже он так же выложен. Вот так сопоставь. Так. А с женой, он говорит, ты только голову выкладывай, туловище не надо.
2: И потом кто-то... А потом кто-то случайно не в ленте такие соединились.
1: Да, когда листаешь, и вот так... Два поста вот так. Пазл сошелся.
2: Самое глупое, да, вычисление того, что тебе извиняют. Просто пазл сошелся. Но есть еще один интересный тоже тренд в интернетах. Значит, пользователи выбирают для прогулок самые разные странные чаще всего наряды и смущают, и иногда пугают своих друзей. Ну, знаешь, вот это вот, там, вы встречаетесь, дверь открывается, ты выходишь, там, не знаю, в огромном костюме динозавра, что-то такое.
1: Ну, да.
2: Вот, и, в общем,
1: обычно
2: короче...
1: Обычно так и делаю.
2: Ну, знаешь, пятницы разные бывают, поэтому мало ли. В общем, действительно, самые разные костюмы, иногда прям каких-то криповых существ, чтобы было прям так страшновато. И, короче, вот такие придумывают необычные костюмированные прогулки. Мне кажется, забавно. Там вот несколько роликов есть. Прям, мне кажется, весело.
1: Главное потом голову стереть вдруг.
2: Главное потом, да, на всякий случай.
1: Мало ли, чтобы потом ничего вот этого не было. Немного полезной информации на правах рекламы. Допустим, на улице жарко, да? Но сейчас не жарко, но во всяком
2: Будет
1: хочется
2: еще, говорят.
1: Попить чего-то, вот хочется да. Прям яркого, вкусного, то вот вам подсказка. Во вкусные точки появились новые напитки. Bubble Tea розовый помело. Это холодный чай с ярким цитрусовым ароматом и виноградными шариками вот этими,
2: интересно,
1: которые добавляют напитку такую игривую текстуру. А также Bubble Milk жасмин виноград. Он сочетает насыщенный вкус красного винограда, зеленый чай, легкий аромат жасмина и нежность молока. Виноградные шарики делают каждый глоток еще интереснее. Забирайте напитки по пути через Авиаторов 60, Волочаевскую 44 или Партизана 36. А стоимость от 295 рублей. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+, возрастные ограничения. ООО «Система ПБО», город Москва. ОГРН 102-770-025-17-54.

0: Реклама.
1: Нужен безупречный вид авто? Вам в «Автомаркет Навигатор». Автохимия, автокосметика, автошампунь и бесконтактная пена. Автомойки и многое другое. Белинского, 3. Построй правильный маршрут.
2: Где взять по осени тепло-то? И по зиме, и по весне? Известно каждому. УЗОТы.

0: Приобретите свою квартиру вместе со специалистами нашего отдела продаж. Телефон 274-97-97. ООО «ЭЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
2: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
3: Понятно.
4: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
5: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте в дилерском центре Чанган Центр Медведь Север. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций. Подробные условия. Уточняйте в ООО «Медведь Север». Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
6: Распродажа пуховиков Вахара. Распродажа пуховиков Вахара. Распродажа пуховиков Вахара.
7: Скидки на пуховики до 45%.
8: 7 магазинов в городе Красноярске. Адреса на сайте ahara.ru.
9: ИП Расмир Роман Александрович. Огранный подписчик 4-540-223-214. Срок акции с 1 июля по 31 августа 2026 года. Подробности у консультантов магазина.
10: Ухо ноет, нос не дышит, голос где-то потерялся. Лор лечение пропишет. Знают все, кто обращался. Клиника новых технологий. Все виды терапевтического и хирургического лечения ухо-горло-носа. Заботливые доктора клиники новых технологий уже больше 20 лет помогают сохранить здоровье взрослых и детей с 0 лет. Прием малышей проходит в игровой форме. Записывайтесь. 205-3-205. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19.
11: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
12: Любите шить или создавать уют в доме? С 26 по 30 августа посетите Сибирский салон текстиля в МВДЦ «Сибирь». Широкий выбор тканей, фурнитуры и готовой одежды по отличным ценам. Вход свободный. 0+.

0: что? Ну что? Ну что же нам нужно?
1: Ну что, что? Шторы, конечно же!
2: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 6.17 на часах, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделин.
1: Антрегуба.
3: Здравствуйте. Привет. Так, рубрика «Карательная кулинария».
1: Давай.
3: Итак, очередной странный тренд. Угу. Мясо в матче.
1: Угу. Плавает.
3: Не в футбольном, да, а именно...
1: Кстати, вот это на... более логично, если бы
3: это
1: футбольном
3: любой,
1: матче
3: любой
1: был.
3: Матч «Спартака».
1: Да, да. Просто мясо.
3: Вот. При всем уважении к «Спартаку» и к болельщикам, естественно. Новый кулинарный вот этот шедевр, скажем так, в интернетах, естественно, появился. Ролики снимают. Самое интересное, что зашло. Говорят, терпи вкус матча, отлично подчеркивает вкус мяса. Причем готовить надо, как обычно. Единственное, предварительно смешать в кастрюле матчу с водой и сливками и обварить при кипении. Получится такая корочка из чая, которую можно потом обжарить на сковороде. Ну, по-моему, это, не знаю...
1: Нет, ну ладно, если...
3: Потом еще нужно bubbles из этого, из бульона, из жира, знаешь, добавить вот эти вот.
1: Накидать.
3: Из холодца. Bubbles из холодца.
1: Нет, ну ладно, хорошо, если...
3: А это идея, прикинь.
1: Сейчас кто-то записывает просто рецептуру. Серега, разрабатываем.
3: Патентуй.
1: Патентуй быстрее, пока кто-то другой не взял.
3: Патентуй, не патентуй.
1: Ну, нет, в целом, как будто бы, если реально там порошок используют, может быть, действительно, она может придать такую пикантность просто вкусовую.
3: Ну, да, но это все равно же такое.
1: Ну, просто, вариант для... Вариант для пробы.
3: А, ну, можно мясо просто испортить. Сделайте просто обычное мясо.
1: Можно просто использовать мясо.
3: Пусть кто-то другой сделает, а вы попробуете там, чтобы не самим на это тратить деньги, правильно?
1: Да, безусловно.
3: Естественно, конечно.
1: Ну так, мы так работаем. Кто-то другой делает, чисто
3: попробует. Зачем мясо портить вообще просто так? Можно съесть вкусно.
1: Я про шаурму.
3: О, конечно.
1: Ну, чтобы так поддержать мясную тему. Рассказывают, какую шаурму можно есть каждый день без вреда для здоровья.
3: Любую.
1: Во-первых, любую.
3: Все. Заседание-то закончено.
1: Самое короткое заседание в мире. Ну, значит, правильный состав какой? Цельнозерновой лаваш, запеченное мясо птицы. Птица здесь написано, запеченное мясо птицы, видишь?
3: Ну,
1: не говядинка, да. Ну, не говядина, не свинина.
3: Ну, куриное бедро очень вкусно в шаурме.
1: Ну, да. Жирный. Свежие овощи и легкая заправка из йогурта. Такой вариант считается безопасным и полезным для ежедневного. Но здесь мы говорим реально прям, если ты вот всегда хочешь это есть, то вот именно использовать лучше это. И здесь добавляют, что какая проблема? Не в самом блюде как таковом, да, не просто шаурма, а именно в том, что его, скажем так, уличная версия, более распространенная, это жирное мясо, калорийные соусы и лишняя соль. А если вот делать...
3: Их воспитала улица.
1: Ну, и шаурма на улице. Вот поэтому, если такое чуть более диетическое, то, пожалуйста, на здоровье, там, наоборот, мне кажется, все очень сбалансировано.
3: Вообще, по-моему, и бургеры, и шаурма, все... Ничего лишнего.
1: Да.
3: Абсолютно.
1: Поэтому
3: пробуй. И немного еще полезной информации на правах рекламы. В жилом комплексе «Фамилия» в Солнечном от группы строительных компаний «Спецстрой» 3 дома комфорт-класса. Так что если вы ищете себе жилье, пожалуйста. Например, дом номер 6, 9 этажей, квартиры от 54 до 85 квадратов. Дом номер 7, 21 этаж уже, квартиры от 27 до 64 квадратных метров. Есть лобби с камином. Можно кого-то комфортно ожидать. Дом номер 5, 23 этажа, квартиры от 29 до 47 квадратных метров. Срок сдачи 4 квартал 27 года. Причем строительство ведется с опережением графика работ. Подробности на 24spetstroy.rf. Телефон 217-80-50. Застройщик ГСК «Спецстрой». ООО «СЗ Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Счастье красноярца в простых моментах. Утренний кофе с видом на реку и горы, вечерние прогулки на острове, незабываемый закат над Енисеем. Теперь эти моменты прямо у вашего порога, в доме с собственным Татышевым. Новый дом на Ульяновском. Квартиры бизнес-класса, панорамные виды, лобби с камином и прогулочная терраса. Открываем первые продажи. Подробнее на сайте домнаульяновском.рф. Застройщик ОАЗ «Конструктив Виваломат». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
4: Вижу в иллюминатор, сосед косит газон. Потрясающий вид.
5: Ваша личная вселенная. Панорамные бани линзы от Алео. Алео бани Сибири. 258-2080.
6: Знали бы вы, как порой нелегко приходится владельцам Джили. Эти постоянные вопросы друзей и знакомых.
7: О, а это что за кнопка?
8: А сколько он ест?
7: А он точно самый безопасный?
8: Он и это может?
9: Да ну, не верю.
6: Так и хочется иногда сказать. Да пойдите уже и возьмите свой Джили в автоцентре ВСК.
10: Новые автомобили Джили. Проверено дорогами и автовладельцами.
6: И да, там точно ответят на все ваши вопросы.
10: Потому что автоцентр ВСК ближе к людям. На Котельниково 11.
11: Юбилейный туристический фестиваль «Сгущенка» 22 августа с 14.00 на базе отдыха «Чайка». Кавер-группы, мастер-классы, ярмарка, интерактивы и туристические площадки от Центра путешественников. Большой розыгрыш, ящик сгущенки и подарки от партнеров. 0+.
12: Вечером каждый выбирает свое. Детям «Китс-комбо», взрослым сочный «Грант», а на десерт мороженое с карамелью и разноцветными маршмеллоу. Откройте мобильное приложение «Вкусные точка». Семейный ужин без готовки и горы посуды.
13: 6+. ООО «Система ПБО». Москва. УГРН 102-770-025-1754.
14: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор». Когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.
15: У оптики «Ваше зрение» день рождения, и мы приглашаем вас на праздник. Только 21, 22 и 23 августа скидка 40% на все. Для юных гостей бесплатная диагностика зрения, а для посетителей фуршет и приятные подарки. Ждем вас. Переулок Светлогорский, 12. Телефон 214-14. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Арт-бетон». Город Красноярск. ОГРН
3: 123-240-76-96. Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета.
4: Без возрастных ограничений.
5: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Красноярск-ФМ.
2: Спонсор автомобильной рубрики «Встречка» на Красноярск-ФМ ИП «Ивченко». Магазины оригинальных запчастей «Автокорея» детально. На Шумяцкого 8, Красраби 113 и Авиаторов 54.
3: Прилетело сообщение насчет автомобиля «Шкода Октавия». Александр, каково ваше мнение?
4: А какой кузов не написали?
3: Вообще ничего не написали.
4: Ну, если мы рассматриваем «Октавию» в пятой генерации опять, и, наверное, я бы ее привел в качестве примера вообще достаточно серьезной надежности. Увага, она не всегда присутствует и не во всех моделях. Да, как и у всех были удачи-неудачи, но вот именно опять, если мы не будем брать вопросы с отопителями, там, какими-то вещами, которые уже из-за старости могут в качестве навесного пострадать просто от износа фактического, то это крепкая машина. Крепкая, износостойкая такая, годами проверенная. И на этой платформе была еще одна очень неплохая версия, это Octavia Scout. Это полноприводная на 1.8, универсальная. Версальчик, ну, это, конечно, не all-road, но все же. Значит, что касается всех последующих, когда она стала турбовой уже, суперсовременной, типа, очень дорогой. Я видел «Октавии», которые в Москве стояли по 4 миллиона рублей в свое время, как только поуходили все с рынка. Но я скажу так, конечно, это простой автомобиль, даже несмотря на его какие-то вот навороты в современных генерациях, все-таки простым и остался. Потому что, супротив, допустим, там, тех же японцев такой любви не снискало, особенно в новых кузовах. По сравнению со своими же как бы предшественниками не оказалось такой же надежной, да, более управляемой, да, быстрой. Это просто другая машина. Поэтому, если мы ищем более современную, то, наверное, я бы отговорил. Потому что дорого и не за что. А вот если мы смотрим старенькую, вот эту любимую, пятую, то, пожалуйста, это интересно, это крепко, только надо живую найти. Давай дальше.
2: Давай ответим на звонок. Доброе утро.
5: Саш, привет. Подскажи, пожалуйста, вот рассматривая моду C5 24-й год, как вообще машинка, не подскажешь?
4: Машина еще пока на гарантии, я правильно понимаю?
5: Ну да, она вот, ну, планирую покупку.
4: Я бы так сказал, мы ожидали, что эти машины развалятся быстро, но по факту вот это сочетание, которое они использовали практически на всех платформах Т1Х, которую туда-сюда и в хвост, и в гриву до сих пор эксплуатируют, достаточно простое, но в то же время оказалось более-менее крепким. Да, они не поконкурируют с теми же Джилионами в плане длительности пробега без проблем. Там были вопросы по электронике, но я думаю, что к этому времени они уже устранены. Вопросов чаще возникает, типа, а надолго ли коробка и мотор? Но вот я наблюдаю сейчас пробеги под 160-170 на нескольких амодах C5. Пока более-менее нормально. Если до этого ничего не выстрелило, то да. Но проверить обязательно надо. Я очень надеюсь, что там будет демократичная цена, потому что именно этот сегмент и у Cherry, в том числе, как у очень массового производителя, он в цене проседает. Поэтому здесь со вторички брать выгодно в плане именно стоимости. А вот если продавать потом, ну, ты потеряешь меньше, чем первый владелец, ну, и дай бог, не возникнет никаких проблем. Конечно, вопросы по турбовым моторам так или иначе с возрастом возникнут. Это однозначно.
5: Понятно. Спасибо огромное.
4: Ничего такого. Спасибо и вам за то, что позвонили. Надеюсь, выбор будет осознанным. Если что, звоните. Ну что ж, тогда желаем нашим автомобилистам удачи. Соблюдайте правила и берегите друг друга.
6: Все, кто за рулем, не забывайте смотреть на дорогу.
7: Информация на правах рекламы.
1: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красрабе 113, Шумяцкого 8 и Авиаторов 54. Звоните 295-36-97.
8: Продолжайте движение. Навигатор.
9: Реклама. однокомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
10: Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919» просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
12: ООО «Тифснайпер», УГРН 118-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
13: Водолей обновляет экспозицию. Скидки до 70% и эксклюзивные акции от партнеров. Честная выгода до 70% от Водолей. Акция действует с 1 по 31 августа. ООО «Водолей Трейд». ОГРН 110-246-80-30-345.
14: Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик и ищите в 2GIS.
15: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-800-7590. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-3364. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони. 8-923-359-9909.
5: В клинике Спиранского ведут прием врачи: гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. В лаборатории Спиранского быстро и недорого можно сдать анализы крови, мочи, кала, мазков, микробиот. Забор анализов ежедневно с 9 до 15.00. Возможна предварительная запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновский 4D.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск, бизнес-центр «Тихий», офис 227.
8: Зарядись энергией с «Жили Сити Рей». Будь быстрым благодаря мощному турбомотору. Будь спокойным в просторном салоне с панорамной крышей. Жить в городе значит иметь автомобиль, который заряжает тебя энергией каждый день. «Жили Сити Рей». Энергия города. Официальный дилер «Жили» в Красноярске. Автоцентр ВСК. Котельниково, 11. Автоцентр ВСК. Ближе к людям. Панорамная крыша и интеллектуальные ассистенты доступны не во всех комплектациях. Не оферта.
9: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
10: Команда ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя. Сибирь-Азия». 9 курсов сета, 9 этапов трансформаций. Кухни Сибири и Азии сплетаются воедино. Пройти путь испытаний и обрести самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269-93-88.

0: главная дорога. Мы не все. Мечтаешь водить? Научим. Звони 292-19-12.
1: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
2: Акция действует до 30 сентября.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: 6.47 в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделев.
1: Аня Трегубова.
0: Здравствуйте. Расскажу тебе об одной интересной традиции.
1: Давай.
0: В Сербии принято уходить в отпуск на месяц всем коллективом.
1: Ну, это хорошо.
0: Вот так.
1: Удобненько.
0: Вот. Причем август у них месяц тишины для бизнеса. Половина заведений в стране синхронно закрываются именно вот в этот месяц. Весь персонал заведений разом берет эту паузу и куда-то разъезжается отдыхать. Клиенты ждут, никто не требует там замен, скидок каких-то там за неудобства, каких-то бонусов или там чего-то еще. Для них отдых – часть нормы, а не роскошь, которую нужно вот заслуживать, согласовывать. Mm-hmm. Есть вот время для того, чтобы отдыхать. Все понимают.
1: Господи, с головой взяла мысль, прикинь. Я думаю, они, видимо, потом в течение года, соответственно, не отдыхают, да? Это, видимо, какой-то единовременный, скорее всего, отпуск.
0: Ну,
1: вряд ли у них там еще есть.
0: Может быть,
1: если
0: да.
1: Если месяц целый.
0: Ну, нет, они там не месяц, ну, вот, видимо, по-разному берут отпуск, но именно вот в августе.
1: Ну, наверное, как будто бы это удобно. Я просто к тому, что если это у них давно существует тема, то все просто привыкли, поэтому
0: конечно.
1: Воспринимают это как, ну, норм.
0: Базовый
1: вот них,
0: минимум.
1: Да, у них такая норма. Типа в августе никто ничего, ну, заранее там как-то покупают, если что-то нужно. Вот, поэтому вполне себе, почему нет. Мне кажется, очень удобно.
0: Ну, да.
1: Единовременно какой-то.
0: Работодатели и вообще, в принципе... Интересная традиция. Но у нас нет традиции ставить бизнес на паузу, поэтому...
1: Ну, вообще, как будто бы, да, мы такие вот чуть-чуть так. Достигаторы, поэтому нужно постоянно непрекращающаяся
0: везде,
1: машина.
0: Везде по-разному. У нас вот так принято,
1: ну,
0: поэтому
1: да.
0: Это тоже абсолютно нормально.
1: Ну, круто, что если кто-то решит туда ехать, то тоже имейте в виду.
0: Ну, если какая-то компания, допустим, может себе позволить, даже вот в наших реалиях такие, все, мы вот в сентябре, все, 2 недели мы не работаем. Такие раз, и все, ушли. Ну, все в ноябре в этом году не работают. Ну, не все, но там какие-то.
1: Какие-то.
0: Кто купил предзаказ на GTA? Те не работают.
1: Значит, история, связанная с птицей.
0: Так.
1: Значит,
0: какой-то конкретный?
1: Со стервятником.
0: Ага.
1: Он, значит, что сделал? Ну, это такие довольно опасные птицы, такие усидчивые, скажем так, выжидательные. Но в этот раз стервятник задержал рейс, усевшись на крыло самолета. Он такой, он решил доехать с комфортом, долететь с комфортом.
0: Впадлу, махать
1: крыльями. Не хочу как-то, сяду просто.
0: Не хочу, поеду на самокате.
1: На самокате, да. Короче, реально прям села на крыло лайнера перед вылетом. Хорошо, что не во время, а перед вылетом. И пытались ее согнать, но не получилось. Он такой, типа, что-то такое, я заплатил за свой полет.
0: Прикинь,
1: с ветерком.
0: Да.
1: Позже сказали, что птица перелетела на взлетно-посадочную полосу, и там уже ее поймали с помощью куртки и передали там кому надо.
0: Причем, мне кажется, он улетал с крыла вот так.
1: Недавно. Такое, я не понял вообще. Но это интересно, они довольно же такая большая довольно птица. Они такие в размер. Представляешь, ты такой сидишь, у тебя место у крыла. Тут сел в окне.
0: А потом у тебя еще и куртку попросили. Мужчина, куртку дайте.
1: Поймать просто. Берите.
0: Ну, думаю, ладно, хорошо, пожалуйста.
1: И не вернули, конечно же, потому что они вместе с ним передали эту куртку. Это такой...
0: Может, такой, блин, куртка моя любимая.
1: Почему?
0: Да?
1: Верните куртку.
0: Стервы. Потом объясняй дома, что произошло. Да я тебе отвечаю, мы птицу ловили. Кому ты?
1: Знаю эту птицу твою. Ты уже так их называешь?
0: Я знаю эту стерву. Реально. Реально. Так и было. Ну вот тут прям сидела. Такая, ой, все, давай. Короче, паузу небольшую возьмем, скоро вернемся.
2: Сейчас. Секунда, сейчас, бум!

0: Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск ФМ.
4: Здравствуйте. За ночь силы ПВО сбили 325 беспилотников над 14 регионами России. В Крыму в результате атаки погибли 2 человека, 7 пострадали. В Перми была объявлена беспилотная опасность, сообщалось о пожаре, но официального подтверждения нет, пишут «Осторожно новости». Постпред России при ООН Василий Небензя на брифинге ответил украинскому журналисту на вопрос о том, как он может прокомментировать отъезд в Грузию десятков тысяч молодых россиян, которые опасаются мобилизации после выборов. Небензя заявил, что массовая мобилизация не планируется. Однако добавил, цитата, «посмотрим после выборов, кто был прав, а кто ошибался». Конец цитаты. Об этом пишет «Контекст». Из-за участившихся выходов агрессивных медведей с 21 августа в природном парке Ергаки полностью закрыли туристические тропы, включая хребет и каменный городок. Рыбаков, охотников и сборщиков ягод и грибов просят воздержаться от посещения парка. Когда ограничения снимут, неизвестно. Об этом пишут новости ТВК. В это воскресенье, 23 августа, на острове Татышев перекроют восточную парковку. Въезд будет закрыт с 6 утра до 15 часов. Там пройдет акция «Добрый автопробег». В дирекции парка посетителей просят заранее планировать маршрут, пользоваться общественным транспортом и западной парковкой. В интернете смайлик с плачущим лицом постепенно вытесняет привычный смайлик с катающимся от смеха лицом. Зумеры считают, что такой смайлик выглядит устаревшим и даже неловким, а плачущий смайлик стал универсальным инструментом для выражения практически любых эмоций. По статистике Google и Reddit в этом году он обогнал по числу использований как смайлик с катающимся от смеха лицом, так и смайлик с мокрыми от слез глазами. Пользователи ставят его не только для выражения грусти, но и для смеха, смущения, сарказма, сочувствия и других чувств. Об этом пишет НГС-24. И о валюте доллар 83.35, евро 96.73. Наталья Мальцева, служба информации.
5: Климат-контроль
6: на 96,2 FM.
7: Завтра в субботу, 22 августа, в Красноярске пасмурно, ожидается сильный дождь и гроза. Ветер 2-3 метра в секунду, температура воздуха ночью и в течение дня до плюс 17 градусов.
8: Новая музыка в секретной фонотеке.
3: Радио. Красноярск FM.
7: После небольшой рекламы.
9: Алло, Дмитрий, ты где? Помнишь про встречу?
10: Я дома. Завтракаю, потом детей в школу и сразу в офис.
9: Ты не опоздаешь?
10: Мы же теперь в ЖК «Фамилия» живем. Детский сад и школа через дорогу. И до взлетки 10 минут по новой дороге. Буду вовремя и без пробок.
9: Хоть кто-то в них не стоит.
11: Жилой комплекс «Фамилия». Ваше утро может быть другим. Отдел продаж 217-80-50. Мой сказ, спецстрой, застройщик, из-за счастливый дом. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 7 вечера в нашем городе, за окном плюс 16 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: Соединение со спутниками установлено.
6: Навигатор.

0: 7 часов 4 минуты в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
1: Антрегула.
0: Здрасте. Тут ситуация. Мужчина 36 лет находился в розыске с 18 года. Ну, за не очень хорошее дело. Естественно, за хорошие дела тебя не будешь находиться в розыске. Вот. И в итоге к 9 годам, короче, его приговорили заочно. Вот. Все это он время жил в квартире у матери. В диване спрятавшись. И на улицу не выходил. Вот. Он, значит, играл в игры и, то есть, ну, на этом зарабатывал там до 40 тысяч рублей в месяц. Но есть же современные цифровые технологии. И, собственно, теперь он из дивана переезжает в колонию строгого режима.
1: Да, такое, конечно. Не повезло маленечко. У него была идеальная подростковая жизнь, знаешь, да. Везде сидишь, просто в компик рубишься.
0: В диване у матери просто вообще как.
1: И, думаешь, но... и маме удобно, лишнюю комнату не занимает.
0: Ну, нет, не занимайтесь подобным, это такое.
1: Ну, это очень, это странно вообще.
0: Мы такое осуждаем
1: всячески. Со всех сторон, реально. Как, даже если его не разыскивали, а он бы жил у матери, например, в диване, это тоже как будто бы кое о чем говорит. Не надо. Ну вот не идеальный человек, да, получается.
0: Не идеальный.
1: Да, а вот что говорят, значит, специалисты HR, что вот, например, идеальный резюме, ну знаешь, все же стремятся создать вот этого идеального человека.
0: Конечно.
1: Который работал на самых классных работах, да, стрессоустойчивый, идеальное знание ПК.
0: Не мерзнет.
1: Не мерзнет, опять же, да. Но вот говорят, что сейчас для работодателей вот такие условно одинаковые вылизанные анкеты, которые прям... повторяют вакансию, то есть все, что запрашивают там, оно как будто бы повторено. Это, короче, не очень круто. Кажется, что будто бы это писал какой-нибудь чат там GPT. Поэтому чаще всего отклоняют кандидатов, если у них слишком крутое интервью, слишком крутое резюме. Говорят, что ну, уже как будто бы не выглядит, что человек искренне написал, и это реально соответствует его описанию.
0: Короче, есть вопросики к такому?
1: Ну, да, как будто бы добавляете и какие-то свои минусы немножечко.
0: А вы сейчас отличники такие,
1: а что мне писать?
0: У меня все идеально.
1: Все хорошо, но это как будто бы тоже странновато.
0: Ну, не бывает.
1: Должны быть маленечко минусы какие-то.
0: Ну, всегда.
1: Легенькие.
0: Конечно.
1: Вы можете их указать, это будет как будто бы признаком того, что вы искренне писали, что вы не идеален, а живой человек.
0: Да.
1: Это тоже хорошо.
0: Понимаете.
1: Типа там, люблю рыбу по четвергам, разогреваю ее в офисной микроволновке.
0: И они такие, ну это точно не берите вон того с нейрорезюме.
1: Да, лучше
0: он. Он хотя бы нормально, это вообще черт просто.
1: Это перебор.
0: Точно нет. Точно как будто бы, извините. И немного полезной рекламной информации. Немного, естественно, на правах рекламы. Допустим, ну, мало ли, какая у вас ситуация. Вы такие, а что делать вот вечер, да? Хочется вкусно поесть. Заработались, не знаю, заигрались, засмотрелись.
1: Бывает.
0: Фильм, ничего нет. И такие, а вот, значит, всегда можно, теперь можно заказать ночную доставку во вкусные точки.
1: Ой,
0: прямо
1: классно.
0: Домой.
1: Ой,
0: да? Причем можно еще и новинки там попробовать. Например, Гранд или Гранд Делюкс соусом томатный релли. Сочный бифштекс из натуральной говядины, сыр чеддер, жареный бекон, свежие овощи, маринованные огурчики и яркий томатный соус. Как вариант для позднего или ночного ужина. В общем, вкусный повод всегда найдется. Вкусная точка. Ночная доставка уже в городе. Подробности, условия оформления заказа, стоимость, зона и время доставки в приложении «Вкусная точка» и на сайте вкусная.ру. 6+, возрастные ограничения, ООО «Система ПБО», город Москва. ОГРН 102-770-025-17-54.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Просторная квартира для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов с мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: клиентов.
1: 7 магазинов в городе Красноярске. Адреса на сайте ahara.ru.
2: ИП Расмин Роман Александрович. Огранный по 340-223-214. Срок акции с 1 июля по 31 августа 2026 года. Подробности у консультантов магазина.
3: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
4: Весь сезон говорили «куплю мототехнику потом». Похоже, это ваше «потом» уже наступило. В Night Car мотоциклы, квадроциклы и мопеды в наличии и под заказ. А еще автомобили из Китая, Кореи и Японии. Доставка на своих автовозах. Смотрите и выбирайте в выставочном зале. Тамбовская 2Е. Nightcar24.ru.
5: Любите шить или создавать уют в доме? С 26 по 30 августа посетите сибирский салон текстиля в МВДЦ «Сибирь». Широкий выбор тканей, фурнитуры и готовой одежды по отличным ценам. Вход свободный. 0+.
6: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
7: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
8: Ну что, что? Шторы, конечно же!
9: Магазин «Что шторы» с Пандаряна, 12.
10: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: 7.16 в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделя.
1: Антри Бугван.
0: Здрасте.
1: Лед. Так, тут, значит, необычное увлечение молодых работников из Китая.
0: Так.
1: С помощью, значит, во-первых, они заводят, короче, виртуальных питомцев на рабочих столах компьютера. То есть есть такая приложуха, когда может там какой-нибудь котик бегать. Было, помню, такое приложение для того, чтобы очень долго в телефоне не сидеть. Ты там настраиваешь время, он потом выскакивает и не дает тебе сидеть в телефоне. И
0: ты же можешь его выключить.
1: Ну там, ну как... Можешь все вообще, да. Но нет, прикол в том, что ты как бы вот какое-то время не пользуешься. Здесь плюс-минус та же самая история. Короче, котик тебя может каким-то образом там успокоить, он играет.

0: какие-то игрушечки бегают у тебя по рабочему столу, и ты такой снимаешь стресс. Ну, в Китае они это любят. Так вот, значит, у них есть такой прикол, что с помощью искусственного интеллекта они берут и делают не котиков и собачек, а своих руководителей.
1: Типа пес. Пес, давай бегай мне по экрану.
0: И они вот реально эти боссы по экранам там что-то подают, чай какой-то, кланяются, ползают на четвереньках. Некоторые даже бьют себя по лицу и говорят, я был неправ. Говорят,
1: то ли дело скрепка, та самая, скрепочка из Microsoft Office.
0: Великолепная. В общем, говорят, что таким образом помогает им это снять стресс. Правда, многие юристы говорят, что естественное использование там чужих фотографий и образов, оно может привести к каким-то юридическим проблемам, в том случае, если у работодателя не окажется чувство юмора, и он там реально тебя не осудит за это. Но, мне кажется, забавно, с одной стороны.
1: Тихоря такие, ну, будешь моим.
0: Да, тихонечко так.
1: На экране у меня. А что вы там? А, это я, ну, тут вот Excel у меня. Вот, да, ну, я тут.
0: У них же есть реально вот эти вот, очень часто показывают в кинематографе, у них есть вот эти офисные здания, где просто там за перегородками не сидят.
1: Open space вот это.
0: Ну, да. И они прям так много сидят за этими компьютерами, что мне кажется, такое небольшое отвлечение, как будто бы было бы довольно интересно для себя придумать.
1: Ну,
0: как вариант.
1: Как вариант, да. Но лучше, конечно,
0: без злости.
1: Лучше, конечно же, отдыхать спокойненько дома, поэтому если вы в поисках новой квартиры, то немного полезной информации на правах рекламы для вас. Дом на Ульяновском. Это новый жилой комплекс бизнес-класса на берегу Енисея. Панорамные виды на Татышев, на реку, на наш город замечательный. Собственная прогулочная терраса, два вида паркинга, лобби с камином. Круто. Подробнее на сайте домнаульяновском.рф или в офисе продаж по телефону 230-20-20, застройщик ООО «ЭЗ Конструктив Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Водолей. Радиаторы на любой вкус. Алюминиевые и металлические, стальные и чугунные. Дизайнерские разных цветов, форм и размеров. С теплоотдачей до 210 ватт. Выгодно. Водолей. Больше, чем сантехника.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
2: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4. Сайт bunker919.ru.
3: Всему, что может мешать, необходимо свое место. Поэтому при покупке квартиры в микрорайоне Юдинский вы получаете кладовую в подарок. Разумно, практично, аккуратно. Живите комфортно в районе Юдинский. Отдел продаж 274-97-97.
4: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
5: Знали бы вы, как порой нелегко приходится владельцам Джили. Эти постоянные вопросы друзей и знакомых.
6: О, а это что за кнопка?
7: А сколько он ест?
6: А он точно самый безопасный?
7: Он и это может?
8: Да ну, не верю.
9: Так и хочется иногда сказать. Да пойдите уже и возьмите свой Джили в автоцентре ВСК.
10: Новые автомобили Джили. Проверено дорогами и автовладельцами.
9: И да, там точно ответят на все ваши вопросы.
10: Потому что автоцентр ВСК ближе к людям. На Котельниково 11.
11: Юбилейный туристический фестиваль «Сгущенка» 22 августа с 14.00 на базе отдыха «Чайка». Кавер-группы, мастер-классы, ярмарка, интерактивы и туристические площадки от Центра путешественников. Большой розыгрыш, ящик сгущенки и подарки от партнеров. 0+.
12: Автошкол много, а мы главная дорога. Новая программа и передовые технологии – это главная дорога. Интерактивная доска для максимальной реалистичности и интересной подачи информации. Современный офис на железнодорожников 24Г – это главная дорога. Успей записаться 292-19-12.
13: Салон «Серебра. Белое сияние» – большой выбор украшений из серебра. Изделия с драгоценными и полудрагоценными камнями, фианитами и православные изделия для себя и в подарок. Назовите кодовое слово «Радио» и получите скидку 20%. ТК «Славянский» и «Комсомольский». Белоесияние.рф.
14: Познакомьтесь, это «Практика». Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Половина восьмого в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделя. Здравствуйте. Тут интересность. Значит, полиция Токио задержала женщину, которая отменила заказы аниме-товаров на общую сумму около, там, почти $3 миллионов. А это принесло убытки магазину. Вот. По словам обвиняемой, интернет-шоппинг помогал ей справиться со стрессом. Вот. Ну, она такая заказала, потом отменила. Ну, так нельзя. Это потребительское... Вот, потребительство очень сильное. Так не стоит делать вообще.
1: А у нее там что, корзины не было, что ли? Можно
0: я не знаю.
1: Можно же просто все в корзину покидать, успокоиться и не обязательно прям покупать это все.
0: Ну, она решила, что ну вот так.
1: А ей прикольнее было бы. Ну, мне кажется, что так делать вообще точно не стоит.
0: Вот лучше, например, вот зайдите на сайт Dopamin Shop. Он симулирует сайты для шопоголиков. На нем купить ты ничего не можешь. Но, только искать товары, складывать в корзину, изучать свою историю заказов. Вот.
1: Смотреть, какой ты классный был, как ты все это нашел.
0: Короче, вот есть шопинг, а есть смотрелинг.
1: Это то круто.
0: Просто смотреть вот, и все. Ну, не знаю, кому-то это реально удовольствие
1: смотреть,
0: приносит.
1: Смотреть, не трогать.
0: Да. А вы рыбов продаете? Нет, только
1: показываем.
0: Красивая.
1: Да.
0: Вот такое.
1: Это хорошо.
0: Да, поэтому необдуманные покупки импульсивные. Это очень...
1: Урон вашей финансовой грамотности.
0: Максимально. Кстати, как ты относишься к сумеркам? К фильму, а не к...
1: Не ко времени суток.
0: Да-да-да.
1: «Сумерки» люблю, кстати, «Время суток». Но это довольно смешной фильм. Я обычно с него немножечко кринжую. И так по-доброму он мне нравится.
0: «Киномакс» открыл продажу билетов. 17 сентября. Будут опять показывать.
1: От это я понимаю.
0: Ну так, классические «Сумерки». 17 сентября
1: на классические какие-то?
0: Новолуние. 8 октября и там дальше. Так что...
1: Короче, ну реально как раз осень будет сочетаться.
0: Они шарят.
1: У меня, короче, мы с подружкой как раз в университете, наверное, учились, когда они выходили. И мы с ней ходили, тоже был какой-то, мне кажется, повторный показ, типа, в кино их. И мы ходили, и мы так много смеялись, что все на нас вот так, во-первых, косились, во-вторых, шикали нам, потому что мы просто стебали каждую сцену. Это было очень смешно. Там все вообще, все ржачно.
0: Ну вот.
1: Кстати, Кристен Стюарт, тут недавно у нее спросили, кого бы она выбрала, того или того, она сказала, мне одинаково. Ну, там другое слово использовала, но все равно.
0: Да-да-да-да.
1: Типа.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНП. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красрабе 113, Шумяцкого 8 и Авиатора 54. Звоните 295-36-97.
4: Погуляли по Татышеву, посмотрели на Енисей, теперь можно и подкрепиться. Сырные палочки, бабл-ти или мороженое с маршмеллоу. Все это во вкусной точке. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка.
5: 6+.
6: Много затрат в августе. С губернскими аптеками позаботиться о здоровье легко и выгодно. До конца месяца успейте купить Мизим 20 таблеток за 79 рублей, Нурофен 12 таблеток за 89 рублей, Цитрин 30 таблеток за 199 рублей и многое другое. Акция действует до 31 августа 2026 года.
7: А у губернские аптеки 118-246-800-75-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
9: Папа, папа, хочу установить рекорд.
10: О, тогда нам нужно «Форвард» и «Будэ Спорт».
9: А что это?
10: Сеть магазинов спортивной экипировки, которые нам рекомендовал тренер. Там большой выбор товаров для разных видов спорта, надежное качество и доступные цены. Приобретем все необходимое для будущего чемпиона. Кимоно, пояс, шлем, перчатки, футы, защиту, вместительный рюкзак.
9: Сеть магазинов «Форвард» и «Будэ Спорт».
10: Стиль и комфорт.
11: Весь ассортимент на сайте budasport.ru.
12: О, экипировочный центр «Будэ Спорт». Украин 110-246-850-12.
13: Зарядись энергией с «Жили Сити Рэй». Будь быстрым благодаря мощному турбомотору. Будь спокойным в просторном салоне с панорамной крышей. Жить в городе значит иметь автомобиль, который заряжает тебя энергией каждый день. «Жили Сити Рэй». Энергия города. Официальный дилер «Жили» в Красноярске. Автоцентр ВСК. Котельниково 11. Автоцентр ВСК. Ближе к людям. Панорамная крыша и интеллектуальные ассистенты доступны не во всех комплектациях. Не оферта.
14: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
15: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
16: Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

0: 7.46 в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
1: Аня Трегубова.
0: Здрасте.
1: Всем привет. Так, ну тут, значит, необычная ситуация, скажем так, нестандартная произошла. Значит, женщину арестовали за незаконное проникновение в аптеку.
2: За чем?
1: Ну, вот что-то она хотела там украсть. Но, значит, при тщательном досмотре оказалось, что внутри нее находится бутылка вина.
2: Внутри женщины?
1: Внутри женщины.
2: Ага.
1: Да, и, значит...
2: Не в жидком виде?
1: Ну, вообще отнюдь нет.
2: Прям в таре?
1: Прям в таре, да. Значит, она призналась, что испытывала страх и стресс и думала, что вот ей, значит, вместе с алкоголем, собственно, будет как-то попроще переносить арест. И пошла она, скажем так, на физические мучения, тут так написано, и, в общем-то, туда, куда входила, туда и вставила. Значит, и как люди, ну, как они, короче, поняли, что что-то не так, потому что
2: это
1: когда
2: булькало.
1: Она, ну, скорее всего, кстати, да, булькала довольно громко, она, когда садилась в машину, она так немножко странновато это делала, и потом очень долго пыталась усесться на сиденье, и они такие, что-то как-то не то. Значит, скажем так, посмотрели и все поняли. Но это как-то больно, во-первых. Во-вторых, зачем? К чему это? А прикинь, у нее там еще, если бутылка была с этой...
2: Как это называется? Мюзле?
1: Не с пробкой, да, а с... Чем закрывается? Как это называется?
2: Ну, пробка. Есть винтовая.
1: Да, ну, короче, вот если закрыто было бы плотнее, например, ей нужен был бы штопор.
2: А, я думал, ты вдруг там не только, но еще и закуска.
1: Нет, я представляешь, реально, еще штопор там нужен. Ну, ее в тюрьму вели. Было бы как будто бы обидно, что ты спрятала.
2: И она пикает на этом, на металлоискателе. Такие, доставай. Такая, да я не могу.
1: У меня сначала там вино должно выйти.
2: Ну, это шиза.
1: Ну, это, да. Я думаю, что она, скорее всего, была не трезва. В этот момент уже.
2: Еще про одну девушку расскажу. Ее уволили, да, из компании. Дали час собрать вещи. Напоследок, значит, она подходит, печатают там какие-то заказы. Она выдергивает вилку из розетки. Вот, значит, босс, естественно, запаниковал. Ночью вызвал айтишника, которого 5 лет назад уволил.
1: Ну, этот любимый айтишник.
2: Тот приехал, вилку воткнул обратно и выставил счет за ночной вызов.
1: Ну, я бы так сделала.
2: Такой, а че вы?
1: А че, вы меня же вызвали, будьте добры, пожалуйста.
2: Оплатите.
1: Оплатите.
2: Извините.
1: Ну, это мое любимое, да, когда айтишников зовут, а нужно было просто перегрузить компьютер. И он такой, ну, я отработал свое сегодня.
2: Он вот так вот в этот достал шарик из мышки.
1: Да, подумал. Ставил назад. Такой, ну, все, работаете теперь.
2: Постучал, все заработало. Такое же реально бывает.
1: Бывает.
2: Постучал,
1: бывает.
2: И все, да, работает. Да, да, ты такой, да почему?
1: Уникальные знания и техники айтишников просто. Причем, когда ты так делаешь, у тебя не получается.
2: У тебя еще больше ломается.
1: Да, а
2: они приходят и сразу вот
1: магия,
2: все.
1: Магия, айти-магия.
2: Так и будем. На этом и закончим. И сегодняшний эфир, и неделю рабочую.
1: Прекрасно.
2: Впереди. Выходные. И вообще пофигу, что дождь идет вообще.
1: Все равно.
2: Можно дома чем-то классным заняться.
1: Да?
2: В дождь можно чем-то классным заняться. Напоминаю, что сегодня с 9 до 11 свежая State of Trend, Армин Ван Бюрен. Вы все это прекрасно знаете. Делаем громче, танцуем, классное время проводим вместе с Красноярском FM. А мы вернемся в понедельник, как всегда, в 5 вечера здесь на месте. Так что ждем каждого. До понедельника. Пока.
1: Пока.
3: Сейчас.

0: Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Новые медвежьи следы заметили в экопарке «Гремячая грива». Туристы обнаружили их в районе второй сопки, там, где нет визит-центров, освещения и площадок. Посетители предупреждают, что по лесу может ходить медведь, и просят быть осторожнее. Об этом пишет «Проспект Мира». В центре Красноярска работают 8 социальных рядов, где садоводы могут легально продавать овощи, ягоды и зелень. 5 площадок расположены в исторической части, 3 в Покровском. Сейчас там торгуют 86 человек. Торговля вне специальных мест запрещена. Штраф до 2000 рублей. Об этом пишет Ньюслаб. Украина ввела санкции против создателей мультсериала «Маша и Медведь». По мнению украинских властей, анимационный сериал, цитата, «распространяет пророссийские нарративы, замаскированные под детский контент, что создает угрозу национальной безопасности». Конец цитаты. Санкции подразумевают блокировку всех активов физических и юридических лиц на территории Украины. Кроме того, в стране будет ограничен доступ к официальным соцсетям и платформам мультсериала на всех языках. Об этом пишет «Кровавая барыня». Средний чек на летние туры за рубеж вырос почти на 11% и составил 237 тысяч рублей. По России почти на 5%. Рост сдерживал ограниченный спрос. Туристы стараются экономить. Ключевым выездным направлением остается Турция. Самым растущим – Китай, Вьетнам и Черногория. Об этом пишет «Коммерсант». В Красноярске на Театральной площади планируют создать фонтан с голографической проекцией. 3 чаши объединят в одну композицию. Днем в воде будет отражаться фасад театра и статуя Аполлона, а вечером – светомузыкальное шоу с проекционным изображением. Также установят навесы от солнца и дождя, обновят покрытие и уличную мебель. Начало работ запланировано на 2027 год. Об этом пишет «Проспект Мира». И о валюте. Доллар 83.35, евро 96.73. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Лето – это кайф, ну и хватит об этом. Ведь каждый знает, что такое лето.
5: Климат-контроль.
0: На 96.2 FM.
6: Завтра в субботу, 22 августа, в Красноярске пасмурно, ожидается сильный дождь и гроза. Ветер 2-3 метра в секунду, температура воздуха ночью и в течение дня до плюс 17 градусов.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
1: Радио. Красноярск FM.
6: После небольшой рекламы.
8: Мам, а что такое счастье?
9: Это когда ты играешь во дворе, а я спокойна. Когда вид из окна красивый.
8: На лес и поля.
9: Лаунж-терраса.
8: Как на курорте.
9: Парковка двуярусная и папа довольный.
8: Я хочу такую счастливую жизнь.
9: Уже скоро, малышка, ведь мы переезжаем в дивные дали.
8: ЖК «Дивные дали» – это про счастье.
9: Отдел продаж 217-80-50.
10: ГСК «Спецстрой», застройщик «Эзэ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Красноярске 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло.
3: Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу.
2: Качество отменного. Окна современные.
3: Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
4: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
5: Бонжорно.
6: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
7: Hello, everybody.
8: Коничива.
9: Здоровеньки були.
10: Салават сива.
11: Бонжур.
12: Привет, хай.
13: Привет, салют.
14: Привет.
15: Радио.
16: Красноярск FM 96.2.

0: бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор». Когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.
4: Про здоровье.
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокоитесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: 9 часов вечера в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжорно.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки були.
9: Саламатсва.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио.
15: Красноярск FM. 96.2.
16: For all the best.

0: For more info and tunes, check astateoftrance.com or join discord.gg/ArmandVanBuren. We'll be back next week for a new episode of A State of Trance.
1: В Красноярске 10 часов вечера. Здравствуйте.
2: Бонжор.
3: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коничива.
6: Здоровеньки, були.
7: Саламатсва.
8: Бонжур.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
0: Радио. Красноярск FM 96.2. The world's hottest artists. The most exciting talent. This is an exclusive guest mix on A State of Trance.

Красноярск ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярске 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжоро.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки, були.
6: Салават сива.
7: Бонжоро.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.

0: Реклама. Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
1: Радио. Красноярск ФМ.

0: Красноярске полночь. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Бонжор.
3: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коничива.
6: Здоровеньки були.
7: Саламатсва.
8: Бонжур.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
12: Радио.
13: Красноярск FM. 96.2.
14: СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные точка» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодный бабл ти.
2: 6+, ООО «Система ПБО». Город Москва, ОГРН 102-770-025-1754.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
4: Радио «Красноярск ФМ».

0: реклама.
1: Ночной Красноярск не спит, и аппетит тоже. Если после поздней поездки хочется горячего, заезжайте за вкусным перекусом. Автораздача «Вкусные точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: Радио «Красноярск ФМ».

0: Реклама.
1: Если ваш день заканчивается тогда, когда Красноярск уже спит, самое время для горячего перекуса. Сочный грант, сырные палочки с тягучей моцареллой и холодные бабл-ти. Идеальное сопровождение для долгих разговоров и поздних возвращений. Новинки во «Вкусные точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Красноярский час ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Боничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хан.
2: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.
8: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ-2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные точка» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодный бабл ти.
2: 6+, ООО «Система ПБО». Город Москва, ОГРН 102-770-025-1754.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
4: «Красноярск ФМ».

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит, и аппетит тоже. Если после поздней поездки хочется горячего, заезжайте за вкусным перекусом. Автораздача «Вкусные точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Если ваш день заканчивается тогда, когда Красноярск уже спит, самое время для горячего перекуса. Сочный грант, сырные палочки с тягучей моцареллой и холодные бабл-ти. Идеальное сопровождение для долгих разговоров и поздних возвращений. Новинки во «Вкусные точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: «Красноярск ФМ».

0: Красноярске 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
3: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.
8: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: рекламу.
1: Ночной Красноярск не спит, и аппетит тоже. Если после поздней поездки хочется горячего, заезжайте за вкусным перекусом. Автораздача «Вкусные точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: «Красноярск ФМ».

0: Реклама.
1: Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные точка» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодные бабл ти. 6+, ООО «Система ПБО». Город Москва, УГРН 102-770-025-1754.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит, и аппетит тоже. Если после поздней поездки хочется горячего, заезжайте за вкусным перекусом. Автораздача «Вкусные точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Здоровеньки были.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
3: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.
8: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ-2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные.» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодные бабл ти. 6+, ООО «Система ПБО». Город Москва, УГРН 102-770-025-1754.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
2: «Красноярск ФМ».

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит, и аппетит тоже. Если после поздней поездки хочется горячего, заезжайте за вкусным перекусом. Автораздача «Вкусная точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярска.

0: Реклама.
1: Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные точка» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодные бабл ти. 6+, ООО «Система ПБО». Город Москва, УГРН 102-770-025-1754.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: Радио «Красноярск ФМ».

0: Красноярске 4 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсива.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.
13: СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит, и аппетит тоже. Если после поздней поездки хочется горячего, заезжайте за вкусным перекусом. Автораздача «Вкусные точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные точка» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой.

0: Bubble Tea.
1: 6 плюс. ООО «Система ПБО». Город Москва. УГРН 102-770-025-17-54.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит, и аппетит тоже. Если после поздней поездки хочется горячего, заезжайте за вкусным перекусом. Автораздача «Вкусная точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 5 утра. Доброе утро.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки были.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, Харри.
4: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.
8: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер 2-24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные точка» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодные бабл ти. 6+, ООО «Система ПБО». Город Москва, ОГРН 102-770-025-1754.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама. Ночной Красноярск не спит, и аппетит тоже. Если после поздней поездки хочется горячего, заезжайте за вкусным перекусом. Автораздача «Вкусные точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
2: «Красноярск ФМ».

0: Реклама.
1: Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные точка» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодные бабл ти. 6+, ООО «Система ПБО». Город Москва, ОГРН 102-770-025-1754.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: Радио «Красноярск ФМ».

0: Красноярске 6 часов утра. Доброе утро.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама. Красноярск большой, дел много, а останавливаться надолго некогда. Горячий бургер, картофель и напиток. Забрали и поехали дальше. Автораздача «Вкусные точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Весь день в дороге, а привычный маршрут снова изменился? Сделайте вкусную паузу. Чикен карри ролл с хрустящей курицей и пикантным соусом. Или сырные палочки с горячей тягучей моцареллой. Быстро перекусили и снова в путь. Автораздача «Вкусная точка». Удобно для тех, кто всегда в движении. 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: Красноярск ФМ.

0: Реклама.
1: Опять ремонт, опять объезд, опять пробка. Красноярск готовится к 400-летию, а вы заслужили вкусную паузу. Биг Чикен и сырные палочки во вкусной точке. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Красноярск ФМ.

0: Реклама.
1: Пока взрослые обсуждают дороги и метротрам, дети уже знают, чего хотят. Kids Combo со смешариками. Вкусный обед и брелок с любимым героем. Kids Combo во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусные точка. 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Красноярске 7 часов утра. Доброе утро.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Тёще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И ещё раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжорно.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки були.
9: Саламатсива.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
2: Радио.
3: Красноярск FM 96.2.